0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер FS 77 808 37 от 9 апреля.

0: 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк.

0: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия, перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь врачом, первым организатором здравоохранения региона Николаем Александровичем Потаниным.
1: Это твоя история.
2: В 30-е годы прошлого века вы со своей женой и грудной дочерью приехали в Самарово. Вам 47 лет, и далекая таежная провинция притягивала своей неизвестностью. Хотелось испытать себя в экстремальных условиях. Надо сказать, вы нашли правильное место. Вы не предполагали, насколько обширными окажутся трудности в работе. С воодушевлением вы тут же взялись за создание системы здравоохранения. В наркомате считали, что коренное население вымирает. Вам, главному врачу Самаровской районной больницы, сразу же поручили организацию научно-исследовательских экспедиций в национальные сельсоветы, стойбища и юрты. Что вы там обнаружили? В своем дневнике вы пишете о низком уровне культуры, местных предрассудках, завшивленности и отсутствии бань. Трудность работы еще заключается в том, что вы не знаете местный язык. Приходилось работать через переводчика, а они часто злонамеренно толковали с искажениями. Вы пробуете изучить местный язык, но, увы, наречий так много, что ханты и манси разных районов не понимают друг друга. Вы не скрываете, эта экспедиция была очень трудной. Вам пришлось преодолеть на оленях не одну сотню километров пути. Вы останавливались в каждой юрте, а они разбросаны в десятках километров друг от друга. Эта работа в полях была весьма опасной. Незадолго в некоторых местностях прошли бунты. Их возглавили белые офицеры разгромленной Пепеляевской армии. Они же и скрывались в тундре. Начальник НКВД выдал вам револьвер, его вы прятали под подушкой. Опасения оказались напрасными. Местное население к вам было благожелательно. Правда, вот гостеприимство не все ваши коллеги переносили. Молодая москвичка, врач, никак не могла побороть брезгливость. Некоторые моменты даже вызывали у нее рвоту. Вам пришлось отправить девушку обратно. Вы же ели с местными из одной посуды, лечили завшивленность и научились питаться сырой рыбой. Результаты экспедиции оказались неутешительные. Преобладающими заболеваниями были трахома, парша, болезни раннего детского возраста. Туберкулезом больно от 7 до 13% преимущественно пришлого населения. Подробный доклад с результатами вашей работы лег на стол наркомздраву. Во время выездов на места вы изучили национальное население, их быт, обычаи и психологию. Вам понравился этот народ, особенно манси. Подкупала какая-то детская наивность, непосредственность, доверчивость и гостеприимство. И коренное население полюбило вас. Вы удивительным образом похожи на Владимира Ленина, просто-таки его двойник. За это пациенты уважают вас и называют «Большой Николай». Это сходство с Ильичом помогало в работе, например, в том, чтобы научить национальное население пользоваться баней. Бань боялись, считали мытье в ней каким-то зазорным делом. Но разве Большому Николаю откажешь, если вождь пролетариата звал в парилку, безропотно шли. Авторитет Ленина все-таки. Одна из ваших самых больших побед – это произошло на приеме у офтальмолога. К нему за помощью обратился шаман больной трахомой. Это означало, люди поверили врачу. Итак, в 1931 году в регионе действуют 11 стационаров, 9 амбулаторий, 18 фельдшерских и трахоматозных пунктов. Появился первый родильный дом. В здравоохранении трудятся 18 врачей, 114 фельдшеров и медицинских сестер. Раньше медицинских работников насчитывались единицы и было всего 3 больницы на округ. Но на достигнутом вы не собираетесь останавливаться, работы еще много. Ваша цель – создание туберкулезного диспансера. И вы своего добились. Вы возглавили диспансер. Во время Великой Отечественной войны вы работали в окрздравотделе, в тубдиспансере, вели прием и ходили к больным на дом. В то же время вы наставник для молодых. В Ханты-Мансийске открылась фельдшерско-акушерская школа. Вы преподаватель в ней. Будучи депутатом окрсовета, убедили руководство выделить землю под каниферму. Кумыса лечения помогала больным при туберкулезе. Вы даже посадили яблоневый сад. И здесь вы оказались созидателем. Вас считают чудаком. Получив право на северную пенсию, вы отказались от нее и направили эти средства в фонд обороны. Ведь вас не взяли на фронт, возраст уже был преклонный, но вы пригодились в призывной комиссии. После окончания войны вам 64 года, здоровье слабое. После долгой переписки с Наркомздравом вам дали возможность покинуть север и уехать в Свердловскую область. В своем дневнике вы написали, что работа на севере оставила у вас самые приятные воспоминания и удовлетворение. Это какая-то особая доброжелательность друг к другу, теплота и взаимопонимание. Этой спайке способствовала суровая природа края. У вас в памяти осталась красота белых ночей, северных сияний, езда на оленях. Конечно, были за время работы и тревожные моменты, тяжелые переживания, но это отдельные штрихи, скоро проходящие моменты. Более подробно о жизни врача Николая Александровича Потанина я узнаю у моего гостя. Со мной в студии исследователь истории медицины Югры Леонид Филиппович Струсь.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Леонид Филиппович.
3: Здравствуйте.
2: 21 июня мы чествуем врачей и медицинских работников. Я думаю, личность и биография Николая Потанина является настоящим примером беззаветного служения профессии. И какой профессии? Одной из самых сложных и ответственных. Каждый раз, когда я берусь за биографию какого-то из созидателей, поражаюсь, как эти люди все успевали. Я немного рассказала о том, как выглядела медицинская помощь на рубеже веков у нас в регионе. Из литературы складывается впечатление, что с трудом продвигалась медицинская помощь во многом из-за недоверия местного населения. Добавьте к моему рассказу, какие еще сложности были у врачей в те годы.
3: Ну, во-первых, самое, наверное, основное и трудное было то, что это было как бы, особенно среди коренного национального населения, это, как говорится, уже многовековое такое вот, как бы сказать, эпискультурие, что ли, по отношению, особенно вот к медицине. И основным, вот, допустим, самым таким основным отличием того времени от нашего времени было то, что сейчас мы приходим в поликлинику, нас записывают на прием к врачу, и мы ждем, к сожалению, иногда и не один день, вот здесь с нехваткой врачей, а в то время врачам надо было самим идти, чтобы принять больного, чтобы найти, выявить его, особенно вот когда в период становления округа, это было то, что шаманы преобладали, шаманы, знахари и так далее, вот, что как бы население не верило врачам. И вообще как бы медицинским работникам. В то время врачей было мало, значит, больше было средних медработников. И надо было убеждать, чтобы больной шел к врачу. Поэтому формы были самые разнообразные. Работая с документами, я узнавал, что для того, чтобы завлечь, допустим, вот женщину на роды, то там ей готовили приданое, все, что вот ты придешь, ты потом получишь все для ребенка, то, что нужно, и вот всякими разными, как бы, вот такими именно вот делами, реальными примерами, как бы, вот это все, значит, продвигалось вперед.
2: О власти шаманов, как мы видим из записи Потанина, как удавалось конкурировать с шаманами и переубедить местное население, помимо того, что, да, подарки роженицам?
3: Ну, вручали. Особенно вот действовал личный пример. Вот в то время как бы пропаганда, она как бы так не особо была эффективна. Личный пример. Вот что вот доктор Потанин, вот личным примером предлагал, значит, коренному национальному населению помыться в бане, сам шел, значит, и особенно вот, значит, были такие подвижники, Галина Николаевна Аносова, это была комсомолка тоже, вот, она работала в Толькинской тундре, там, в Нижневартовском районе, вот, и ее прозвали «Девушка, побеждающая смерть», когда она оказывала помощь, значит, молодой девушке из коренного национального населения, где именно хирургическую помощь, то возле чума стояли, значит, люди, значит, роптали, а шаман говорил, что если девушка умрет, то умрет и врач. Вот, и потом, значит, роптали, а шаман говорил, что если девушка умрет, то умрет и врач. Вот, и потом в нее, значит, даже

0: И кто их кормить будет? Он говорил, и собак возьмем, что вот таким вот именно как бы простым вот человеческим таким как бы общением и примером. И потом вот везде разносилась молва, это уже, значит, показывалось как таким, значит, реальным примером, что нужно в больницу ехать.
1: Вот. Можно доверять, да?
0: Да.
1: Особенности лечения Ханты и Манси, по наблюдениям Потанина, они принимали лекарства только известные, сильно пахучие. Это так?
0: Ну да, вот он в своих воспоминаниях писал, что вот такие вот, допустим, вот типа там мятные капли, что-то вот еще, то, что было им по вкусу, а они как бы прежде всего отдавали приоритет этому. Ну и пользуясь случаем, то, что нужно, как бы применяли для оздоровления населения.
1: А вот да, насколько большим должно было быть доверие, да, по сути, к незнакомцу, чтобы взять и съесть что-то неизвестное. 1930-е годы. Как медицинские работники пережили годы ежовщины? Как вообще удалось Потанину избежать, я не знаю, тюрьмы, расстрела?
0: Ну вот Николай Александрович в своих воспоминаниях тоже вот затрагивает этот момент. В то время медицинские работники и остальная как бы культурная масса, значит, вот кто приезжал сюда на север, они как бы были многогранными. Он как бы был и режиссером, и сценаристом, вот, и значит, и общественным деятелем, возглавлял Тебетсантруд, это профсоюз, значит, в настоящее время. И вот эта общественная, значит, большая, многогранная, значит, деятельность, она как бы создавала вокруг него какой-то определенный ореол известности вот такого, и тем более у него характер был такой очень добрый, что ли, и вот это выделяло его среди многих.
1: Вы думаете, его уберегло то, что он был известный и исключительно по характеру прекрасный человек, либо, может быть, вот я так думаю, не уберегло ли его то, что не стали его убирать, потому что он был полезен как специалист?
0: Ну, это,
1: терять,
0: наверное,
1: врача, который как бы может вылечить в итоге.
0: Да, это как бы, наверное, хотя в то время ты не всегда смотрели на специалистов, вот, и на более высокого ранга.
1: Но вот, у нас-то здесь их не хватало.
0: Да,
1: не хватало.
0: Вот как бы он в своих воспоминаниях вот эту сторону не подчеркивает, вот что именно профессионализм. Потому что, что касается профессионализма, то, не всякого сомнения, он был инфекционистом и патологоанатомом, и фтизиатром, и терапевтом, и организатором, но кем он только не был.
1: А расскажите, как коллеги о нем отзывались? Ну, был строгий?
0: Вот в своей книге «Лекарь. Судьба легенды» вот я как бы все, что мог, я собрал многие воспоминания, вот, и все, кто работали с ним, подчеркивали его такую общительное, значит, с коллегами, значит, доверие к людям, уважение, и особенно что касается больных, то он и к больным относился, ну, можно сказать, просто очень по-человечески, как бы с пониманием, и поэтому вот ему, значит, доверяли и коллеги, и вот воспоминания, особенно коллег уже, вот кто с ним работал, вот, и по партийной линии, и по медицинской линии, то как бы все подчеркивали, что это был прекрасный руководитель, хороший врач, и как человек он был очень, значит, доступный для всех, и как организатор, как общественный деятель, и как культурный работник, и поэтому это была такая многогранная личность, что она просто всех к нему притягивала.
1: Расскажите, как сам Николай Потанин и местная интеллигенция проводили досуг. Вот я знаю, что у него была страсть к сценическому искусству, и он организовывал театральные постановки. Расскажите,
0: да,
1: об этом подробнее.
0: Да, это у него было еще с самого начала его профессиональной деятельности. Он в 1914 году окончил, значит, Юрьевский университет, город Тарту, и получил, значит, диплом лекаря, значит, с подписью, значит, Николая II. Вот у меня он тут как бы зафиксирован в моей книге.
1: Угу.
0: Да, вот. И вот это его увлечение с детских, с юношеских лет театральной деятельностью, различные сценки, постановки, оно прошло через всю его жизнь, и во многом это помогало практически. Вот во времена гражданской войны, когда он, значит,

0: возглавлял госпитали, он ставил, значит, для населения спектакли, зарабатывал какие-то финансы, и эти финансы пускал, значит, в оборот для оздоровления, значит, вот больных. И поэтому его удивительное сходство с Лениным тоже как бы вот его, значит, как бы привлекало. Хотя он образ вождя мирового пролетариата никогда, значит...
1: Не спекулировал этим, да?
0: Да, я не исполнял вот, значит, на сцене, хотя как бы вот ему предлагали, но он... Я как-то это самое. Вот он там, значит, известные постановки ставил. Вот тут, в Доме народов Севера, вот бывало так, что во время постановки коренное национальное население выбегало на сцену прямо к артистам. Так что это все было до того, по тому времени органично вписывалось как бы вот в ту жизнь, что это все было как-то вот естественно, и главное, что все это, значит, давало реальные практически результаты для оккультуривания населения.
1: Вот он описал в своих воспоминаниях интересный случай. Ставили пьесу по настоянию начальника НКВД из жизни Ханты и Манси. И присутствующие в зрительном зале Ханты и Манси гурьбой пошли на сцену и присоединились к актерам, которые по ходу пьесы проводили у костра. В общем, да, они зрители присоединились к этому кострищу.
0: Да, вот я говорю, что настолько все было реально органично, что это вот.
1: А говорят, скончался Александр Николаевич бессеребренником. Это так? И что на похороны ему собирали всем миром?
0: В 1969 году, значит, в марте месяце я поехал кочевать в оленеводческие бригады Красного Чума, а через 3 месяца он ушел из жизни. Вот я тоже поехал, значит, изведать неизведанное вот, в Красный Чум. Что касается, значит, вот его бессеребренности, да, это как бы вот потом уже писали последователи и, значит, кто с ним сотрудничал, что, значит, сбрасывались на то, чтобы установить ему памятник. Вот, это был город Дегтярск Свердловской области, вот, и там он, но самое-то вот ценное, что за 3 месяца вот до своего ухода из жизни он завершил все свои воспоминания, и которые вот тут в нашем архиве хранились, я их нашел, я им как бы дал вторую жизнь, что вот мы увидели этого человека, что не кто-то там, значит, писал об нем, фантазируя, а он сам реально все дотошно, досконально описал все периоды своей жизни по эпохам. До революции, значит, революция, гражданская война, как он работал, то в Белой армии, значит, его значит, призывали, то в Красной армии. И как-то все у него было, вот что он прошел все.
1: У нас это все есть в Государственном архиве Югры, я так понимаю?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Вы сейчас упомянули Красный Чум. У меня вышел выпуск, посвященный Красному Чуму. Кто не знает, что это такое, приглашаю в наш аккаунт Радио Югра. Он находится в социальной сети ВКонтакте. В разделе подкасты там есть выпуск, посвященный Красному Чуму. И я сижу с собеседником своим, да, который работал в Красном Чуме. Можно сказать, это была уже последняя волна вот этих вот организаций, как Красный Чум, Казымское отделение, верно?
0: Да, это значит, в то время Красные Чумы, они относились к отделам культуры. Угу. У меня в трудовой книжке запись, что это разъездной фельдшер Казымского Красного Чума.
1: Вернемся к нашему Николаю Александровичу. Да, как увековечено сегодня в Ханты-Мансийске память о враче Николае Потанине?
0: Да, это очень такая тема больная для меня. Вот, что в 2006 году Советом Федерации России было, значит, принято постановление об увековечивании, значит, выдающихся деятелей в названиях улиц, учреждений, памятных досок. Я выступил, значит, с большим обоснованным материалом перед руководством здравоохранения округа, вот, чтобы, значит, присвоить имя Николая Александровича Потанина окружному, значит, противотуберкулезному диспансеру, установить на здании Департамента здравоохранения памятную доску как первому организатору здравоохранения. Все у меня было документально оформлено, значит, в коллективах. Все, я выходил, все было это. Но мое представление почему-то осталось не реализованным. И на сегодня это, конечно, очень такая несправедливость большая, потому что нас в Ханты-Мансийске, вот раньше, да, это был Остяковогульск, оставили большой след очень много выдающихся медицинских работников, которые возглавляли фельдшерско-акушерскую школу, медицинское училище, значит, заведовали отделом здравоохранения, окрсполкома и, значит, другими учреждениями. Они остались, это все было, значит, обосновано, представлено сначала Тюменским музеем истории и медицины, потом на основании этого, значит, я подготовил весь этот материал, но, к сожалению, на сегодня...
1: То есть я правильно понимаю, сегодня в окружном центре нет ни памятника, ни мемориальной доски, посвященной этому человеку, ни названия там какой-то организации, либо улицы, ничего нет?
0: Ничего нет. Ничего в Ханты-Мансийске есть только, значит... Большим желанием Александра Васильевича Филипенко, который утвердил, значит, вот наше от департамента здравоохранения представление, это детский противотуберкулезный санаторий имени Елены Михайловны Сагандуковой. Все.
1: Заканчивая наш разговор, хочу обратить внимание наших слушателей на один из самых важных профессиональных праздников – День медицинского работника. 21 июня наша страна чествует тех, кто спасает жизни врачей и медицинских работников. Предлагаю вам, Леонид Филиппович, поздравить своих коллег.
0: Я, конечно же, поздравляю всех своих коллег, особенно старую в хорошем, значит, смысле гвардию, медицинских работников, которые еще начинали трудиться в советскую эпоху, пожелать им крепкого здоровья и долгих лет жизни, и пожелать, значит, всей медицинской, особенно вот молодой, значит, братьей, так это хорошо вот сказано, чтобы они старались в каждом пациенте видеть своего близкого, родного им человека. Вот тогда, и чтобы, как мне говорили мои коллеги, которых уже нет на этой земле, вот что нужно видеть в больных своих близких людей. Вот тогда по-настоящему и больной будет чувствовать, и ты как бы будешь чувствовать удовлетворение. С праздником!
1: Присоединяюсь к сказанному. Я и сама в какой-то степени ребенок больницы, потому что у меня мама медицинский работник, и мое детство прошло в бак-лаборатории. Вообще запах стационара, запах медикаментов, запах больницы для меня это запах детства. И люди в белых халатах, я без преувеличения говорю, для меня родные люди. Я вас, Леонид Филиппович, поздравляю тоже с праздником. Дорогие наши врачи и медицинские работники, здоровья вам, счастья вам и еще тысячи спасенных жизней. И небольшая ремарка для руководства больниц, поликлиник и диспансеров. День финансиста в России отмечается 8 сентября, а день бухгалтера 21 ноября. Пожалуйста, в день медика уделите внимание в большей степени врачам и медицинским работникам. 21 июня мы чествуем именно их. Наш разговор подошел к концу. С вами были исследователи истории медицины Югры Леонид Филиппович Струсь и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чулетечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей. рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
2: Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня будем говорить про лабораторию безопасности. В гостях сегодня педагог-организатор отдела организации и проведения мероприятий автономного учреждения дополнительного образования «Мастерская таланта в Сибириус. Лаборатория безопасности» Анастасия Тарлина. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Анастасия, давайте вы прямо сейчас нам расскажете, какие основные цели и задачи стоят перед лабораторией безопасности.
3: Лаборатория безопасности – это комплексная программа, направленная на снижение числа аварий с участием детей, предотвращение ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах. Задачи включают изучение правил дорожного движения и приобретение знаний о безопасности на дорогах, формирование умений, применять правила, распознать дорожные ловушки и избегать их. Воспитание дисциплинированных участников дорожного движения, обучение необходимым действиям в случае ДТП, включая оказание доврачебной помощи. Также вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике детского травматизма среди сверстников.
2: Понятно. То есть это такая большая работа с детьми школьного возраста. То есть чем раньше начинаешь ознакомить детей с правилами безопасности поведения и правильного поведения на дороге, тем, собственно, меньше случается неприятных ситуаций. Что касается возрастных групп, какие возрастные группы охватывает ваша программа и какие темы вы охватываете в рамках занятий с детьми разных возрастов?
3: Программы для детей разрабатываются по возрастным группам. То есть у нас есть младшая группа, это 5-8 лет, средняя группа, это 9-13 лет, и старшая группа 14-16 лет. Охватываем темы пассажирская безопасность, безопасность двухколесного транспорта и безопасность пешеходов. Так как сейчас период лета, наступил сезон самокатных велосипедных прогулок, мы самый акцент ставим на двухколесном транспорте.
2: Вот что касается двухколесного транспорта, об этом, конечно, говорим, и в программе «По дороге безопасности», и вообще в целом мы в эфире радио «Югра» в разных программах, но, к сожалению, вижу я, как ведут себя подростки, когда становятся водителями этого двухколесного транспорта, значит, я понимаю, что не все, да, попадают в лабораторию безопасности, к великому сожалению. И что касается практических навыков и знаний, которые получают участники лаборатории безопасности, какие это? Ну, то есть, примеры, да, каких-то интерактивных занятий или каких-то упражнений. Прямо сейчас вот было бы интересно узнать, что
3: да,
2: это такое.
3: Да, то есть мы с лабораторией безопасности стараемся в большей степени практически отрабатывать с детьми. Оборудование нашего автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации, обучать поведению на дороге в условиях, которые приближены максимально к реальным. Благодаря этой методике проект имеет максимально широкую географию охвата в каждом муниципальном образовании и высокий уровень эффективности. Для детей разрабатывается площадка, на которой располагаются светофоры, пешеходные переходы, надувной автобус, электросамокаты, велосипеды, самокаты. Также и участники в формате практики преодолевают препятствия, что особо важно напоминать детям о том, что по пешеходному переходу нужно идти пешком и катить самокат рядом. Мы на каждом мероприятии напоминаем детям обязательно, потому что, как вы уже сказали, чаще всего в городе мы наблюдаем именно
2: другую
3: эту ошибку.
2: Картину, конечно, да. Наблюдаем, к сожалению. И есть, вот вы как человек, который имеет отношение к лаборатории безопасности, у вас есть какие-то личные наблюдения? Самое, не знаю, любимое, что ли, игра интерактивная, связанная с изучением правил дорожного движения, самая любимая детьми разного возраста, что больше всего привлекает?
3: Больше всего детям нравится, конечно же, практическая часть, именно фигурное вождение. Когда мы устанавливаем конусы, создаем для них препятствия, какие-то дорожные ловушки, они должны объехать, ну и, конечно же, обязательно мы всегда ставим светофоры и отрабатываем пешеходные переходы. Это прям на каждом мероприятии.
2: Слушай, вот когда проходят эти мероприятия, все соблюдают правила или все-таки есть чему учить?
3: Конечно, есть чему учить, не все соблюдают правила. Некоторые ребята, участники дорожного движения, они просто торопятся, им важнее просто прокатиться на самокате, но не отработать именно, ну, правила.
2: Что касается эффективности вашей программы, как вы лично ее оцениваете? И про критерии, если говорить, какие критерии вы используете для измерения этих результатов?
3: Наверное, следует считать одним из главных критериев — это результативность. Степень достижения поставленных целей и запланированных результатов. в контексте дорожной безопасности это снижение количества инцидентов с участием детей. Мы стараемся работать так, чтобы наши дети не боялись дороги, а наоборот знали правила и были всегда в безопасности.
2: Вот это действительно очень важно, чтобы дорогу не боялись и не бездумно перебегали ее там, где делать этого ни в коем случае нельзя. Как раз-таки очень осознанно подходили и к переходу, и к нерегулируемому пешеходному переходу. В общем, ко всем действительно опасностям. Вот что касается опасностей и современных вызовов и тенденций, какие вы учитываете при разработке программы лаборатории безопасности? Ну, не знаю, например, рост числа ДТП с участием детей из-за того, что дети используют гаджеты или там все время в наушниках. Или, может быть, ориентируетесь на изменения в правилах дорожного движения?
3: Да, на самом деле сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения – это приоритетное направление в работе по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Конечно, стоит учитывать рост числа ДТП. То есть мы не ведем сводку, но мы тесно сотрудничаем с госавтоинспекцией, и у нас есть данные, было ли, ну то есть в прошлом году было столько аварий с участием детей, в этом году меньше. Если стало больше, соответственно, мы начинаем понимать, что, наверное, мы где-то плохо поработали.
2: А вы эту информацию доносите до детей? Ну, скажем, вот в прошлом году вот случились такие-то, такие-то ДТП с такими-то... Или это информация, которая им не нужна?
3: Для детей младшего, среднего возраста эта информация не нужна, поэтому мы им об этом не рассказываем. И я думаю, что если мы будем говорить младшим детям об этом, что на дороге случается, возможно, мы где-то можем проявить у них боязнь.
2: Страх больше.
3: Да.
2: Что касается методов и подходов, которые вы используете для повышения интереса детей к изучению правил безопасности, какие это методы? Да? Может, игровые какие-то элементы? Вот
3: да.
2: Что вы используете?
3: Какие методики мы используем? Это моделирование дорожных ситуаций в условиях, приближенных к реальным, как мы уже говорили.
2: Мы говорили об этом, ага.
3: Да. Ролевые игры, квесты, викторины. Также, когда мы внутри в помещении проводим мероприятия, мы смотрим различные видеоматериалы, направленные на снижение числа аварий. Ну и в основном, конечно же, это вот практический формат. Это во время уроков мы проводим фигурное вождение.
2: А вот вы сейчас упомянули ролевые игры. Я правильно понимаю, кто-то из тех детей, которые находятся на этих занятиях, становится инспектором,
3: верно.
2: А кто-то, собственно, водителем. Кем больше нравится быть детям, инспекторами?
3: Очень или... нравится инспектором.
2: Конечно, контроль
3: да.
2: осуществлять.
3: У нас есть форма, у нас есть жезл, и вот
2: здорово.
3: Им очень нравится именно роль инспектора.
2: Кто знает, может быть, потом эти дети примут для себя решение и пойдут и станут сотрудниками госавтоинспекции. Что касается партнерства, какие партнерства и сотрудничества у вас есть с другими организациями и учреждениями, помимо госавтоинспекции?
3: То есть мы совместно с госавтоинспекцией работаем, но нас можно всегда пригласить. То есть последний раз вот мы были в городе Урае на фестивале движения первых, там поработали. Нас можно всегда пригласить. И, ну, что хочется тоже напомнить, что участие в мероприятиях всегда только бесплатное. Мы работаем с образовательными учреждениями, с дошкольными, со школами работаем. То есть со всеми стараемся сотрудничать. Сейчас работаем на детских лагерях.
2: Анастасия, какие советы вы можете дать педагогам и родителям, конечно же, по поддержке и закреплению знаний, которые были получены в лаборатории безопасности? Ну, в повседневной жизни, я имею в виду.
3: Да, конечно, хотелось бы дать, наверное, в первую очередь совет нам, взрослым. Правильно соблюдать правила и напоминать об этом детям. Ведь именно мы для них пример. Если ребенок наблюдает нарушение взрослого человека, он и сам не будет соблюдать
2: конечно.
3: Правила. То есть мы должны быть примером для подрастающего поколения.
2: Смотрите, у нас сейчас очень быстро развивающееся такое время, я имею в виду технологии, про технологии сейчас говорю. Что касается инновационных подходов или каких-то технологий, да, которые вы планируете, например, внедрить в будущем для улучшения программы лаборатории безопасности, есть уже какие-то наметки или есть какие-то конкретные примеры, которые вы готовы внедрять?
3: То есть сейчас каких-то конкретных примеров, которые мы готовы внедрять, их пока нет. Но у нас есть думки. То есть мы думали, что можно было, так как сейчас инновационные технологии. Конечно, можно было, я думала над тем, чтобы у нас появилась какая-то виртуальная игра. Возможно, то есть, чтобы дети не только с нами отрабатывали, но и у них на телефонах тоже появилась какая-то игра, где они могли изучить правила дорожного движения.
2: Ну, или какого-нибудь робота или искусственный интеллект, которого будут звать инспектор. Ну, в общем, там фантазия.
3: Также
2: может...
3: мы думали макет улицы или города. города, где ребята могли бы сами подойти, выставить какую-то дорожную ситуацию, ловушки дорожные, нарушения или, наоборот, правильное поведение на дорогах. И то есть выявить, сами установить, а кто-то, ну, другой из участников подошел и выявил нарушение.
2: Угу. Анастасия, в завершении разговора все-таки волнует меня вопрос, как вы взаимодействуете с детьми с особыми образовательными потребностями? У вас какие-то специальные программы или методики для этой категории участников существуют?
3: Я как педагог прохожу дополнительные курсы повышения квалификации для работы с детьми с особенными потребностями. Но на наших уроках мы стараемся детей не делить на особенных или не особенных. Uh-huh. То есть на наших уроках мы всегда, каждый ребенок, неважно, каким бы он ни был, uh-huh. он может всегда пойти и поучаствовать на uh-huh. наших площадках. Uh-huh. То есть пока что за всю практику моей работы не наблюдалось еще такого, чтобы пришлось к ребенку относиться как-то по-другому. Uh-huh. То есть uh-huh. мы стараемся ко всем одинаково относиться. Uh-huh. Но курсы я прохожу.
2: Мы говорили сегодня о работе лаборатории безопасности. В гостях сегодня была педагог-организатор отдела организации и проведения мероприятия автономного учреждения дополнительного образования «Мастерская талантов Сибириус. Лаборатория безопасности». Анастасия Тарлина была в студии. Анастасия, спасибо, до свидания.
3: Спасибо.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения, водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Югра. Радио Югра. Реклама.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазине. В магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП «Дрейдин» Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» – целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: радио Югра. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Сила состязаний на облазе. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на облазе. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Поговорим сегодня про публичное детство. Вот про эти милые видео и фото, записи с ребенком, выложенные в интернет. Что на самом деле стоит за этим контентом? Память о детстве или стремление взрослых жить на показ? Сегодня с моей гостьей, детским психологом Ириной Авиловой, поговорим о том, как публичное детство меняет психику детей, вмешивается в их развитие, и где здоровое родительское желание сохранить этапы взросления ребенка, а где развлекательное шоу в соцсетях. Итак, гостью я представила. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Давайте сначала поговорим о том, зачем родителям выставлять своих детей на всеобщее обозрение, а потом уже продолжим говорить о последствиях. Но сначала нужно рассказать, какой контент предлагают сегодня родители. Они нам показывают этапы взросления детей. Более того, иногда мы даже видим интимную часть жизни. Это походы к врачу, это слезы, это первые признаки пубертата, наказания показывают нам, творчество и юмор мы видим, всякие детские милые оговорки. Ну и что еще показывают? Семейные путешествия и праздники, ну и демонстрируют свою экспертность, то есть дают советы другим родителям. Ну и, конечно, не без этого распаковки и обзоры детских товаров, то есть реклама. Итак, зачем это нужно взрослым?
3: Да, смотрите, ну, в основном, если мама блогер, да, то здесь, конечно, это все имеет негативную подоплеку, да, для ребенка, потому что постоянно нарушаются границы. И ребенок, он сам еще в этом возрасте не понимает, если мы берем, допустим, дошкольный возраст, что норма, что не норма, как родители могут, ну, можно вести, а как нет. И поэтому ребенок, он полностью подстраивается под то, что требует родитель, да, и при этом у него основные потребности не удовлетворяются. И здесь часто родитель, он сам удовлетворяет свои потребности какие-то.
2: То есть,
3: да?
2: На вопрос, зачем это нужно взрослым, да, удовлетворение своих каких-то потребностей.
3: Да, да.
2: Они могут быть разные.
3: Разные, да. Может быть, там, в признании, да. Посмотрите, какая хорошая мама, да. Либо какая-то компенсаторная функция. Допустим, у меня этого в детстве не было, да, а я сейчас покажу, что у моего ребенка это есть. И здесь вот очень часто, когда есть проблема, то тогда вот родитель от себя ребенка не отделяет, да, такой симбиоз. То есть ребенок — это я, да, но ребенок — это не родитель, у него есть своя автономия. И вот в данном случае, как понятно, у ребенка это все нарушается, и потребность, она как бы блокируется в автономии и границах. Ну, есть также в этом у некоторых людей и знак плюс, потому что, ну, допустим, есть какие-то такие видео, которые они просто снимают, допустим, день рождения своего ребенка, ну, поделиться радостью, да, в этом, в принципе, ничего такого плохого нету. Или там, допустим, вот сейчас же тоже очень много такого контента, что вызывают к помощи. А, то есть, допустим, проблемы какие-то у ребенка, и чтобы вот это визуализировать, показываю, да, этого ребенка, как он в этом нуждается, чтобы побудить народ собрать определенную там сумму для лечения. Вот это как бы допустимо, потому что мы все живые люди, да, иногда хочется поделиться и радостью, и, ну, горем, призывать к помощи населения, да. А во всех остальных случаях, если это уже становится, ну, как бы компенсаторной функцией родителя, то это приводит к негативным последствиям у ребенка.
2: Как вы сказали?
3: Компенсаторным.
2: Компенсация. То есть, да, он, да, компенсирует что-то, какое-то свое,
3: да,
2: какая-то,
3: да,
2: внутренняя,
3: одиночество,
2: какой-то дефицит,
3: да, признание,
2: и он,
3: да,
2: восполняет.
3: И это же тоже часто все идет из детства. Да?
2: Давайте уже конкретно говорить о контенте. Да, не могу не спросить про гендер-пати. То есть ребенок еще не родился, а свистопляска уже началась. Вот эти жуткие видео с гендер-пати, когда один или оба родителя недовольны полом своего будущего ребенка. Я думаю, что психологи тоже неравнодушны к таким видео. Что скажете вы, как детский психолог?
3: Да.
2: О чем на самом деле здесь недовольство родителя?
3: Ну, смотрите, когда родитель себе рисует какую-то картинку, да, вот хочу, чтобы у меня, допустим, у меня уже 3 дочки, хочу, чтобы был сын, да, но это муж может быть так фантазировать. И он уже, будучи, когда узнает, что жена беременна, да, он уже у себя в воображении рисует определенную картинку, да. Вот, у меня родится там сын, наследник, да, я там буду наконец-то там с ним заниматься какими-то мужскими делами, да.
2: То есть он уже полюбил эту мысль.
3: Да. А наш мозг на самом деле, то есть воображаемая ситуация, либо реальная, он не разделяет, да, и поэтому он относится, ну, на полном серьезе к тому, и вот настраивает себя, да, вот эта фантазия, она уже у него как реальность, да, на него действует. И когда он на гендер-пати узнает, что, ну, нет, будет девочка, да, условно говоря, возникает когнитивный диссонанс, то есть то, что я хотел, не подтверждается, да, непосредственно. И тогда, конечно, выражается вот это недовольство в собственной внутренней установке, особенно это негативно еще у матери, да, то есть ребенок еще не родился, в принципе, да, у него даже нету еще никаких негативных качеств, а уже заранее, то есть у родителя такой посыл, что он какой-то не такой.
2: Ирина, когнитивный диссонанс, ну, взрослый человек может справиться с этим диссонансом, но ведь он же взрослый. У меня такое чувство складывается, что вообще к ребенку не готовы.
3: Возможно, да. Здесь, видите, это же тоже осознанность родителя, да? То есть, ну, какой ты?
2: Даже когда человек рисует себе картинку «Родится мальчик», ну, он, наверное, в курсе, что есть еще второй пол. Он, наверное, догадывается, ну, да, что может и не быть мальчика.
3: Но здесь, видите, гибкости не хватает, да? Тоже есть, то есть какие-то, да, своеобразные механизмы, да, мышления, да, может быть, какие-то даже травмы детства, да, и поэтому вот предпочитают какой-то пол, да, по своим каким-то там убеждениям.
2: Итак, ребенок родился, и вот начался вот этот вот продакшн родительский. А каковы общие последствия такого публичного детства, когда у ребенка меняется восприятие себя и мира? Когда он, я не знаю, свои эмоции воспринимает через призму контента? Ведь он же, получается, от своих эмоций отодвинут и смотрит на себя через мамины, папины видео.
3: Ну да, и у него формируется, в принципе, самооценка, которая опирается на полностью, как реагирует внешняя среда, да, насколько это одобряемое в данный момент. И вот эта внутренняя аутентичность, идентичность, она не формируется. То есть ребенок, он перестает спрашивать себя, да, а что я-то хочу?
2: Дорогие взрослые, у нас для вас плохая новость получается. Ребенок себя воспринимает как продукт просмотра.
3: Да, и он приспосабливается. Для него же, вот, допустим, этот механизм, который вырабатывается, это же для выживания, да, его в данный момент. Если я буду по-другому, ну, он может размышлять, ну, дошкольник, опять же, да, и меня не будут любить, да, я буду не признан, да, в той среде, в которой я расту. И поэтому у него единственный механизм остается это приспособиться, и значит, сделать так, как мне сказали. И значит, не заглянуть внутрь себя и не ответить на вопрос, что я хочу.
2: Какие механизмы защиты развиваются у детей, когда их жизнь становится публичной? Это мы вот продолжаем говорить про последствия публичного детства.
3: Ну, во-первых, у ребенка, да, он постоянно, гиперконтроль у него формируется, да?
2: А он что контролирует?
3: Он контролирует свои эмоции и чувства, чтобы они подстраивались, да, под то, что приемлемо, ну, в данной ситуации, что требуют, да? Он подавляет свои эмоции, да, постоянно. У него формируется перфекционизм, да, то есть это то, что лучше я сделаю так, как мне говорят, да, чтобы быть хорошим. То есть формируются такие искаженные убеждения. Вот это постоянная уязвимость, страх быть уязвимым, да, и поэтому я вот тоже делаю то, что нужно, а не то, что я хочу. То есть полностью формируется такой экстернальный тип осознанности, когда я полностью ориентирован на внешнюю среду, да, и вот своим поведением таким искаженным, да, уже я как бы показываю, что я могу выжить только за счет этого. То есть адаптируюсь дезадаптивными схемами.
2: А к чему приведет стыд за естественные проявления?
3: Ну, смотрите, стыд — это же, когда мне стыдно, я подавляю в себе какое-то множество эмоций, да? И поэтому я не являюсь тем, кем я есть на самом деле.
2: То есть это опять приводит
3: к такому... Опять, да, и к самокритике, да, это уже в взрослом возрасте. То есть вот критикующее я формируется, да? То есть постоянно что-то со мной не так, да? Какой-то я не такой. Потому что, ну, как бы это делать стыдно. А на самом деле вот эта естественность, она в чем? Не стыдно злиться, не стыдно
2: грустить,
3: плакать,
2: грустить, ошибаться.
3: Да, ошибаться, да. То есть ты, вот смотрите, вот всегда, когда есть какая-то у ребенка фрустрация, да, то есть он какую-то испытывает эмоцию, вообще это нормально, да. И в данном ситуации он должен получить какой-то ресурс от взрослого, быть услышанным, да, наоборот, приняли, чтобы его эмоцию. И тогда у него появляется внутренняя опора. То есть я имею право на ошибку, я имею право грустить, я имею право злиться, это нормально. Если этого не происходит, ну вот у него вот тревожное состояние.
2: Вы сказали о том, что теряется аутентичность ребенка, да?
3: Да,
2: его,
3: да,
2: его самость,
3: да.
2: И отлетают границы, насколько мы понимаем, потому что они нарушаются.
3: Угу.
2: Как частое повторение фразы «улыбнись в камеру», «покажи, как ты злишься» влияет на способность ребенка отличать настоящие эмоции от театральных? От масочных.
3: Да, но он, во-первых, не научается сам быть естественным, да, потому что он постоянно в этой маске. То есть ему говорят то, что он не хочет делать. И поэтому в дальнейшем у него могут быть тоже двойные послания, да, то есть он даже может быть в социуме, да, хочет что-то одно, а говорит другое.
2: А может он сам потом не понимать, что хотят люди, потому что как бы сам не умеет и других не понимает.
3: Ну да, лексистемичность определенная.
2: Ребенок, границы которого нарушались близкими людьми, как он в дальнейшем сносит чужие границы и повторяет знакомую модель?
3: Да. Ну, смотрите, здесь может по двум дорогам пойти ребенок. Либо он будет всегда позволять, чтобы другие нарушали, продолжали нарушать границы, потому что, ну, так было всегда, и я это позволяю. И сам он может также нарушать
2: то
3: границы.
2: То есть он может,
3: повторять поведение родителей.
2: Он может также снимать других людей,
3: конечно,
2: не спросив их разрешения.
3: Да, и границы могут быть любые. Нарушить.
2: Вторгаться, я не знаю, в пространство своих сверстников.
3: Да.
2: И как бы даже не чувствуя, что человек поет.
3: Границы могут быть любые.
2: Вторгаться, я не знаю, в пространство своих сверстников.
3: Да.
2: И как бы даже не чувствуя, что человек поежился, ему неприятно.

0: у ребенка вот все-таки он субординация определенно имеется, да, он понимает, с кем я могу быть открытым, а с кем нет. А когда чрезмерная открытость для всех, это тоже не есть хорошо. Да? То есть это тоже не чувствование своих границ дозволено.
1: Итак, вот, как мы уже сказали, не всегда видео транслирует сплошное детское мимими. Есть видео, где ребенок в моменте слабости. У меня, вот, знаете, душераздирающее видео, когда дети плачут над домашкой, я прям не могу.
0: Да, да, а это высмеивается.
1: Это высмеивается, да. Угу. Это может стать причиной эмоциональной травмы? Вот прям мы говорим про травму,
0: да,
1: не про стресс локальный.
0: Конечно, эмоциональная травма, потому что когда ребенку плохо, когда он какой-то фрустрации, еще раз я вот эту формулу повторю, да, здесь очень важно, чтобы он получил ресурс от родителя, безопасность, потребность была удовлетворена, чтобы родитель сказал: слушай, я понимаю, что тебе сейчас сложно, да, ты расстроен, да. И тогда вот внутренний ребенок успокаивается и думает, что я имею право на это, да. А когда мы это высмеиваем, то есть получается, что то есть ребенку сложно, мы посмеялись, и у ребенка вот эта безопасность, она не удовлетворена, да. И у него это, она остается как открытая рана, да, и она потом сквозит, то есть она не зарастает. Она может только зарасти, когда адекватный взрослый дал ресурс ребенку и опору, да, а так он с открытой раной потом идет в взрослую жизнь, и его какие-то похожие ситуации, допустим, посмеялся коллега на работе, и вот триггернула ситуация с детства, то есть он также впадает в эту эмоцию, в уязвимость, то есть он чувствует, что со мной что-то не так, и в детстве надо мной, да, там смеялись, когда у меня что-то не получалось, и во взрослом возрасте это обязательно резонирует, то есть все, что мы не удовлетворили в детстве, во взрослом возрасте другие похожие ситуации, ну, понятно, они другого характера, они будут нам также нас триггерить.
1: Есть риск, что вот этот детский контент родительский может испортить детско-родительские отношения. Да, когда маленький ребенок, он в доверии, он ничего не понимает, но когда ведь подрастает, он уже начинает соображать,
0: конечно.
1: В пубертате, например.
0: Да-да-да, пубертат — это вообще такой возраст, когда ребенок уже может сказать родителю табу, да, и если, ну, если мы вот посмотрим даже на видеоблогеров, мы, наверное, тоже можем отметить то, что в пубертате меньше снимают какой-то контент. Потому что там уже ребенок может сказать, да, что мне это не нравится, мне это неприятно. Для него очень важно, потому что его же видят, и сверстники его, да, могут быть подписаны там на его маму. И здесь вот родители как-то уже прислушиваются. Но дело в том, что самый-то сенситивный период, это как раз вот дошкольный, от 3 до 7 лет, когда у ребенка вот эта идентичность формируется. И там вот у ребенка уже может быть травматизация, потому что он еще многого не понимает, нет этой осознанности. Он может и не понимать, что он имеет право даже защищать свои границы.
1: Сенситивный период, вы нам расшифровываете, пожалуйста.
0: Да. Сенситивный, то есть чувствительность к чему-то, да, то есть сенситивный, это имеется в виду, что, допустим, в этом возрасте, в дошкольном, у ребенка авторитет еще взрослый, да, и вот здесь он на него очень сильно оказывает влияние, любое, слово, действие, поступок.
1: Давайте продолжим разбирать эту тему с доверием. Если ребенок вырастает и доверие, значит, ломается, да, в отношениях родитель-ребенок, как это влияет на доверие к целому миру?
0: Понятно, что родитель — это основная опора для ребенка. Да? На что ребенок опирается? На то, как выстроены у него были отношения с родителями. И если родитель сформировал базовое доверие в семье, то есть его принимал, там, слушал, успокаивал адекватно, то тогда, понятно, это доверие к миру формируется. То есть если этого не было, этой опоры, понятно, что мир, он кажется враждебным, ненадежным, тревожным, да, в конце концов. И ребенку постоянно как-то некомфортно. И очень часто развиваются на фоне этого какие-то расстройства личности. Депрессивные эпизоды, тревожные эпизоды. Ну и разные другие зависимости, да, появляются, потому что вот единственный выход, да, там удовлетворить свои потребности. Кстати, вот у детей это тоже часто бывает, что зависимость — это тогда, где вот я единственное могу пойти там послушать лучше блогера, да, там на канале, либо поиграть в игру. Это единственный способ каким-то образом успокоиться, получить разрядку, потому что от родителей я этого не получаю. Если от родителей это есть, то у меня и тяги к этому особо-то и не будет, ну или будет меньше.
1: Наступает пубертат, да, и родители, тут я могу понять, очень много сложных чувств у самих родителей, да, и они снимают видео, где бардак в комнате, я не знаю, где ребенок истерит или еще что-то, и транслируют это туда, в интернет. Как это бьет по ребенку и помогает ли самому родителю выпустить пар? И куда лучше направить эти свои сложные чувства?
0: Ну, здесь, во-первых, родителю нужно понимать, да, быть грамотным и понимать все, что он показывает. Это естественные процессы у подростка, да, и кому он хочет что рассказать. То есть если вот увидит это осознанно,

0: и тот же взрослый. То есть он это воспримет как, ну, как данность. А как это повлияет на ребенка, ну, ему за это стыдно будет. И он понимает, что в этом возрасте уже, что мама нарушает мои границы. И это могут, опять же, увидеть мои сверстники. И потом, ну, как бы меня высмеивают, да, что у меня мама вот таким образом показывает, какой я.
1: Вряд ли это даст облегчение взрослому. Вот что я хочу подсветить. И
0: здесь даст взрослому...
1: Это на эмоциях, наверное, можно это сделать.
0: Незрелому.
1: Но... Незрелому,
0: да?
1: Взрослому.
0: У которого, да,
1: да,
0: нету вот этой взрослости внутри, да, mm-hmm. который сам не может справиться, да, и он таким образом
1: пытается,
0: извне, да, да, чтобы ему его поддержали, да. А если ты, ну, нормальный, устойчивый взрослый, да, сам проработанный, то есть ты, ну, как бы не будешь этого делать.
1: У нас сейчас небольшая пауза, мы обязательно вернемся, нам еще есть что обсудить. Напомню, тема звучит так: контент за счет детства. С вами детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
8: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
10: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Ирина Авилова. Для тех, кто только что к нам подключился, напомню тему, она звучит так: «Контент за счет детства». Говорим с Ириной, чем заплатит ребенок за постоянное присутствие в публичном поле. Ирина, есть иллюзия, что контент с ребенком, у взрослых есть иллюзия, что контент с ребенком смотрят только близкие и доброжелательные люди. Так ли это? Угу. Как вообще вот эта масса людей, которые подписчики, да, угу, что там на самом деле может, какая реакция быть на видео с ребенком? Я хочу сказать, что и близкие могут даже быть токсичными.
11: Да, конечно. Смотрите, они же могут оставлять еще какие-то комментарии, да,
10: а ребенок, который если... потом прочитает,
11: да,
10: ребенок.
11: Да, ребенок-то уже читающий, угу, и у него еще нету стойкой я-концепции про себя, да, какой-то устойчивой. И поэтому мнение это или факт, он, у него это размыто, да, то есть он еще не устойчив в этом самомнении, и поэтому все, что там пишется, он может приклеивать к себе, да, не расцепляя. Ну и формировать негативную я-концепцию, что я вот реально какой-то неудачник, я плохой, я нытик, я, допустим, неряха, условно говоря. И у него будет формироваться вот такая негативная я-концепция, потому что с ним, к сожалению, ну, скорее всего, никто это не прорабатывает. То есть если бы с ним рядом сидела мама и говорила, вот слушай, да, ты прочитал, но это всего лишь мнение или факты. То есть ты считаешь, что ты такой? Я вот, допустим, не считаю. Твой папа это не считает, твой друг так не считает. Так это надо к себе приклеивать либо нет. Если вот такая работа ведется, то понятно, здесь ребенок, у него формируется осознанность, и он не будет все к себе приклеивать, у него будут включаться мысли, да, и он потом уже, когда читает, будет думать, нет, я не такой, так мама мне такое не говорила, я сам чувствую, что я там не такой, да, папа, друг так не говорил, поэтому я к себе это не приклеиваю. Но, к сожалению, такая работа очень редко с кем может вообще проводиться, да, то есть родитель даже про это может не думать. То есть, видите, у родителя тоже может быть туннельное мышление, и он просто даже не понимает иногда последствий своих действий, да. Он может находиться сам в депрессивном эпизоде, да, он может быть занят работой, и он на это даже не обратит внимания. А ребенок про это и не скажет. У него уже складывается тоже вот своя травматизация из этих фраз, и он может к себе вот это все приклеить. и потом с этим грузом отправиться во взрослую жизнь, да, пока сам с этим как-то не разберется.
10: Еще один момент. Дети, выросшие под объективом, теряют спонтанность. Что нам дает спонтанность?
11: Ну, спонтанность – это же вот естественное проявление того, какой ты, да? А вот это все, когда нам говорят то, что ты должен делать, у нас появляется внутренний критик, вот эта пунитивность, и мы начинаем постоянно находиться в напряжении, да, вот. И мы понимаем, что это неуместно. Угу. Хотя это, в принципе, можно было бы сделать, но мы боимся показать какую-то свою уязвимость. И вот сдерживание спонтанности, оно потом ведет тоже к такому самокопанию уже.
10: А у меня, знаете, синоним слова спонтанность – свобода.
11: Свобода, да. То есть когда ты свободен, а когда тебя постоянно ограничивают и говорят тебе, что нужно делать, понятно, ты вот эту свободу в себе подавляешь, а любая потребность, которая подавляется, да, она потом выстреливает в какое-то расстройство личности либо негативное поведение.
10: Родительское видео как приглашение к буллингу. Давайте об этом поговорим. В каких случаях это может спровоцировать школьную травлю?
11: Ну, это вот какие-то ситуации, которые любые касаются, допустим, внешности подростка.
10: Как,
11: да?
10: Да, история, когда мама сняла дочку, и туда попала на видео девичья попа. Uh-huh. Это увидели в шортиках или что-то там, uh-huh. я не знаю в чем. Uh-huh. А это увидели ровесники, uh-huh. и девочке пришлось очень туго.
11: Ну да, потом-то как это последствия, да, исправить? Потому что этот контент, он выйдет, он пройдет через массу тоже неосознанных детей, да, которые воспримут это как прикол какой-то, да, и начнут постоянно потом булить. Ну, это может вылиться во что? То, что у ребенка будет, значит, стрессовое состояние, да, депрессивное, и у него разовьется депрессивный эпизод. И поэтому вот прежде чем что-то выкладывать, нужно вообще, во-первых, спросить у ребенка. В подростковом возрасте, я вот насколько знаю, родители уже часто спрашивают, потому что ребенок прям вот эти границы уже свои отстаивает. Он начинает злиться, когда видит, что мама уже там что-то, ну, выставила. Просить и настаивать, чтобы мама удалила этот контент. И здесь очень важно родителю, если вы там блогер и ведете какой-то контент, тогда спрашивать ребенка, да, можно это показывать, либо нет. Потому что если ребенок это, ну, затронет его уязвимость, то тогда ни в коем случае это показывать не надо.
10: Как помочь ребенку, который уже вырос в цифровом детстве, какие упражнения или игры помогают восстановить связь с настоящими эмоциями? Угу. Вернуть его обратно к,
11: да,
10: себе.
11: Понятно. Но тут нужно постоянно у ребенка спрашивать, что ты чувствуешь, какие у тебя есть потребности, да, не то, что мама говорит, а ты-то сам чего хочешь. Можно с ним разбирать ситуации детства более раннего, да, где нарушались границы, его в этих ситуациях защищать. Он может с помощью воображения туда помещаться, и как специалист устойчивый взрослый может говорить, а если бы я вот в данный момент сказала бы то-то твоей маме, да, что так нельзя делать. В этот момент нужно ребенку сказать, ну, поддержала бы тебя, да, как ты думаешь, как бы мама твоя отреагировала? Тебе приятно, когда, допустим, за тебя защищают, да, взрослый тебя защищает? И вот таким образом, даже через воображаемые ситуации травматичные, ребенок может почувствовать облегчение. Но опять же, его нужно устойчивость, да, формировать. То есть вернуть его к своим ценностям, к потребностям, к эмоциям, вести дневник эмоций, тоже работать с его мыслями, да, непосредственно. Тут, ну, такой большой очень объем и глубокий, ну, если работать с этим ребенком для того, чтобы состояние его облегчить.
10: А давайте поговорим все-таки под финал. Есть какие-то плюсы у детского контента?
11: Плюсы, опять же, да, это может быть тоже ребенок видит, что я значим для родителей. Когда какие-то совместные семейные ситуации.
10: Это,
11: да,
10: может быть объединяющее.
11: Объединяющее, да.
10: Если это искренне.
11: Искренне, да. Вот я вот
10: не
11: просто
10: для
11: вижу, контент же разный, да. Вот есть не блогеры, а просто, ну, определенные специалисты, которые очень любят своих детей, да. И понятно, что они вот тоже для них там организуют праздники, радуются успехам детей. И они в основном контент какой выкладывают? Там ребенок получил грамоту, у ребенка там в соревнованиях там первое место, да. И они вот этим самым тоже подкрепляют самооценку ребенка, да, что и показывают, что для меня ты значим, я тебя вижу. То есть вот таким образом.
10: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова. Мы говорили о том, как публичное детство в родительских аккаунтах меняет психику детей и вмешивается в их развитие. Ирина рассказала о последствиях таких злоупотреблений. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
3: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности.
9: Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
7: Мириады. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
8: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают нашему обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый, и мы с удовольствием каждую неделю знакомимся с такими людьми. А кто мы? В студии Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У нас на этой неделе в Ханты-Мансийске уже в 17-й раз прошел IT-форум. Каждый год к нам в рамках IT-форума приезжают очень крутые, классные специалисты, которых мы с Тимуром с удовольствием зовем к нам в студию, общаемся на интересные темы. Этот год не стал исключением. У нас сегодня в студии молодежный цифровой омбудсмен, генеральный директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Дмитрий Гуляев. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Добрый день.
4: Здравствуйте. Добрый день. Если честно, Дмитрий, я сегодня, вот пару дней назад, когда как раз увидели вас в программе IT-форума, я впервые узнала, что у нас есть молодежный цифровой омбудсмен. Как давно вы у нас есть и чем вы занимаетесь? Вкратце, можно?
5: Институт молодежного цифрового омбудсмена, он был создан в 2021 году. В рамках форума, молодежного форума по управлению интернетом в Сколково я был избран. Вот, собственно, 5 лет в этом году мы празднуем этому институту. И он создан был под эгидой ООН. Это важная здесь составляющая. Избирался омбудсмен нашим представителями нашего государства, представителями от ООН, бизнесом и самой молодежью. Собственно, вот такая позиция, она была создана для того, чтобы молодежь говорила простым, понятным языком с молодежью о сложных темах, связанных с цифровой безопасностью, с этикой в сети интернет, с какими-то аспектами, ну, в том числе правовыми, а как себя защитить в информационном поле. И так далее, и так далее, и так далее. И вот 5 лет мы занимаемся, на самом деле, тремя такими направлениями, и празднуя этот юбилей, мы их отмечаем. Это просвещение. Мы активно работаем с регионами, много проводим мероприятий, в том числе вот в рамках форума, который у нас прошел в Югре. Мы провели тоже специальный просветительский такой трек большой, но про него я чуть позже расскажу. Просвещение, поддержка. Недавно мы завершили конкурс, мы принимали заявки с большого количества регионов. Конкурс на ежегодную премию молодежи цифрового омбудсмена «Цифровизация во благо», где студенты, молодые люди, молодые специалисты со всей России и даже из зарубежных стран направляют свои технические и иные решения, проекты, которые в том числе, кстати, направлены на безопасность детей в интернете. И мы их дальше поддерживаем, сопровождаем с разными технологическими большими компаниями, с такими как Ростелеком, например, Хайтек Мейл и так далее.
4: Реализуете их потом?
5: Да, некоторые реализуем, некоторые дальше ведем, ну, как бы в какой-то степени как акселератор. И есть третье направление деятельности, это защита, собственно, детей, молодежи от угроз, которые сегодня существуют в цифровом пространстве. Они могут подавать свои такие сообщения о том, с какими проблемами они столкнулись, и дальше мы готовим конкретные предложения относительно того, куда при необходимости там можно подать, если это соответствует законодательству, куда можно подать заявление, да, даем форму этого заявления, например. У нас есть для этого платформа «Цифропомощь», и вот, собственно, она функционирует на официальном сайте молодежного цифрового омбудсмена. Получаем в этом направлении мы сообщения, наверное, правильно так сказать, в большей степени связанные, там, например, с буллингом в сети интернет, в большей степени связанные с деструктивным контентом и с дипфейками. Вот, наверное, такой топ, вот, ну, во всяком случае, в нашей практике он встречается. Хотя угроз, конечно, намного больше, если говорить там про угрозы безопасности, от которых нужно защищать, там, на сегодняшний день их можно назвать порядка, там, 50-60, это только, ну, такие большие пласты, да.
3: Виды, это, да, угроз.
5: Виды угроз, да. Вообще, в принципе, когда говорим про защиту детей, молодежи, вообще обычного человека в сети интернет от угроз безопасности, их можно разделить на две таких больших категории. Первая угроза — это угрозы технические, то есть как бы все, что связано с технологией, ее воздействием, ну и как бы взломом там и так далее. А и вторые угрозы, они на самом деле наиболее сложные, они сегодня наименее проработаны. Это угрозы информационно-психологической безопасности. Вот такой сложный термин, но смысл их в том, что это в основном манипулятивные угрозы. диагноза. То есть, когда речь идет о том, что ребенку последовательно, постепенно закладываются определенные нарративы, закладываются определенные смыслы, дальше он должен определенным образом действовать. Например, так осуществляется вербовка в экстремистской террористической организации. Угу. То есть, это угроза информационно-психологической безопасности, ну, да, конкретно.
4: Когда влияние идет на ребенка.
5: Вот если технические угрозы на сегодняшний день, они во многом проработаны, в том числе бизнесом, они активно прорабатываются, законодательство, да, в этой части у нас есть, потому что есть уголовный кодекс, где есть отдельная глава, киберпреступления и так далее. А вот угрозы информационно-психологической безопасности очень слабо урегулированы, но это не потому, что мы сюда не смотрим, в эту сторону. Это потому, что их урегулировать почти невозможно. И здесь вопрос в воспитании и в таком, ну, постоянном системном ценностном, наверное, воздействии и взаимодействии с аудиторией, потому что каждое ее проявление, да, вот каждую форму, ее невозможно предсказать заранее. Угу. Там есть, ну, например, при доведении до суицида, эта угроза называется кибербулицид. А вот при доведении до суицида там есть четкая методика, четкая механика, да, прям поэтапная. И многие из этих этапов, которые есть и используются злоумышленниками, они с точки зрения законодательства никак не урегулированы. Невозможно оказать воздействие на психологию, залезть в голову. Угу. Это невозможно сделать. Но вот итоги, итоговые шаги уже можно, да, квалифицировать как преступление, связанное с доведением до самоубийства, например.
4: Так и невозможно угадать, где, в каком городе страны, какой ребенок общается с потенциальным вот этим...
5: Да, более того, не то, что практически невозможно угадать, а очень сложно в какой-то степени иногда и понять, какая это угроза. То есть иногда ты даже не понимаешь, что это какой-то этап, который предвкушает какую-то угрозу. Угу. Вот в этом очень большая сложность. И вот есть тоже такой термин, он криминологический, да, это латентность. Вот преступления и правонарушения, угрозы именно информационно-психологического характера наиболее латентны. Угу. Потому что это работа с психикой жертвы, и она очень боится, особенно если это ребенок, рассказать о том, даже если уже понимает, что это угроза, она очень боится об этом рассказать, потому что думает, что она виновата в этой угрозе.
4: 71% детей не делятся такими ситуациями с родителями, поэтому я с вами здесь абсолютно согласна.
3: Безопасность детей в интернете, она подразумевает не только защиту, да, наверное, от мошенников или от каких-то плохих дяденек, которые втираются в доверие, но и от деструктивного контента. Наверное, может быть, взрослого контента. Но вот сколько сайтов я чисто с исследовательской точки зрения не посещал, там фильтр возраста выглядит следующим образом. Вылазит баннер, подтвердить, что вам есть 18 лет. Да, мне есть 18 лет, добро пожаловать, смотри, что хочешь. А при этом, ну, любой ребенок, если он, конечно, не пионер...
5: Не из движения первых.
3: Ну да, я имею в виду, не очень честный человек, который нет, мне нет 18, я пошел, мне сюда нельзя. Он нажмет эту кнопку и дальше. А как можно обезопасить детей? Ну, то есть блокировать все подряд, что косвенно так или иначе может содержать какой-то контент, который, ну, запрещен для... Ведь то, что у нас попадает под нашу российскую цифровую юрисдикцию, понятное дело, можно регламентировать. То, что у нас идет от Запада, но они как бы последнее время с нами не так охотно сотрудничают. Есть определенные примеры, да, после которых эти сервисы были заблокированы. Можно ли обезопасить детей на 100% в интернете?
5: На самом деле вопрос прекрасный, я его слышу часто. И в каждом случае ответы могут быть как разными, так и одинаковыми. Вот смотрите, у нас есть жесткая сила, есть мягкая сила. Воздействие, регулирование там, и так далее. Вот блокировки, про которые вы говорите, там, сайтов с деструктивным контентом, которым занимается там Роскомнадзор, это вот такая жесткая сила, связанная с государственным регулированием. Есть мягкая сила, когда создается некое сообщество, и вот эта негативная история вытесняется позитивными трендами, тенденциями, которые связаны с тем, что создается некоторое такое сообщество людей, которые пропагандируют, в хорошем смысле слова, правильные ценности, пропагандируют позитивные ценности и формируют мышление, отношения. Если отвечать на... молодежь цифровой эмоции — это про это. Это про второй путь. Угу. Это не про какие-то там жесткие ограничения или еще что-то. То есть мы не про запретить интернет. Мы про то, что интернет, искусственный интеллект, иные технологии — это дополнение к существующему миру, к существующей реальности. И нужно научиться понимать, что эти технологии усиливают наше мышление. Не заменять свое мышление ими, например, а усиливать свое мышление и правильно ими пользоваться. И вот можно ли обезопасить, это был вопрос ключевой, да, детей на 100%? А у меня встречный вопрос. А как вы думаете, а нужно ли?
3: А хочется иногда. Вот, допустим, есть определенные тренды, а дети, они же в своем возрасте, опять-таки, в силу возраста, не всегда понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, условно, родитель дал планшет, на, играйся, я пошел готовить суп. А ребенок волен делать, что хочет, заходить, куда хочет. Он нравится ему смотреть скибиди-туалет. Но мы понимаем, что как такового там полезного для его развития в его возрасте контента, ну, не сильно много. Сегодня одно, завтра другое. Послезавтра появятся там новые зубастые страшные герои мультиков. И гоняться за трендами, 24/7 мониторить, что смотрит твой ребенок, ну, ни один родитель не будет и не захочет этого делать. Любой родитель скажет, ну, я доверяю своему правительству, ведомствам, Роскомнадзору, наверное, им виднее.
4: Я тебе цифру могу точно сказать. Вот когда готовилась к эфиру, нашла прошлогоднюю статистику, что не ограничивают действия детей никак в интернете. 44% российских родителей. Но ты в основном приводишь примеры контента каких-то мультиков странных, да, непонятных, с неправильными ценностями. А здесь-то есть опасности посерьезнее. Кибербуллинг, например, мошенничество. Вот это же тема обширная. А вы когда задавали вопрос, стоит ли, вы считаете, что не стоит?
5: Смотрите, я считаю, что сложное время рождает сильных людей.
4: Угу.
5: Мы с вами, когда воспитывались, не имея такого там доступа, такого количества угроз, в том числе в сети интернет, мы, тем не менее, на улице имели те же самые там угрозы, связанные с безопасностью. Удар коленкой на улице, удар кулаком. Ага. Это тоже разного рода угрозы вот этого физического воздействия. Вот разного рода угрозы в сети интернет — это тоже как удары. И от них надо защищаться. Есть как бы здесь и правовые механизмы, есть механизмы, связанные там, с саморегулированием, сегодня они развиваются. Но я считаю, это мое как бы субъективное мнение, но не нужно стремиться к стопроцентному вот этому, стопроцентной изоляции детей от угроз. Просто потому, что будучи в такой среде, в теплице, в тепличных условиях, дальше они все равно вырастут, они все равно будут сложными, они все равно будут взрослыми. А угрозы будут сложнее.
4: И они будут не готовы к ним просто.
5: И они просто будут не готовы, верно сказали изначально, что угрозы меняются, трансформируются. Сегодня это кибербуллинг, завтра это там какая-то другая угроза, она у нас будет на флаге, мы будем ее обсуждать, мы будем с ней бороться. Но к этому времени эти дети, которые были в тепличных условиях, подросли. Угу. Поэтому важно учить детей разговаривать с ними, даже не учить назидательно, а вот именно разговаривать, общаться о том, какие угрозы сегодня есть, и вот обсуждать эти угрозы. Как ты бы себя повел в случае, если, угу, условно говоря. И вот, вот это моделирование ситуации, объяснение угрозы, как ты бы себя повел в случае, если, угу, условно говоря. И вот, вот это моделирование ситуации, объяснение того, что да, это не

0: Через 15 лет. Австралия полностью запретила уже давно. Там Франция тоже планирует. Короче, все больше стран хотят запретить детям сидеть в интернете. У нас в России вообще обсуждаются такие идеи? И как вы думаете, стоит ли запрещать детям соцсети?
1: Эти идеи в России обсуждаются. Вот 5 лет я молодежный цифровой омбудсмен, 5 лет мы эти темы обсуждаем. На самых разных площадках, на всяческих разных форумах и так далее. Тема по-прежнему актуальна. Но интересно то, что Россия в этом направлении, она идет как раз по пути больше свободы. То есть мы, вот там, в отличие от коллег, про которых вы сказали ранее, да, мы не идем по пути того, что а давайте откажемся от этого. А давайте сделаем так, что вот эта среда, которая цифровая среда, это тоже среда социальная. Угу. Эти социальные сети сегодня, они заменяют во многом улицу, да. Двор, заменяют во многом там школьный класс иногда и так далее. И это тоже часть социальной среды. Ребенок там социализируется. Есть даже такой термин сейчас в науке, он активно прорабатывается, называется он киберсоциализация. Вот здесь есть разные мнения. Я, например, считаю, что этот термин нужен, и он отражает веяние времени. А многие эксперты считают, что киберсоциализация — это страшно, и лучше бы от нее отказаться. Но это факт. Это вот, ну, тенденция, которая сегодня есть. Мы, запрещая социальные сети, что делаем? Отказываемся от части социализации, в которой наши дети как бы уже есть, в которой они уже живут. Странно.
0: Я тоже так считаю.
1: Поэтому о полном запрете, конечно, говорят. Но вы спросили мое субъективное мнение. Мое мнение, что, ну, собственно, не стоит блокировать. Блокировать единицы контента, например, блокировать конкретные проявления, да, конечно, безусловно. Как и любое там правонарушение, преступление, оно должно пресекаться, оно должно наказываться и так далее. Но блокировать среду, среда — это как технология на сегодняшний день. Она нейтральна изначально. То есть у нее нет ни плюса, ни минуса, как в физике. Она ноль. Вопрос в том, как бы вот в чьих руках она окажется и кто умеет ей как пользоваться.
2: Мне кажется, Марина, работа в этом направлении уже идет в плане ограничения детей, выхода и доступа к соцсетям. Объясню, да, вот на примере, например, Ютубом легально ребенок, ты пользоваться не сможешь. А Телеграмом запрещенным или Ватсапом запрещенным ты пользоваться не сможешь. Запрещенным Инстаграмом ты пользоваться не сможешь. Все, что у тебя остается, это Контакт. Все, что у тебя остается, это Мессенджер Макс, да, это Сферумы, это то, что вот детям можно. Но это то, что можно контролировать, регулировать и регламентировать. Ну, проще говоря, если бы правительство или умные люди, которые принимают эти решения, хотели бы ограничить влияние деструктивной информации, контента, мошенников, там, кибербуллинга на детей, они бы сделали следующим образом. Вот вам есть Messenger Max, например, сидите, общаетесь там безопасно, а если там будет что-то опасное, то это мы сможем быстро пресечь. А вот Telegram и WhatsApp, запрещенные в России, вам нельзя, потому что мы не можем не влиять на них, потому что они не идут к нам на контакт, потому что мы не можем заставить их не показывать вам то, что мы не хотим, чтобы вам показывали. Вот и все. То есть у нас уже идет планомерно ограничение детей и молодежи в том числе доступа к контенту.
0: Определенно, это не то, это касается и взрослых.
2: Неофициально у нас нет официального закона, который бы ограничивал 16-летнего или 15-летнего.
0: Вот, но речь-то как раз про это. А вот вы сказали, что вы не видите в этом смысла, я тоже не вижу. А к вам прислушаются, когда это будет обсуждаться на высоких уровнях? Вы вообще имеете, скажем так, влияние какое-то, когда обсуждаются на уровне там Госдумы, Совета Федерации, каких-то министерств, вот такие вопросы. Вас приглашают на эти диалоги?
1: Я, члены моей команды, активно участвуем в обсуждениях и на площадке Общественной палаты, и на площадке Государственной думы. Я член экспертного совета при Комитете Госдумы по молодежной политике.
0: О-о-о.
1: Есть также площадка уполномоченного при президенте по правам ребенка, я там тоже член экспертного общественного совета. И эти темы там действительно поднимаются. И мы их обсуждаем с разных сторон. Вот, ну, как бы, вот это важно. Прислушиваются ли в конечном итоге, сказать сложно, потому что ситуация меняется, угрозы меняются. Вы правильно сказали изначально про историю, связанную с контролем, наверное, в какой-то степени, да? Действительно, наши площадки, они для нас более понятны. Вопрос, когда мы говорим про площадки какие-либо, вопрос в том, а кем они контролируются? Условно, а данные, которые вот там есть наши, а вот паттерны поведения, которые мы оставляем, да, внутри этих площадок, они собираются кем и для каких целей? Площадки наши, ну, понятно, кем. Площадки, те, которые вы назвали, которые сегодня ограничиваются, а кем?
2: Можно ответить американские спецслужбы, да, можно все скинуть на них. Но в целом, да, сейчас есть история, помните, такое приложение, Pokemon Go называлось, когда мы все ходили этими, со смартфонами и ловили покемонов. И есть информация такая, что это с сотен миллионов смартфонов видео, когда мы камеру включали, чтобы поймать там Пикачу условного, да, все это снималось, а потом оцифровывалось, и буквально сейчас у определенных служб и определенных сил есть

0: 3D-макет вообще всего земного шара со всеми зданиями, строениями, причем и внутри, и снаружи.
1: Ну, это вот на прошлой неделе.
0: Заводы,
1: как раз.
0: Секретные фабрики, там школы, детские сады, больницы, учреждения, где мы сейчас находимся, может быть, тоже уже давно оцифрованы, и где-то у американских спецслужб есть. Да? Вот это один момент. А кто знал, что 5 лет назад именно для этого оно создавалось? Не, были догадки, конечно.
1: Была просто игрушка. Ты же в нее сам играл.
0: Я в нее сам играл, и очень много, кстати, в итоге покемонов поймал. Мы-то думали, что это, что это бред, какой-то теория заговора. Кому это надо вообще? А сейчас понимаем, что оказывается надо.
1: Угу.
0: Давайте сейчас прервемся на короткую рекламу. Буквально через 2 минуты эфир возобновим.
2: Важен каждый. Радио Югра. Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Важен каждый.
1: В эфире программы «Важен каждый». У нас сегодня в студии молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев. Мы до рекламы уже обсудили много вопросов, Дмитрий. И вы нам сказали в первой части программы, что одно из направлений вашей работы — это защита как раз детей.
0: Ну, а вот, кстати, помните, вы говорили о том, что как это цифровой, не кибербуллинг, а когда детей доводят до...
1: Да?
5: Кибербуллицит.
0: Кибербуллицит. А вообще вот эти вот движения, течения, вроде как, типа как «Синий кит», который запрещен там в России, да, они себя изжили или это никуда не делось? Просто о них не слышно в последнее время.
5: Нет, они себя не изжили. А то, что о них не слышно, это говорит о том, что они, может быть, ушли просто глубже. То есть методики, сами по себе методики, они по-прежнему применяются. Действительно, мы не слышим об этом в массовой. Uh-huh. Да, составляющие. Но uh-huh. при этом методики по-прежнему есть, и опять эта же угроза, она трансформируется в другие проявления. То есть, в принципе, угрозы, которые существуют в интернете, они очень динамичны с точки зрения своей структуры, с точки зрения вот, ну, того, а как им в том числе и противостоять. Поэтому нет, это не ушло, это действительно попало очень жестко уже в правовое поле, то есть как бы поэтому так ярко, так открыто мы это сейчас как бы не видим, не наблюдаем, потому что это тоже, ну, своего рода, знаете, формирование негативного настроения среди тех же детей, молодежи там, и так далее, если мы чувствуем себя незащищенными.
0: Ну, условно говоря, да, появились механизмы, которые помогают быстренько блокировать их, запрещать, там, условно, группы ВКонтакте удалять. А вообще для кого это надо? Ну, то есть кто этим занимается? Какие-то маньяки полоумные или спецслужбы американские? То есть вы сказали, есть целые механизмы, целые методики. То есть это не
1: сценарий,
0: просто какой-то, да, какой-то там дяденька решил заниматься этой противоправной деятельностью. Это какая-то методичка, значит, существует. Да, он знает, что он делает.
1: Знаете ли вы, кто стоит за этим?
0: Зачем это вообще? Почему?
5: Да, вопрос тоже очень интересный, но стоят за этим в первую очередь люди. И вот люди...
1: Больные какие-то?
5: Не всегда можно их так характеризовать. Здесь стоит говорить о мотивах, на самом деле, у вот агрессора, манипулятора, и они всегда разные. И иногда бывает, что вот кибербуллицит, может быть, не для того, чтобы довести, например, да, вот до такого состояния жертву, а для того, чтобы на определенном этапе начать вымогать деньги. Uh-huh. Тогда речь может идти о том, что это uh-huh. такой экономический, да, экономическая составляющая. Иногда это люди, которые действительно имеют некоторые отклонения. Uh-huh. Тоже такое может быть. А иногда это действительно, ну, как бы осуществление вербовки в свои ряды для того, чтобы дальше люди совершали противоправные действия, находясь на крючке. То есть, ну, манипуляция в прямом смысле слова, и здесь могут быть как бы это как раз вербовки там и в экстремистские организации, и террористические организации, и в разного рода сообщества и так далее. То есть здесь на самом деле очень разные мотивы, и вот невозможно заранее понять, а вот кто с тобой работает? Угу. Это может быть спецслужба.
0: Вот нет ощущения, что это часть системной информационной войны против России, против российских граждан?
1: А это ведь... же по всему миру происходит.
0: Нет, понятно, но так ты думаешь, на нас тренируются только. Я имею в виду, что здесь вот буллинг детей, да, здесь взрослых вербуют куда-то, здесь там еще что-то, здесь какие-то, как вы сказали, нарративы, здесь политические какие-то идеи вкладывают, здесь вкладывают мысль о том, что нужно выйти всем на революцию там, и так далее. Но если рассматривать это через призму, например, есть нейросеть, которая обучается, да? То есть, получается, на нас тренируются, и причем тренируются уже не первый год. И дети — это как один из инструментов психологической тренировки. Ну, то есть, если ты понял, как общаться с детьми, вот им именно там в части доведения до суицида, то ты можешь эти инструменты использовать, например, для того, чтобы детей направлять не из окна прыгнуть, а, например, пойти и поджечь квартиру родительскую там, или еще что-нибудь, или как-то еще нашкодить, или как-то какой-нибудь трелейный шкаф сжечь, например.
1: Ну, поджечь, да? Что-нибудь, это в чистом виде мошенники.
5: И таких случаев достаточно много.
0: Мне как будто кажется, что вот эти истории с синими китами, это просто была тренировка для того, чтобы потом, через 5 лет, сегодня, этих же детей направлять не в окна, а направлять на релейный шкаф из бутылки зажигательной
1: смеси. Ну, все может быть. Кто тебе даст точный ответ? Это же твое предположение.
0: Ну, сходится просто.
1: Возможно. Слушайте, мне...
5: Важны мотивы, на самом деле, в этой части. То есть у нас есть сейчас такой тоже термин внутри и юридического сообщества существует, и политологического сообщества – гибридная война. Угу. То есть вот гибридная война, которая объединяет в себе инструментарий как такого психологического воздействия, так и технического воздействия. Здесь, безусловно, в этой концепции научной вот такие цифровые инструменты, цифровые шаги в случае мотивов, когда они действительно там политизированы, еще как-то, да, вот в этом случае можно рассматривать цифровую среду как некое такое поле боя. Да, это одна из концепций, это лишь один из вариантов, в том числе обсуждаемых в научном сообществе. То есть да, тенденция есть, и да, действительно, здесь тогда мы говорим совсем не только про Россию, мы говорим, в принципе, про мировой тренд, потому что эта история, если там, мы посмотрим исследования той же там лаборатории Касперского, да, нашей, если мы посмотрим исследования зарубежные, мы везде видим эту проблему.
1: Можно задать вам вопрос, когда речь идет про детей и цифровую безопасность, уж простите, пожалуйста, но почему-то в голове сразу возникает Екатерина Мизулина, которая активно тоже занимается защитой детей в цифровой среде. Вам не обидно, что вот вы 5 лет уже существует, да, ваш институт, а как будто бы про вас знает гораздо меньше людей, чем про Мизулину. И если какие-то проблемы у школьников, они сразу ей пишут. Как сделать так, чтобы вот эту переломить историю? И вообще вы с ней сотрудничаете? Знакомы? Я не знаю, как-то.
5: Мы периодически выступаем командой на площадках, которые она организовывает в общественной палате. У нее есть ежегодный форум по безопасности в интернете. То есть мы, в принципе, экспертизой обмениваемся, угу. достаточно активно обмениваемся. Знаете, я вот тут, наверное, обратил бы внимание на то, что нет, не обидно, потому что работа, она ведется не всегда публично. И вот если Екатерина ведет эту работу максимально публично,
1: это
5: в какой-то степени, ну, наверное, тоже инструментарий, то наша работа, она связана, ну, может быть, с какими-то более закрытыми, да, форматами там взаимодействия и с нашей целевой аудиторией, и потом для решения каких-то вопросов, проблем. Мы в первую очередь работаем с бизнес-сообществом, то есть, как бы, если она там с государством, то мы больше работаем на сегодняшний день с бизнесом и обсуждаем эти угрозы, потому что зачастую многие угрозы, я всегда это говорю на своих мастер-классах. Вот у нас сейчас в Ханты-Мансийске внутри форума Международная школа лидерство в цифровой отрасли Югра. Вот мы специальный трек запустили впервые. Югра — это пилотный регион.
1: Круто, круто.
5: Мы как раз вот это просвещение там тоже, ну, вот эти угрозы тоже обсуждаем в какой-то степени.
1: А участники
5: вот...
1: дети, я правильно понимаю?
5: Нет, здесь участники студенты. Угу. Студенты, но они в том числе освещают тематику детской безопасности, угу, и работают для детской безопасности. Вот. И вот такие форматы работы, они здесь тоже очень и очень важны, на мой взгляд.
1: Угу. Но как бы сделать так, чтобы про вас узнало как можно больше детей, школьников, студентов? Вы как-то ходите, я не знаю, есть у вас представительства, которые ходят по школам и говорят, вот есть такой цифровой омбудсмен молодежный, туда можно написать, не только Мизулин можно писать, вот сюда, а здесь гораздо глубже проработают проблемы.
0: Я сейчас объясню. Вот, например, у детского омбудсмена, да, у нас в Югре, фотография, ее портрет, номер телефона и там QR-код, куда можно написать ей напрямую.
1: В каждой школе.
0: В каждой школе, да, висит на доске вот с информацией.
5: Может, да, но это такой и предмет? Государственный уполномоченный. А все-таки Институт молодежного омбудсмена — это общественный институт.
1: Он
5: функционирует как под эгидой, да, действительно, этого форума, ООНовского форума, но он общественный. Угу. То есть он про молодежь для молодежи.
1: Понятно.
5: Молодежь для детей. То есть как, поэтому это не государственная система, где все должны повесить фотографию этого омбудсмена там у себя в школе, там, да, и так далее. У нас есть свой сайт, у нас официальный, у нас есть вот платформа «Цифропомощь». Мы активно вовлечены в том числе в государственную повестку, в том числе в экспертные советы и так далее, в бизнес-сообщество. И, собственно, ну вот этой системы, наверное, хватает, потому что здесь формируется тоже такое определенное доверие, к доверию между людьми, которые... Я говорю про молодежь, да, и членов нашей команды, между людьми, которые примерно близки по возрасту, но, может быть, отличаются не проблемами, а отличаются, может быть, какой-то знаниевой компонентой изначально. Uh-huh, uh-huh. И вот тут, ну, больше эффект, скажем так, от такого взаимодействия может быть именно на превенцию. А вот после, да, того, как угроза состоялась, к уполномоченному ведь можно обращаться, как правило, тогда, когда... что-то уже случилось.
1: Все правильно. Как нам говорил уполномоченный, не так давно, кстати, была у нас в гостях, уполномоченный по правам ребенка в Югре.
5: Мы прекрасно с ней работаем,
1: вот,
5: и взаимодействуем.
1: Она, да, как раз говорит, что обращаются-то всегда уже, когда что-то случилось.
5: Это по закону так, да.
1: Вот. Но когда вы сказали, что вы не под эгидой государства, все стало на свои места, теперь мне все понятно. Вы еще сказали, что вы активно взаимодействуете с бизнесом в первую очередь. Про какой бизнес идет речь? Какой-то крупный, IT-компании, банки, я не знаю, с чем, с кем?
5: Да, здесь речь идет скорее об IT-компаниях. Это как раз наши цифровые платформы, на которых, собственно говоря, дети и сегодня в том числе находятся.
1: Отлично. А вот, например, с мобильными операторами вы взаимодействуете как-то?
5: Внутри ассоциации электронных коммуникаций, да, у нас, угу, представлены мобильные операторы, с ними мы тоже сейчас начинаем работу в этом направлении.
1: Да, мы просто не так давно с Тимуром видели рекламу одного мобильного оператора, мы в эфире про это много раз говорили, могу даже назвать его, это Билайн. Он сказал у себя в рекламе, что покупайте наши детские сим-карты, и ваш ребенок будет обезопасен от всего, от мошенников, от спама, от всевозможных там ссылок запретных и прочее, он просто, все будет плохое заблокировано.
0: Да, и у нас вопрос такой, если есть такая возможность заблокировать, да, и не допустить, а почему для всех остальных абонентов это не сделать превентивно, как вот вы говорили сегодня?
1: Да, вы не могли бы там с бизнесом, опять же, поговорить на эту тему? Ну, потому что мы, правда, задаемся вопросом, если у мобильных операторов есть такая возможность, почему они ее не используют во благо всей страны, а только с целью зарабатывания денег продают как бы сим-карты детям и говорят, вот детей мы ваших обезопасим. Можно ли сделать так, чтобы
5: надо сказать,
1: всех обезопасить?
5: Надо сказать, что эта компания очень долго шла к этим решениям, про которые сейчас идет речь, и эта компания одна из... Ну, я не говорю там среди операторов, а вообще в принципе в IT-отрасли. Uh-huh. Эта компания одна из самых социально ориентированных компаний. То есть у них очень много очень крутых, интересных проектов, которые связаны с детской именно безопасностью в цифровой среде. Вот. И я думаю, что этот пример, этот кейс, который мы сейчас получили, он станет дальше такой тиражируемой практикой. Uh-huh. Может быть, сейчас после апробации он будет более активно использоваться и другими игроками, uh-huh, в отрасли.
0: А, смотрите, запрещенный в России Telegram, WhatsApp, Твиттер, Дискорд, не работающий Ютуб, запрещенный Инстаграм. Вот из вышеперечисленного кого больше всего жалко?
1: Лично Дмитрию ты имеешь,
0: да,
1: в виду?
0: Не в плане безопасности, не в плане деятельности. Вот просто по-человечески, чего не хватает больше.
1: Какой площадки?
5: Лично для меня персонально нет такого ответа на этот вопрос, потому что мне, в принципе, всего достаточно.
0: Ну, то есть они ушли, и бог с ними, да?
5: А лично для меня, да.
1: Угу. Ну, альтернативы, значит, есть. По поводу, кстати, альтернатив. Вот мессенджер Макс. В прошлом году его активно внедрили в образовательную сферу. Это реально безопасный мессенджер, вот как нам говорят? То есть много ли он решил каких-то проблем? И как вообще он в молодежной сфере популярен? Школьники реально им пользуются? Или потому что как бы надо для учебы скачали его? вот этот...
5: Здесь на этот вопрос ответить сейчас сложно, потому что Messenger Max сегодня — это система, которая каждый день развивается. То есть мы не говорим сегодня о нем, как о том, что вот уже сложилось, интегрировано, и вот оно существует, давайте оценивать. Оценить сложно, потому что это то, что сейчас действительно ежедневно совершенствуется. И по поводу того, насколько он сейчас популярен среди детей и молодежи, не могу сказать, потому что просто не видел исследований в этой части, а это нужно проанализировать аудиторию и проанализировать, в том числе, мотивы нахождения там, да, аудитории именно в этом мессенджере. Но факт в том, что то, что мы видим сейчас, это явно не конец, это... Ну, такое
1: начало,
5: как бы,
1: мне кажется,
5: хорошее,
1: только...
5: яркое начало.
0: Но здесь, Марин, очевидно, есть ответ. Messenger Max настолько же безопасен, как и запрещенный Telegram. Но дело в том, что Messenger Max, он управляем и регламентируем.
1: И весь опасный контент можно вовремя убрать.
0: Ну вот.
1: Это плюс большой.
0: Ну
1: с
0: вот.
1: С точки зрения детской аудитории, это колоссальный
0: плюс. По одному
1: плюс.
0: Нажатию кнопки.
1: Да.
0: А попробуй убери какую-нибудь мошенническую группу из Telegram.
1: Ну, я боролась, ты же знаешь, я... 1000 жалоб отправила на один мошеннический аккаунт, он поныне существует. А я уже года 2 отправляю эти жалобы.
0: Ну, это продает вещи в интернете, там, блузочки за 500 рублей, и с миру по нитке, как говорится, зарабатывает.
1: Да.
0: И никакой управы на него нет.
1: Нету.
0: Никакой управы.
1: Если
0: сотнями
1: больше...
0: писали жалобы, подключали ботов, которые писали жалобы. Плевать вообще.
1: Не удалили до сих пор, хотя года 2 на него жалуюсь. Вот и тебе ответ. В Максе, я думаю, такой... Быстренько бы сразу удалилась и пресекли этот момент. Ладно, на самом деле, к сожалению, время, как всегда, ограничено. Но в завершение вот хочу сказать еще, в этом году, буквально вот 1 июня, в День защиты детей, была опубликована информация, МВД сообщили официально, что число детей несовершеннолетних, которые пострадали от IT-преступлений, выросло с начала этого года в 2 раза по сравнению с прошлым годом и достигло уже 13 тысяч человек. Это колоссальная цифра. Так что работы у вас, Дмитрий, ого-го.
5: Это да, работы много.
1: Я не знаю, может ли чем-то наша общественность вам помочь? Скажите, может, родители могут как-то помочь? Как-то какие-то ссылки вам направлять? Ну, вообще, какая-то есть у вас работа с родительским сообществом, в целом с детьми? Что мы можем сделать, чтобы сделать цифровую среду для наших детей безопасной? Вот нам, скажите.
5: Наверное, самим. Находиться в состоянии безопасности, ощущать себя безопасно и транслировать эту повестку каждому окружающему человеку. То есть сказать, что там давайте сделаем рабочую группу, давайте там создадим консорциум, совет или еще чего-нибудь. Но, понимаете, не хотелось бы делать чего-то ради того, чтобы это просто было, и мы сказали, вот это есть, как бы вот мы тут все защитили после этого. Да нет, на самом деле все начинается с каждого из нас здесь. И если мы понимаем, что там это угроза, мы понимаем, что мы с ней столкнулись, нельзя про это молчать. Не стоит про это молчать. И вот ваш рассказ о том, что вы столкнулись с конкретной угрозой, а если вы ее решили и решили успешно, тем более рассказ о том, как вы ее решили успешно, он на самом деле... может помочь намного больше, чем куча-куча рабочих групп, которые могут как-то создаваться людям, просто которые в окружении. Поэтому, наверное, здесь ключевое, чтобы я пожелал начать с себя в этой части и не бояться говорить про свои кейсы, про свои случаи и обсуждать, как можно больше обсуждать, что мы сегодня с вами, собственно говоря, и сделали.
1: То есть в этом деле важен каждый?
5: Совершенно точно.
2: Важен каждый.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Сила состязаний на облазе. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на облазе. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
5: 6+.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
10: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
11: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энко». Выбирайте планировки на enko.ru.
12: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь врачом, первым организатором здравоохранения региона Николаем Александровичем Потаниным.
1: Это твоя история.
2: В 30-е годы прошлого века вы со своей женой и грудной дочерью приехали в Самарово. Вам 47 лет, и далекая таежная провинция притягивала своей неизвестностью. Хотелось испытать себя в экстремальных условиях. Надо сказать, вы нашли правильное место. Вы не предполагали, насколько обширными окажутся трудности в работе. С воодушевлением вы тут же взялись за создание системы здравоохранения. В наркомате считали, что коренное население вымирает. Вам, главному врачу Самаровской районной больницы, сразу же поручили организацию научно-исследовательских экспедиций в национальные сельсоветы, стойбища и юрты. Что вы там обнаружили? В своем дневнике вы пишете о низком уровне культуры, местных предрассудках, завшивленности и отсутствии бань. Трудность работы еще заключается в том, что вы не знаете местный язык. Приходилось работать через переводчика, а они часто злонамеренно толковали с искажениями. Вы пробуете изучить местный язык, но, увы, наречий так много, что ханты и манси разных районов не понимают друг друга. Вы не скрываете, эта экспедиция была очень трудной. Вам пришлось преодолеть на оленях не одну сотню километров пути. Вы останавливались в каждой юрте, а они разбросаны в десятках километров друг от друга. Эта работа в полях была весьма опасной. Незадолго в некоторых местностях прошли бунты. Их возглавили белые офицеры разгромленной Пепеляевской армии. Они же и скрывались в тундре. Начальник НКВД выдал вам револьвер, его вы прятали под подушкой. Опасения оказались напрасными. Местное население к вам было благожелательно. Правда, вот гостеприимство не все ваши коллеги переносили. Молодая москвичка, врач, никак не могла побороть брезгливость. Некоторые моменты даже вызывали у нее рвоту. Вам пришлось отправить девушку обратно. Вы же ели с местными из одной посуды, лечили завшивленность и научились питаться сырой рыбой. Результаты экспедиции оказались неутешительные. Преобладающими заболеваниями были трахома, парша, болезни раннего детского возраста. Туберкулезом больно от 7 до 13% преимущественно пришлого населения. Подробный доклад с результатами вашей работы лег на стол наркомздраву. Во время выездов на места вы изучили национальное население, их быт, обычаи и психологию. Вам понравился этот народ, особенно манси. Подкупала какая-то детская наивность, непосредственность, доверчивость и гостеприимство. И коренное население полюбило вас. Вы удивительным образом похожи на Владимира Ленина, просто-таки его двойник. За это пациенты уважают вас и называют «Большой Николай». Это сходство с Ильичом помогало в работе. Например, в том, чтобы научить национальное население пользоваться баней. Бань боялись, считали мытье в ней каким-то зазорным делом. Но разве большому Николаю откажешь? Если вождь пролетариата звал в парилку, безропотно шли. Авторитет Ленина все-таки. Одна из ваших самых больших побед. Это произошло на приеме у офтальмолога. К нему за помощью обратился шаман больной трахомой. Это означало, люди поверили врачу. Итак, в 1931 году в регионе действуют 11 стационаров, 9 амбулаторий, 18 фельдшерских и трахоматозных пунктов. Появился первый родильный дом. В здравоохранении трудятся 18 врачей, 114 фельдшеров и медицинских сестер. Раньше медицинских работников насчитывались единицы и было всего 3 больницы на округ. Но на достигнутом вы не собираетесь останавливаться, работы еще много. Ваша цель – создание туберкулезного диспансера. И вы своего добились. Вы возглавили диспансер. Во время Великой Отечественной войны вы работали в окрздравотделе, в тубдиспансере, вели прием и ходили к больным на дом. В то же время вы наставник для молодых. В Ханты-Мансийске открылась фельдшерско-акушерская школа. Вы преподаватель в ней. Будучи депутатом окрсовета, убедили руководство выделить землю под каниферму. Кумыса лечения помогала больным при туберкулезе. Вы даже посадили яблоневый сад. И здесь вы оказались созидателем. Вас считают чудаком. Получив право на северную пенсию, вы отказались от нее и направили эти средства в фонд обороны. Ведь вас не взяли на фронт, возраст уже был преклонный, но вы пригодились в призывной комиссии. После окончания войны вам 64 года, здоровье слабое. После долгой переписки с Наркомздравом вам дали возможность покинуть север и уехать в Свердловскую область. В своем дневнике вы написали, что работа на севере оставила у вас самые приятные воспоминания и удовлетворение. Это какая-то особая доброжелательность друг к другу, теплота и взаимопонимание. Этой спайке способствовала суровая природа края. У вас в памяти осталась красота белых ночей, северных сияний, езда на оленях. Конечно, были за время работы и тревожные моменты, тяжелые переживания, но это отдельные штрихи, скоро проходящие моменты. Более подробно о жизни врача Николая Александровича Потанина я узнаю у моего гостя. Со мной в студии исследователь истории медицины Югры Леонид Филиппович Струсь.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Леонид Филиппович.
3: Здравствуйте.
2: 21 июня мы чествуем врачей и медицинских работников. Я думаю, личность и биография Николая Потанина является настоящим примером беззаветного служения профессии. И какой профессии? Одной из самых сложных и ответственных. Каждый раз, когда я берусь за биографию какого-то из созидателей, поражаюсь, как эти люди все успевали. Я немного рассказала о том, как выглядела медицинская помощь на рубеже веков у нас в регионе. Из литературы складывается впечатление, что с трудом продвигалась медицинская помощь во многом из-за недоверия местного населения. Добавьте к моему рассказу, какие еще сложности были у врачей в те годы?
3: Ну, во-первых, самое, наверное, основное и трудное было то, что это было как бы, особенно среди коренного национального населения, это, как говорится, уже многовековое такое вот, как бы сказать, эпискультурие, что ли, по отношению, особенно вот к медицине. И основным, вот, допустим, самым таким основным отличием того времени от нашего времени было то, что сейчас мы приходим в поликлинику, нас записывают на прием к врачу, и мы ждем. К сожалению, иногда и не один день, вот здесь с нехваткой врачей, а в то время врачам надо было самим идти, чтобы принять больного, чтобы найти, выявить его. Особенно вот когда в период становления округа, это было то, что шаманы преобладали, шаманы, знахари и так далее. Вот, что как бы население не верило врачам и вообще как бы медицинским работникам. В то время врачей было мало, значит, больше было средних медработников, и надо было убеждать, чтобы больной шел к врачу. Поэтому формы были самые разнообразные, работая с документами. Я узнавал, что для того, чтобы завлечь, допустим, вот женщину на роды, то там ей готовили приданое, все, что вот ты придешь, ты потом получишь все для ребенка, то, что нужно, и вот всякими разными, как бы, вот такими именно вот делами, реальными примерами, как бы, вот это все, значит, продвигалось вперед.
2: О власти шаманов, как мы видим из записи Потанина, как удавалось конкурировать с шаманами и переубедить местное население, помимо того, что, да, подарки роженицам?
3: Ну, вручали. Особенно вот действовал личный пример. Вот в то время как бы пропаганда, она как бы так не особо была эффективна. Личный пример. Вот что вот доктор Потанин, вот личным примером предлагал, значит, коренному национальному населению помыться в бане, сам шел, значит, и особенно вот, значит, были такие подвижники, Галина Николаевна Аносова, это была комсомолка тоже, вот, она работала в Толькинской тундре, там, в Нижневартовском районе, вот, и ее прозвали «Девушка, побеждающая смерть», когда она оказывала помощь, значит, молодой девушке из коренного национального населения, и именно хирургическую помощь, то возле чума стояли, значит, люди, значит, роптали, а шаман говорил, что если девушка умрет, то умрет и врач. Вот, и потом в нее, значит, даже один из толпы, значит, бросил нож. Он, правда, в нее не попал, но вот такие примеры были, что, значит, приходилось личным примером.
2: Расскажите, какие аргументы приводил Потанин, чтобы уговорить охотника Ханты лечь в больницу?
3: Ну вот...
2: Как проходил прием и вот чем он убеждал?
3: Ну вот он, значит, предлагал охотнику поехать в больницу. Вот тот, значит, подумав, говорил, ну ладно, я поеду. А жена моя как? Дети? Ладно, их возьмем с собой, говорил Потанин. Ну ладно, вот мы их с собой возьмем, а у меня же еще ведь собаки, кто их кормить будет? Он говорил, и собак возьмем. Что вот таким вот именно как бы простым, вот человеческим таким как бы общением и примером. И потом вот везде разносилась молва. Это уже, значит, показывалось как таким, значит, реальным примером, что нужно в больницу ехать.
2: Вот. Можно доверять, да?
3: Да.
2: Особенности лечения Ханты и Манси, по наблюдениям Потанина, они принимали лекарства только известные, сильно пахучие. Это так?
3: Ну да, вот он в своих воспоминаниях писал, что вот такие вот, допустим, вот типа там мятные капли, что-то вот еще, то, что было им по вкусу. А они как бы прежде всего отдавали приоритет этому. Ну и пользуясь случаем, то, что нужно, как бы применяли для оздоровления населения.
2: А вот да, насколько большим должно было быть доверие, да, по сути, к незнакомцу, чтобы взять и съесть что-то неизвестное. 1930-е годы. Как медицинские работники пережили годы ежовщины? Как вообще удалось Потанину избежать, я не знаю, тюрьмы, расстрела?
3: Ну вот Николай Александрович в своих воспоминаниях тоже вот затрагивает этот момент. В то время медицинские работники и остальная как бы культурная масса, значит, вот кто культурная масса, значит, вот кто приезжал сюда на север, они как бы были многогранными. Он как бы был и режиссер.

0: может быть, вот я так думаю, а не уберегло ли его то, что не стали его убирать, потому что он был полезен как специалист?
1: Но это,
0: терять,
1: наверное,
0: врача, который как бы, может вылечить в итоге.
1: Да, это как бы, наверное, хотя в то время ты не всегда смотрели на специалистов, вот, и на более высокого ранга.
0: Но вот, у нас-то здесь их не хватало.
1: Да,
0: не хватало.
1: Вот как бы он в своих воспоминаниях вот эту сторону не подчеркивает, вот что именно профессионализм. Потому что, что касается профессионализма, то, не всякого сомнения, он был инфекционистом и патологоанатомом, и фтизиатром, и терапевтом, и организатором, но кем он только не был.
0: А расскажите, как коллеги о нем отзывались? Ну, был строгий?
1: Вот в своей книге «Лекарь. Судьба легенды» вот я как бы все, что мог, я собрал многие воспоминания, вот, и все, кто работали с ним, подчеркивали его такую общительность, значит, с коллегами, значит, доверие к людям, уважение, и особенно что касается больных, то он и к больным относился, ну, можно сказать, просто очень по-человечески, как бы с пониманием, и поэтому вот ему, значит, доверяли и коллеги, и вот воспоминания, особенно коллег уже, вот кто с ним работал, вот, и по партийной линии, и по медицинской линии, то как бы все подчеркивали, что это был прекрасный руководитель, хороший врач, и как человек он был очень, значит, доступный для всех, и как организатор, как общественный деятель, и как культурный работник, и поэтому это была такая многогранная личность, что она просто всех к нему притягивала.
0: Расскажите, как сам Николай Потанин и местная интеллигенция проводили досуг. Вот я знаю, что у него была страсть к сценическому искусству, и он организовывал театральные постановки. Расскажите,
1: да,
0: об этом подробнее.
1: Да, это у него было еще с самого начала его профессиональной деятельности. Он в 1914 году окончил, значит, Юрьевский университет, город Тарту, и получил, значит, диплом лекаря, значит, с подписью, значит, Николая II. Вот у меня он тут как бы зафиксирован в моей книге.
0: Угу.
1: Да, вот. И вот это его увлечение с детских, с юношеских лет театральной деятельностью, различные сценки, постановки, оно прошло через всю его жизнь, и во многом это помогало практически. Вот, во времена гражданской войны, когда он, значит, возглавлял госпитали, он ставил, значит, для населения спектакли, зарабатывал какие-то финансы, и эти финансы пускал, значит, в оборот для оздоровления, значит, вот больных. И поэтому его удивительное сходство с Лениным тоже как бы вот его, значит, как бы привлекало. Хотя он образ вождя мирового пролетариата никогда, значит...
0: Не спекулировал этим, да?
1: Да, я не исполнял, вот, значит, на сцене. Хотя как бы вот ему предлагали, но он... Я как-то это самое... Вот он там, значит, известные постановки ставил. Вот тут, в Доме народов Севера... Вот бывало так, что во время постановки коренное национальное население выбегало на сцену прямо к артистам, так что это все было до того, по тому времени органично вписывалось как бы вот в ту жизнь, что это все было как-то вот естественно, и главное, что все это, значит, давало реальные практические результаты для оккультуривания населения.
0: Вот он описал в своих воспоминаниях интересный случай. Ставили пьесу по настоянию начальника НКВД из жизни Ханты и Манси. И присутствующие в зрительном зале Ханты и Манси гурьбой пошли на сцену и присоединились к актерам, которые по ходу пьесы проводили у костра. В общем,
1: да,
0: они
1: да,
0: зрители присоединились к этому кострищу.
1: Да, вот я говорю, что настолько все было реально органично, что это вот.
0: А говорят, скончался Александр Николаевич бессеребренником. Это так? И что на похороны ему собирали всем миром?
1: В 1969 году, значит, в марте месяце я поехал кочевать в оленеводческие бригады Красного Чума, а через 3 месяца он ушел из жизни. Вот я тоже поехал, значит, изведать неизведанное, вот, в Красный Чум. Что касается

0: Значит, вот его бессеребренности, да, это как бы вот потом уже писали последователи и, значит, кто с ним сотрудничал, что, значит, сбрасывались на то, чтобы установить ему памятник. Вот, это был город Дегтярск Свердловской области, вот, и там он, но самое-то вот ценное, что за 3 месяца вот до своего ухода из жизни он завершил все свои воспоминания, и которые вот тут в нашем архиве хранились, я их нашел, я им как бы дал вторую жизнь, что вот мы увидели этого человека, что не кто-то там, значит, писал об нем, фантазируя, а он сам реально все дотошно, досконально описал все периоды своей жизни по эпохам. До революции, значит, революция, гражданская война, как он работал, то в Белой армии, значит, его значит, призывали, то в Красной армии, и как-то все у него было, вот что он прошел все.
1: У нас это все есть в Государственном архиве Югры, я так понимаю?
0: Да.
1: Хорошо,
0: да,
1: вот
0: да.
1: Вы сейчас упомянули Красный чум, у меня вышел выпуск, посвященный Красному чуму. Кто не знает, что это такое, приглашаю в наш аккаунт Радио Югра, он находится в социальной сети ВКонтакте, в разделе подкасты там есть выпуск, посвященный Красному чуму, и я сижу с собеседником своим, да, который работал в Красном чуме. Можно сказать, это была уже последняя волна вот этих вот организаций, как Красный чум, Казымское отделение, верно?
0: Да, это значит, в то время Красной чумы, они относились к отделам культуры. Угу. У меня в трудовой книжке запись, что это разъездной фельдшер Казымского Красного чума.
1: Вернемся к нашему Николаю Александровичу. Да, как увековечено сегодня в Ханты-Мансийске память о враче Николае Потанине?
0: Да, это очень такая тема больная для меня. Вот, что в 2006 году Советом Федерации России было, значит, принято постановление об увековечивании, значит, выдающихся деятелей в названиях улиц, учреждений, памятных досок. Я выступил, значит, с большим обоснованным материалом перед руководством здравоохранения округа. Вот, чтобы, значит, присвоить имя Николая Александровича Потанина окружному, значит, противотуберкулезному диспансеру, установить на здании Департамента здравоохранения памятную доску как первому организатору здравоохранения. Все у меня было документально оформлено, значит, в коллективах. Все, я выходил, все было это. Но мое представление почему-то осталось не реализованным. И на сегодня это, конечно, очень такая несправедливость большая, потому что нас в Ханты-Мансийске, вот раньше, да, это был Остяковогульск, оставили большой след очень много выдающихся медицинских работников, которые возглавляли фельдшерско-акушерскую школу, медицинское училище, значит, заведовали отделом здравоохранения, окрисполкома и, значит, другими учреждениями. Они остались, это все было, значит, обоснованно представлено сначала Тюменским музеем истории и медицины, потом на основании этого, значит, я подготовил весь этот материал, но, к сожалению, на сегодня...
1: То есть я правильно понимаю, сегодня в окружном центре нет ни памятника, ни мемориальной доски, посвященной этому человеку, ни названия там какой-то организации, либо улицы, ничего нет?
0: Ничего нет, ничего в Ханты-Мансийске есть только, значит... Большим желанием Александра Васильевича Филипенко, который утвердил, значит, вот наше от Департамента здравоохранения представление, это детский противотуберкулезный санаторий имени Елены Михайловны Сагандуковой. Все.
1: Заканчивая наш разговор, хочу обратить внимание наших слушателей на один из самых важных профессиональных праздников – День медицинского работника. 21 июня наша страна чествует тех, кто спасает жизни врачей и медицинских работников. Предлагаю вам, Леонид Филиппович, поздравить своих коллег.
0: Я, конечно же, поздравляю всех своих коллег, особенно старую в хорошем, значит, смысле гвардию, медицинских работников, которые еще начинали трудиться в советскую эпоху, пожелать им крепкого здоровья и долгих лет жизни и пожелать, значит, всей медицинской, особенно вот молодой, значит, братьей, так это хорошо вот сказано, чтобы они старались в каждом пациенте видят своего близкого, родного им человека. Вот тогда, и чтобы, как мне говорили мои коллеги, которых уже нет на этой земле, вот что нужно видеть в больных своих близких людей. Вот тогда по-настоящему и больной будет чувствовать, и ты как бы будешь чувствовать удовлетворение. С праздником!
1: Присоединяюсь к сказанному. Я и сама в какой-то степени ребенок больницы, потому что у меня мама медицинский работник, и мое детство прошло в бак-лаборатории. Вообще запах стационара, запах медикаментов, запах больницы для меня это запах детства. И люди в белых халатах, я без преувеличения говорю, для меня родные люди. Я вас, Леонид Филиппович, поздравляю тоже с праздником. Дорогие наши врачи и медицинские работники, здоровья вам, счастья вам и еще тысячи спасенных жизней. И небольшая ремарка для руководства больниц, поликлиник и диспансеров. День финансиста в России отмечается 8 сентября, а день бухгалтера 21 ноября. Пожалуйста, в день медика уделите внимание в большей степени врачам и медицинским работникам. 21 июня мы чествуем именно их. Наш разговор подошел к концу. С вами были исследователи истории медицины Югры Леонид Филиппович Струсь и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
3: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг в Тюмени дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дридин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ППЛА.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про лабораторию безопасности. В гостях сегодня педагог-организатор отдела организации и проведения мероприятий автономного учреждения дополнительного образования «Мастерская талантов Сибириус. Лаборатория безопасности» Анастасия Тарлина. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Анастасия, давайте вы прямо сейчас нам расскажете, какие основные цели и задачи стоят перед лабораторией безопасности.
3: Лаборатория безопасности – это комплексная программа, направленная на снижение числа аварий с участием детей, предотвращение ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах. Задачи включают изучение правил дорожного движения и приобретение знаний о безопасности на дорогах, формирование умений, применять правила, распознать дорожные ловушки и избегать их. Воспитание дисциплинированных участников дорожного движения, обучение необходимым действиям в случае ДТП, включая оказание доврачебной помощи. Также вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике детского травматизма среди сверстников.
2: Понятно. То есть это такая большая работа с детьми школьного возраста. То есть чем раньше начинаешь ознакомить детей с правилами безопасности поведения и правильного поведения на дороге, тем, собственно, меньше случается неприятных ситуаций. Что касается возрастных групп, какие возрастные группы охватывает ваша программа и какие темы вы охватываете в рамках занятий с детьми разных возрастов?
3: Программы для детей разрабатываются по возрастным группам. То есть у нас есть младшая группа, это 5-8 лет, средняя группа, это 9-13 лет, и старшая группа 14-16 лет. Охватываем темы пассажирская безопасность, безопасность двухколесного транспорта и безопасность пешеходов. Так как сейчас период лета, наступил сезон самокатных велосипедных прогулок, мы самый акцент ставим на двухколесном транспорте.
2: Mm-hmm. Вот что касается двухколесного транспорта, об этом, конечно, говорим и говорим, и в программе «По дороге безопасности», и вообще в целом мы в эфире «Радио Югра» в разных программах, но, к сожалению, вижу я, как ведут себя подростки, когда становятся водителями этого двухколесного транспорта, значит, я понимаю, что не все, да, попадают в лабораторию безопасности, к великому сожалению. И что касается практических навыков и знаний, которые получают участники лаборатории безопасности, какие это? Ну, взять примеры, да, каких-то интерактивных занятий или каких-то упражнений. Прямо сейчас вот было бы интересно узнать, что
3: да,
2: это такое.
3: Да, то есть мы с лабораторией безопасности стараемся в большей степени практически отрабатывать с детьми. Оборудование нашего автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации, обучать поведению на дороге в условиях, которые приближены максимально к реальным. Благодаря этой методике проект имеет максимально широкую географию охвата в каждом муниципальном образовании и высокий уровень эффективности. Для детей разрабатывается площадка, на которой располагаются светофоры, пешеходные переходы, надувной автобус, электросамокаты, велосипеды, самокаты. Также и участники в формате практики преодолевают препятствия, что особо важно напоминать детям о том, что по пешеходному переходу нужно идти пешком и катить самокат рядом. Мы на каждом мероприятии напоминаем детям обязательно, потому что, как вы уже сказали, чаще всего в городе мы наблюдаем именно
2: другую
3: эту ошибку.
2: Картину, конечно, да. Наблюдаем, к сожалению. И есть, вот вы как человек, который имеет отношение к лаборатории безопасности, у вас есть какие-то личные наблюдения? Самая, не знаю, любимая, что ли, игра интерактивная, связанная с изучением правил дорожного движения, самая любимая детьми разного возраста, что больше всего привлекает?
3: Больше всего детям нравится, конечно же, практическая часть, именно фигурное вождение. Когда мы устанавливаем конусы, создаем для них препятствия, какие-то дорожные ловушки, они должны объехать, ну и, конечно же, обязательно мы всегда ставим светофоры и отрабатываем пешеходные переходы. Угу. Это прямо на каждом мероприятии.
2: Слушай, вот когда проходят эти мероприятия, все соблюдают правила или все-таки есть чему учить?
3: Конечно, есть чему учить, не все соблюдают правила. Некоторые ребята, участники дорожного движения, они просто торопятся, им важнее просто прокатиться на самокате, но не отработать именно правила.
2: Что касается эффективности вашей программы, как вы лично ее оцениваете? И про критерии, если говорить, какие критерии вы используете для измерения этих результатов?
3: Наверное, следует считать одним из главных критериев – это результативность. Степень достижения поставленных целей и запланированных результатов. в контексте дорожной безопасности это снижение количества инцидентов с участием детей. Мы стараемся работать так, чтобы наши дети не боялись дороги, а наоборот знали правила и были всегда в безопасности.
2: Вот это действительно очень важно, чтобы дорогу не боялись и не бездумно перебегали ее там, где делать этого ни в коем случае нельзя. Как раз-таки очень осознанно подходили и к переходу, и к нерегулируемому пешеходному переходу. В общем, ко всем действительно опасностям. Вот что касается опасностей и современных вызовов и тенденций, какие вы учитываете при разработке программы лаборатории безопасности? Ну, не знаю, например, рост числа ДТП с участием детей из-за того, что дети используют гаджеты или там все время в наушниках. Или, может быть, ориентируетесь на изменения в правил дорожного движения?
3: Да, на самом деле сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения – это приоритетное направление в работе по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Конечно, стоит учитывать рост числа ДТП. То есть мы не ведем сводку, но мы тесно сотрудничаем с госавтоинспекцией, и у нас есть данные, было ли, ну то есть в прошлом году было столько аварий с участием детей, в этом году меньше. Если стало больше, соответственно, мы начинаем понимать, что, наверное, мы где-то плохо поработали.
2: А вы эту информацию доносите до детей? Ну, скажем, вот в прошлом году вот случились такие-то, такие-то ДТП с такими-то... Или это информация, которая им не нужна?
3: Для детей младшего, среднего возраста эта информация не нужна, поэтому мы им об этом не рассказываем. И я думаю, что если мы будем говорить младшим детям об этом, что на дороге случается, возможно, мы где-то можем проявить у них боязнь.
2: Страх больше.
3: Да.
2: Что касается методов и подходов, которые вы используете для повышения интереса детей к изучению правил безопасности, какие это методы? Да? Может, игровые какие-то элементы? Вот
3: да.
2: Что вы используете?
3: Какие методики мы используем? Это моделирование дорожных ситуаций в условиях, приближенных к реальным, как мы уже говорили.
2: Мы говорили об этом, ага.
3: Да. Ролевые игры, квесты, викторины. Также, когда мы внутри в помещении проводим мероприятия, мы смотрим различные видеоматериалы, направленные на снижение числа аварий. Ну и в основном, конечно же, это вот практический формат. Это во время уроков мы проводим фигурное вождение.
2: А вот вы сейчас упомянули ролевые игры. Я правильно понимаю, кто-то из тех детей, которые находятся на этих занятиях, становится инспектором,
3: верно.
2: А кто-то, собственно, водителем. Кем больше нравится быть детям, инспекторами?
3: Очень нравится инспектором.
2: Конечно, контроль осуществлять.
3: У нас есть форма, у нас есть жезл, и вот
2: здорово.
3: Им очень нравится именно роль инспектора.
2: Кто знает, может быть, потом эти дети примут для себя решение и пойдут и станут сотрудниками госавтоинспекции. Что касается партнерства, какие партнерства и сотрудничества у вас есть с другими организациями и учреждениями, помимо госавтоинспекции?
3: То есть мы совместно с госавтоинспекцией работаем, но нас можно всегда пригласить. То есть последний раз вот мы были в городе Урае на фестивале движения первых, там поработали. Нас можно всегда пригласить. И, ну, что хочется тоже напомнить, что участие в мероприятиях всегда только бесплатное. Мы работаем с образовательными учреждениями, с дошкольными, со школами работаем. То есть со всеми стараемся сотрудничать. Сейчас работаем на детских лагерях.
2: Анастасия, какие советы вы можете дать педагогам и родителям, конечно же, по поддержке и закреплению знаний, которые были получены в лаборатории безопасности? Ну, в повседневной жизни, я имею в виду.
3: Да, конечно, хотелось бы дать, наверное, в первую очередь совет нам, взрослым. Правильно соблюдать правила и напоминать об этом детям. Ведь именно мы для них пример. Если ребенок наблюдает нарушение взрослого человека, он и сам не будет соблюдать
2: конечно.
3: Правила. То есть мы должны быть примером для подрастающего поколения.
2: Смотрите, у нас сейчас очень быстро развивающееся такое время, я имею в виду технологии, про технологии сейчас говорю. Что касается инновационных подходов или каких-то технологий, да, которые вы планируете, например, внедрить в будущем для улучшения программы лаборатории безопасности, есть уже какие-то наметки или есть какие-то конкретные примеры, которые вы готовы внедрять?
3: То есть сейчас каких-то конкретных примеров, которые мы готовы внедрять, их пока нет. Но у нас есть думки. То есть мы думали, что можно было, так как сейчас инновационные технологии. Конечно, можно было, я думала над тем, чтобы у нас появилась какая-то виртуальная игра, возможно, то есть чтобы дети не только с нами отрабатывали, но и у них на телефонах тоже появилась какая-то игра, где они могли изучить правила дорожного движения.
2: Ну или какого-нибудь робота или искусственный интеллект, которого будут звать инспектор. Ну, в общем, там фантазия.
3: Также мы думали макет улицы или города, где ребята могли бы сами подойти, выставить какую-то дорожную ситуацию, ловушки дорожные, нарушения или, наоборот, правильное поведение на дорогах, и, то есть, выявить, сами установить, а кто-то, ну, другой из участников подошел и выявил нарушение.
2: Угу. Анастасия, в завершении разговора все-таки волнует меня вопрос, как вы взаимодействуете с детьми с особыми образовательными потребностями? У вас какие-то специальные программы или методики для этой категории участников существуют?
3: Угу. Я как педагог прохожу дополнительные курсы повышения квалификации для работы с детьми с особенными потребностями. Но на наших уроках мы стараемся детей не делить на особенных или не особенных. Uh-huh. То есть на наших уроках мы всегда, каждый ребенок, неважно, каким бы он ни был, uh-huh. он может всегда пойти и поучаствовать на наших uh-huh. площадках. Uh-huh. То есть пока что за всю практику, ну, моей работы не наблюдалось еще такого, чтобы пришлось к ребенку относиться как-то по-другому. Uh-huh. То есть uh-huh. мы стараемся ко всем одинаково относиться. Uh-huh. Но курсы я прохожу.
2: Мы говорили сегодня о работе лаборатории безопасности. В гостях сегодня была педагог-организатор отдела организации и проведения мероприятия автономного учреждения дополнительного образования «Мастерская талантов Сибириус. Лаборатория безопасности». Анастасия Тарлина была в студии. Анастасия, спасибо, до свидания.
3: Спасибо.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
4: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Сила состязаний на облазах. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
7: 6+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
15: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
14: А, тот самый цветочный у молотка?
15: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
14: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
16: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
17: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
18: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
19: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Поговорим сегодня про публичное детство. Вот про эти милые видео и фотозаписи с ребенком, выложенные в интернет. Что на самом деле стоит за этим контентом? Память о детстве или стремление взрослых жить на показ? Сегодня с моей гостьей, детским психологом Ириной Авиловой, поговорим о том, как публичное детство меняет психику детей, вмешивается в их развитие, и где здоровое родительское желание сохранить этапы взросления ребенка, а где развлекательное шоу в соцсетях. Итак, гостью я представила. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Давайте сначала поговорим о том, зачем родителям выставлять своих детей на всеобщее обозрение, а потом уже продолжим говорить о последствиях. Но сначала нужно рассказать, какой контент предлагают сегодня родители. Они нам показывают этапы взросления детей. Более того, иногда мы даже видим интимную часть жизни. Это походы к врачу, это слезы, это первые признаки пубертата, наказания показывают нам, творчество и юмор мы видим, всякие детские милые оговорки, ну и что еще показывают? Семейные путешествия и праздники, ну и демонстрируют свою экспертность, то есть дают советы другим родителям. Ну и, конечно, не без этого распаковки и обзоры детских товаров, то есть реклама. Итак, зачем это нужно взрослым?
3: Да, смотрите, ну, в основном, если мама блогер, да, угу. то здесь, конечно, это все имеет негативную подоплеку, да, для ребенка, потому что постоянно нарушаются границы. И ребенок, он сам еще в этом возрасте не понимает, если мы берем, допустим, дошкольный возраст, что норма, что не норма, как родители могут, ну, можно вести, а как нет. И поэтому ребенок, он полностью подстраивается под то, что требует родитель, да, и при этом у него основные потребности не удовлетворяются. Угу. И здесь часто родитель, он сам удовлетворяет свои потребности какие-то.
2: То есть,
3: да?
2: на вопрос, зачем это нужно взрослым, да. удовлетворение своих каких-то потребностей. Да, да. Они могут быть разные у
3: взрослых. Разные, да. Может быть, там, в признании, да. Угу. Посмотрите, какая хорошая мама, да. Либо какая-то компенсаторная функция. Допустим, у меня этого в детстве не было, да, а я сейчас покажу, что у моего ребенка это есть. И здесь вот очень часто, когда есть проблема, то тогда вот родитель от себя ребенка не отделяет, да, такой симбиоз. То есть ребенок – это я, да, но ребенок – это не родитель, у него есть своя автономия. Угу. И вот в данном случае, как понятно, у ребенка это все нарушается, и потребность, она как бы блокируется в автономии и границах. Ну, есть также в этом у некоторых людей и знак плюс, потому что, ну, допустим, есть какие-то такие видео, которые они просто снимают, допустим, день рождения своего ребенка, ну, поделиться угу. радостью, угу. да, в этом, в принципе, ничего такого плохого нету. Или там, допустим, вот сейчас же тоже очень много такого контента, что вызывают к помощи. А, то есть, допустим, проблемы какие-то у ребенка, и чтобы вот это визуализировать, показываю, да, этого ребенка, как он в этом нуждается, чтобы побудить народ собрать определенную там сумму для лечения. Вот это как бы допустимо, потому что мы все живые люди, да, иногда хочется поделиться и радостью, и, ну, горем, призывать к помощи населения, да. А во всех остальных случаях, если это уже становится, ну, как бы компенсаторной функцией родителя, то это приводит к негативным последствиям у ребенка.
2: Как вы сказали?
3: Компенсаторным.
2: Компенсация. То есть да, он компенсирует что-то, какое-то свое.
3: Да,
2: какая-то
3: да,
2: внутренняя,
3: одиночество,
2: какой-то дефицит,
3: да,
2: и он
3: да. И это же тоже часто все идет из детства. Угу. Да?
2: Давайте уже конкретно говорить о контенте. Да, не могу не спросить про гендер-пати. То есть ребенок еще не родился, а свистопляска уже началась. Вот эти жуткие видео с гендер-пати, когда один или оба родителя недовольны полом своего будущего ребенка. Я думаю, что психологи тоже неравнодушны к таким видео. Что скажете вы, как детский психолог?
3: Да.
2: О чем на самом деле здесь недовольство родителя?
3: Ну, смотрите, когда родитель себе рисует какую-то картинку, да, вот хочу, чтобы у меня, допустим, у меня уже 3 дочки, хочу, чтобы был сын, да, ну, это муж может быть так фантазировать. И он уже, будучи, когда узнает, что жена беременна, да, он уже у себя воображение рисует определенную картинку, да. Вот, у меня родится там сын, наследник, да, я там буду наконец-то там с ним заниматься какими-то мужскими делами, да.
2: То есть он уже полюбил эту мысль.
3: Да-да-да. А наш мозг на самом деле, то есть воображаемая ситуация, либо реальная, он не разделяет, да, и поэтому он относится, ну, на полном серьезе к тому, и вот настраивает себя, да, вот эта фантазия, она уже у него как реальность, да, на него действует. И когда он на гендер-пати узнает, что, ну, нет, будет девочка, да, условно говоря, возникает когнитивный диссонанс, то есть то, что я хотел, не подтверждается, да, непосредственно. И тогда, конечно, выражается вот это недовольство в собственной внутренней установке, особенно это негативно еще у матери, да, то есть ребенок еще не родился, в принципе, да, у него даже нету еще никаких негативных качеств, а уже заранее, то есть у родителя такой посыл, что он какой-то не такой.
2: Ирина, когнитивный диссонанс. Ну, взрослый человек может справиться с этим диссонансом, но ведь он же взрослый. У меня такое чувство складывается, что вообще к ребенку не готовы.
3: Возможно, да. Здесь, видите, это же тоже осознанность родителя, да? То есть, ну, какой ты...
2: Даже когда, ты... когда человек рисует себе картинку «Родится мальчик», ну, он, наверное, в курсе, что есть еще второй пол. Он, наверное, догадывается, ну, да, что может и не быть мальчика.
3: Но здесь, видите, гибкости не хватает, да? Тоже есть, то есть какие-то, да, своеобразные механизмы, да, мышления, да, может быть, какие-то даже травмы детства, да, и поэтому вот предпочитают какой-то пол, да, по своим каким-то там убеждениям.
2: Итак, ребенок родился, и вот начался вот этот вот продакшн родительский. А каковы общие последствия такого публичного детства, когда у ребенка меняется восприятие себя и мира? Когда он, я не знаю, свои эмоции воспринимает через призму контента? Ведь он же, получается, от своих эмоций отодвинут и смотрит на себя через мамины, папины видео.
3: Ну да, и у него формируется, в принципе, самооценка, которая опирается на полностью, как реагирует внешняя среда, да, насколько это одобряемое в данный момент. И вот эта внутренняя аутентичность, идентичность, она не формируется. То есть ребенок, он перестает спрашивать себя, да, а что я-то хочу?
2: Дорогие взрослые, у нас для вас плохая новость получается. Ребенок себя воспринимает как продукт просмотра.
3: Да, и он приспосабливается. Для него же, вот, допустим, этот механизм, который вырабатывается, это же для выживания, да, его в данный момент. Если я буду по-другому, ну, он может размышлять, ну, дошкольник, опять же, да, и меня не будут любить, да, я буду непризнан, да, в той среде, в которой я расту. И поэтому у него единственный механизм остается это приспособиться, и значит, сделать так, как мне сказали. И значит, не заглянуть внутрь себя и не ответить на вопрос, что я хочу.
2: Какие механизмы защиты развиваются у детей, когда их жизнь становится публичной? Это мы вот продолжаем говорить про последствия публичного детства.
3: Ну, во-первых, у ребенка, да, он постоянно, гиперконтроль у него формируется, да?
2: А он что контролирует?
3: Он контролирует свои эмоции и чувства, чтобы они подстраивались, да, под то, что приемлемо, ну, в данной ситуации, что требуют, да? Он подавляет свои эмоции, да, постоянно. У него формируется перфекционизм, да, то есть это то, что лучше я сделаю так, как мне говорят, да, чтобы быть хорошим. То есть формируются такие искаженные убеждения. Вот это постоянная уязвимость, страх быть уязвимым, да, и поэтому я вот тоже делаю то, что нужно, а не то, что я хочу. То есть полностью формируется такой экстернальный тип осознанности, когда я полностью ориентирован на внешнюю среду, да, и вот своим поведением таким искаженным, да, уже я как бы показываю, что я могу выжить только за счет этого. То есть адаптируюсь дезадаптивными схемами.
2: А к чему приведет стыд за естественные проявления?
3: Ну, смотрите, стыд — это же, когда мне стыдно, я подавляю в себе какое-то множество эмоций, да? И поэтому я не являюсь тем, кем я есть на самом деле.
2: То есть это опять приводит
3: и
2: к такому...
3: Опять, да, и к самокритике, да, это уже в взрослом возрасте. То есть вот критикующее «я» формируется, да? То есть постоянно что-то со мной не так, да? Какой-то я не такой, потому что, ну, как бы это делать стыдно. А на самом деле вот эта естественность, она в чем? Не стыдно злиться, не стыдно
2: грустить,
3: плакать,
2: грустить, ошибаться.
3: Да, ошибаться, да, то есть ты, вот смотрите, вот всегда, когда есть какая-то у ребенка фрустрация, да, то есть он какую-то испытывает эмоцию, вообще это нормально, да, и в данном ситуации он должен получить какой-то ресурс взрослого, быть услышанным, да, наоборот, приняли, чтобы его эмоцию, и тогда у него появляется внутренняя опора, то есть я имею право на ошибку, я имею право грустить, я имею право злиться, это нормально. Если этого не происходит, ну, вот у него вот тревожное состояние.
4: Вы сказали о том, что теряется аутентичность ребенка, да?
3: Его самость. Да.
4: И отлетают границы, насколько мы понимаем, потому что они нарушаются.
3: Угу.
4: Как частое повторение фразы «улыбнись в камеру», «покажи, как ты злишься» влияет на способность ребенка отличать настоящие эмоции от театральных? От масочных.
3: Да, но он, во-первых, не научается сам быть естественным, да, потому что он постоянно в этой маске. То есть ему говорят то, что он не хочет делать. И поэтому в дальнейшем у него могут быть тоже двойные послания, да, то есть он даже может быть в социуме, да, хочет что-то одно, а говорит другое.
4: А может он сам потом не понимать, что хотят люди, потому что как бы сам не умеет и других не понимает.
3: Ну да, лексистемичность определенная.
4: Ребенок, границы которого нарушались близкими людьми. Как он в дальнейшем сносит чужие границы и повторяет знакомую модель?
3: Да. Ну, смотрите, здесь может по двум дорогам пойти ребенок. Либо он будет всегда позволять, чтобы другие нарушали, продолжали нарушать границы, потому что, ну, так было всегда, и я это позволяю. И сам он может также нарушать
4: то
3: границы,
4: он
3: потому
4: может,
3: что он же повторять поведение родителей.
4: Он может также снимать других людей,
3: конечно,
4: не спросив
3: и снимать,
4: их разрешения.
3: Да, и границы могут быть любые нарушения.
4: Вторгаться, я не знаю, в пространство своих сверстников.
3: Да.
4: И как бы даже не чувствуя, что человек поежился, ему неприятно, а он этого не видит.
3: Он этого не чувствует, да, потому что с ним как обходились.
4: То есть чужой дискомфорт для него чужд, он не считывает его.
3: Потому что его потребности тоже никогда не учитывались.
4: Ну и еще, наверное, нужно сказать, что мне кажется, что это может привести к провокативному поведению, потому что есть детская привычка к чрезмерной открытости. Есть такая опасность?
3: Да, возможно, может быть.
4: Я не знаю, плохо ли сегодня быть чрезмерно открытым. Как бы вроде такой экстравертный мир сейчас.
3: Да, но смотрите, тоже смотря где и с кем, да, открытым. То есть если у ребенка вот все-таки он субординация определенно имеется, да, он понимает, с кем я могу быть открытым, а с кем нет. А когда чрезмерная открытость для всех, это тоже не есть хорошо. Да? То есть это тоже не чувствование своих границ позволено.
4: Итак, вот, как мы уже сказали, не всегда видео транслирует сплошное детское мимими. Есть видео, где ребенок в моменте слабости. У меня, вот, знаете, душераздирающее видео, когда дети плачут над домашкой, я прям не могу.
3: Да, да, а это высмеивается.
4: Это высмеивается, да. Это может стать причиной эмоциональной травмы? Вот прям мы говорим про травму, не про стресс локальный.
3: Конечно, эмоциональная травма, потому что когда ребенку плохо, когда он какой-то фрустрации, еще раз я вот эту формулу повторю, да, здесь очень важно, чтобы он получил ресурс от родителя, безопасность, потребность была удовлетворена, чтобы родитель сказал: слушай, я понимаю, что тебе сейчас сложно, да, ты расстроен, да, и тогда вот внутренне ребенок успокаивается и думает, что я имею право на это, да, а когда мы это высмеиваем, то есть получается что? То есть ребенку сложно, мы посмеялись, и у ребенка вот эта безопасность, она не удовлетворена, да, и у него это, она остается как открытая рана, да, и она потом сквозит, то есть она не зарастает, она может только зарасти, когда адекватный взрослый дал ресурс ребенку и опору, да, а так он с открытой раной потом идет в взрослую жизнь, и его какие-то похожие ситуации, допустим, посмеялся коллега на работе, его триггернула ситуация с детства, то есть он также впадает в эту эмоцию, в уязвимость, то есть он чувствует, что со мной что-то не так. И в детстве надо мной, да, там смеялись, когда у меня что-то не получалось, и во взрослом возрасте это обязательно резонирует, то есть все, что мы не удовлетворили в детстве, во взрослом возрасте другие похожие ситуации, ну, понятно, они другого характера, они будут нам также нас триггерить.
4: Есть риск, что вот этот детский контент родительский может испортить детско-родительские отношения. Да, когда маленький ребенок, он в доверии, он ничего не понимает, но когда ведь подрастает, он уже начинает соображать,
3: конечно.
4: В пубертате, например.
3: Да-да-да, пубертат — это вообще такой возраст, когда ребенок уже может сказать родителю табу, да, и если, ну, если мы вот посмотрим даже на видеоблогеров, мы, наверное, тоже можем отметить то, что в пубертате меньше снимают какой-то контент. Потому что там уже ребенок может сказать, да, что мне это не нравится, мне это неприятно. Для него очень важно, потому что его же видят, и сверстники его, да, могут быть подписаны там на его маму. И здесь вот родители как-то уже прислушиваются. Но дело в том, что самый-то сенситивный период, это как раз вот дошкольный, от 3 до 7 лет, когда у ребенка вот эта идентичность формируется. И там вот у ребенка уже может быть травматизация, потому что он еще многого не понимает, нет этой осознанности. Он может и не понимать, что он имеет право даже защищать свои границы.
4: Сенситивный период вы нам расшифровываете, пожалуйста.
3: Да. Сенситивный, то есть чувствительность к чему-то, да, то есть сенситивный, это имеется в виду, что, допустим, в этом возрасте, в дошкольном, у ребенка авторитет еще взрослый, да, и вот здесь это имеется в виду, что, допустим, в этом возрасте, в дошкольном, у ребенка авторитет еще взрослый, да, и вот здесь он на него очень сильно

0: Если этого не было, этой опоры, понятно, что мир, он кажется враждебным, ненадежным, тревожным, да, в конце концов. И ребенку постоянно как-то некомфортно. И очень часто развиваются на фоне этого какие-то расстройства личности. Депрессивные эпизоды, тревожные эпизоды, ну и разные другие зависимости, да, появляются, потому что вот единственный выход, да, там удовлетворить свои потребности. Кстати, вот у детей это тоже часто бывает, что зависимость это тогда, где вот я единственное могу пойти там послушать лучше блогера, да, там на канале, либо поиграть в игру, это единственный способ каким-то образом успокоиться, получить разрядку, потому что от родителей я этого не получаю. Если от родителей это есть, то у меня и тяги к этому особо-то и не будет, ну или будет меньше.
1: Наступает пубертат, да, и родители, тут я могу понять, очень много сложных чувств у самих родителей, да, и они снимают видео, где бардак в комнате, я не знаю, где ребенок истерит или еще что-то, и транслируют это туда, в интернет. Как это бьет по ребенку и помогает ли самому родителю выпустить пар? И куда лучше направить эти свои сложные чувства?
0: Ну, здесь, во-первых, родителю нужно понимать, да, быть грамотным и понимать все, что он показывает. Это естественные процессы у подростка, да, и кому он хочет что рассказать. То есть если вот увидит это осознанный, тот же взрослый, то есть он это воспримет как, ну, как данность. А как это повлияет на ребенка? Ну, ему за это стыдно будет. И он понимает, что в этом возрасте уже, что мама нарушает мои границы. И это могут, опять же, увидеть мои сверстники. И потом, ну, как бы меня высмеивают, да, что у меня мама вот таким образом показывает, какой я.
1: Вряд ли это даст облегчение взрослому. Вот что я хочу подсветить. И
0: здесь даст взрослому...
1: Это на эмоциях, наверное, можно это сделать,
0: незрелому,
1: но... Незрелому, да, взрослому.
0: У которого, да, нету вот этой взрослости внутри, да, который сам не может справиться, да, и он таким образом...
1: Пытается как-то повлиять
0: извне, да, чтобы ему его поддержали. Да. А если ты, ну, нормальный, устойчивый взрослый, да, сам проработанный, то есть ты, ну, как бы не будешь этого делать.
1: У нас сейчас небольшая пауза. Мы обязательно вернемся. Нам еще есть что обсудить. Напомню, тема звучит так: контент за счет детства. С вами детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
1: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Ирина Авилова. Для тех, кто только что к нам подключился, напомню тему, она звучит так: контент за счет детства. Говорим с Ириной, чем заплатит ребенок за постоянное присутствие в публичном поле. Ирина, есть иллюзия, что контент с ребенком, у взрослых есть иллюзия, что контент с ребенком смотрят только близкие и доброжелательные люди. Так ли это? Как вообще вот эта масса людей, которые подписчики, да, что там на самом деле может, какая реакция быть на видео с ребенком? Я хочу сказать, что и близкие могут даже быть токсичными.
0: Да, конечно. Смотрите, они же могут оставлять еще какие-то комментарии, да, а ребенок,
1: который потом прочитает,
0: да, ребенок-то уже читающий, и у него еще нету стоимости.

0: я концепции про себя, да, какой-то устойчивый. И поэтому мнение это или факт, он, у него это размыто, да, то есть он еще не устойчив в этом самомнении, и поэтому все, что там пишется, он может приклеивать к себе, да, не расцепляя. Ну и формировать негативную я-концепцию, что я вот реально какой-то неудачник, я плохой, я нытик, я, допустим, неряха, условно говоря. И у него будет формироваться вот такая негативная я-концепция, потому что с ним, к сожалению, ну, скорее всего, никто это не прорабатывает. То есть если бы с ним рядом сидела мама и говорила, вот слушай, да, ты прочитал, но это всего лишь мнение или факты. То есть ты считаешь, что ты такой? Я вот, допустим, не считаю. Твой папа это не считает, твой друг так не считает. Так это надо к себе приклеивать? Либо нет. Если вот такая работа ведется, то понятно, здесь ребенок, у него формируется осознанность, и он не будет все к себе приклеивать, у него будут включаться мысли, да, и он потом уже, когда читает, будет думать, нет, я не такой, так мама мне такое не говорила, я сам чувствую, что я там не такой, да, папа, друг так не говорил, поэтому я к себе это не приклеиваю. Но, к сожалению, такая работа очень редко с кем может вообще проводиться, да, то есть родитель даже про это может не думать. То есть, видите, у родителя тоже может быть туннельное мышление, и он просто даже не понимает иногда последствий своих действий, да. Он может находиться сам в депрессивном эпизоде, да, он может быть занят работой, и он на это даже не обратит внимания, а ребенок про это и не скажет. У него уже складывается тоже вот своя травматизация из этих фраз, и он может к себе вот это все приклеить и потом с этим грузом отправиться во взрослую жизнь, да, пока сам с этим как-то не разберется.
1: Еще один момент. Дети, выросшие под объективом, теряют спонтанность. Что нам дает спонтанность?
0: Ну, спонтанность – это же вот естественное проявление того, какой ты, да? А вот это все, когда нам говорят то, что ты должен делать, у нас появляется внутренний критик, вот эта пунитивность, и мы начинаем постоянно находиться в напряжении, да, и мы понимаем, что это неуместно. Угу. Хотя это, в принципе, можно было бы сделать, но мы боимся показать какую-то свою уязвимость. И вот сдерживание спонтанности, оно потом ведет тоже к такому самокопанию уже.
1: А у меня, знаете, синоним слова спонтанность – свобода.
0: Свобода, да. То есть когда ты свободен, а когда тебя постоянно ограничивают, и говорят тебе, что нужно делать, понятно, ты вот эту свободу в себе подавляешь, а любая потребность, которая подавляется, да, она потом выстреливает в какое-то расстройство личности либо негативное поведение.
1: Родительское видео как приглашение к буллингу. Давайте об этом поговорим. В каких случаях это может спровоцировать школьную травлю?
0: Ну, это вот какие-то ситуации, которые любые касаются, допустим, внешности подростка.
1: Как,
0: да?
1: Да, история, когда мама сняла дочку, и туда попала на видео девичья попа. Это увидели в шортиках или что-то там, не знаю в чем. А это увидели ровесники, и девочке пришлось очень туго.
0: Ну да, потом-то как это последствия, да, исправить? Потому что этот контент, он выйдет, он пройдет через массу тоже неосознанных детей, да, которые воспримут это как прикол какой-то, да, и начнут постоянно потом булить. Ну, это может вылиться во что? То, что у ребенка будет, значит, стрессовое состояние, да, депрессивное, и у него разовьется депрессивный эпизод. И поэтому вот прежде чем что-то выкладывать, нужно вообще, во-первых, спросить у ребенка. В подростковом возрасте, я вот насколько знаю, родители уже часто спрашивают, потому что ребенок прям вот эти границы уже свои отстаивает. Он начинает злиться, когда видит, что мама уже там что-то, ну, выставила. Просить и наставить, чтобы мама удалила этот контент. И здесь очень важно родителю, если вы там блогер и ведете какой-то контент, тогда спрашивать ребенка, да, можно это показывать, либо нет. Потому что если ребенок это, ну, затронет его уязвимость, то тогда ни в коем случае это показывать не надо.
1: Как помочь ребенку, который уже вырос в цифровом детстве, какие упражнения или игры помогают восстановить связь с настоящими эмоциями? Вернуть его обратно к себе.
0: Да, понятно. Но тут нужно постоянно у ребенка спрашивать, что ты чувствуешь, какие у тебя есть потребности, да? Не то, что мама говорит, а ты-то сам чего хочешь. Можно с ним разбирать ситуации детства более раннего, да, где нарушались границы, его в этих ситуациях защищать. Он может с помощью воображения туда помещаться, и как специалист, устойчивый взрослый, может говорить, а если бы я вот в данный момент сказала бы то-то твоей маме, да, что так нельзя делать. В этот момент нужно ребенку сказать, ну, поддержала бы тебя, да, как ты думаешь, как бы мама твоя отреагировала? Тебе приятно, когда, допустим, за тебя защищают, да, взрослый тебя защищает? И вот таким образом, даже через воображаемые ситуации травматичные, ребенок ребенок может почувствовать облегчение. Но опять же, его нужно устойчивость, да, формировать, то есть вернуть его к своим ценностям, к потребностям, к эмоциям, вести дневник эмоций, тоже работать с его мыслями, да, непосредственно. Тут, ну, такой большой очень объем и глубокий, ну, если работать с этим ребенком для того, чтобы состояние его облегчить.
1: А давайте поговорим все-таки под финал. Есть какие-то плюсы у детского контента?
0: Плюсы, опять же, да, это может быть тоже ребенок видит, что я значим для родителя, когда какие-то совместные семейные ситуации.
1: Это,
0: да,
1: может быть объединяющие.
0: Объединяющие, да.
1: Если это искренне.
0: Искренне, да. Вот я вот не просто вижу, контент же разный, да. Вот есть не блогеры, а просто, ну, определенные специалисты, которые очень любят своих детей, да, и понятно, что они вот тоже для них там организуют праздники, радуются успехам детей, и они в основном контент какой выкладывают? Там ребенок получил грамоту, у ребенка там в соревнованиях там первое место, да, и они вот тем самым тоже подкрепляют самооценку ребенка, да, что и показывают, что для меня ты значим, я тебя вижу, то есть вот таким образом.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова. Мы говорили о том, как публичное детство в родительских аккаунтах меняет психику детей и вмешивается в их развитие. Ирина рассказала о последствиях таких злоупотреблений. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
7: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
10: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
11: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
12: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
13: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
15: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные. Более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь врачом, первым организатором здравоохранения региона Николаем Александровичем Потаниным.
1: Это твоя история.
2: В 30-е годы прошлого века вы со своей женой и грудной дочерью приехали в Самарово. Вам 47 лет, и далекая таежная провинция притягивала своей неизвестностью. Хотелось испытать себя в экстремальных условиях. Надо сказать, вы нашли правильное место. Вы не предполагали, насколько обширными окажутся трудности в работе. С воодушевлением вы тут же взялись за создание системы здравоохранения. В наркомате считали, что коренное население вымирает. Вам, главному врачу Самаровской районной больницы, сразу же поручили организацию научно-исследовательских экспедиций в национальные сельсоветы, стойбища и юрты. Что вы там обнаружили? В своем дневнике вы пишете о низком уровне культуры, местных предрассудках, завшивленности и отсутствии бань. Трудность работы еще заключается в том, что вы не знаете местный язык. Приходилось работать через переводчика, а они часто злонамеренно толковали с искажениями. Вы пробуете изучить местный язык, но, увы, наречий так много, что ханты и манси разных районов не понимают друг друга. Вы не скрываете, эта экспедиция была очень трудной. Вам пришлось преодолеть на оленях не одну сотню километров пути. Вы останавливались в каждой юрте, а они разбросаны в десятках километров друг от друга. Эта работа в полях была весьма опасной. Незадолго в некоторых местностях прошли бунты. Их возглавили белые офицеры разгромленной Пепеляевской армии. Они же и скрывались в тундре. Начальник НКВД выдал вам револьвер, его вы прятали под подушкой. Опасения оказались напрасными. Местное население к вам было благожелательно. Правда, вот гостеприимство не все ваши коллеги переносили. Молодая москвичка, врач, никак не могла побороть брезгливость. Некоторые моменты даже вызывали у нее рвоту. Вам пришлось отправить девушку обратно. Вы же ели с местными из одной посуды, лечили завшивленность и научились питаться сырой рыбой. Результаты экспедиции оказались неутешительные. Преобладающими заболеваниями были трахома, парша, болезни раннего детского возраста. Туберкулезом больно от 7 до 13% преимущественно пришлого населения. Подробный доклад с результатами вашей работы лег на стол наркомздраву. Во время выездов на места вы изучили национальное население, их быт, обычаи и психологию. Вам понравился этот народ, особенно манси. Подкупала какая-то детская наивность, непосредственность, доверчивость и гостеприимство. И коренное население полюбило вас. Вы удивительным образом похожи на Владимира Ленина, просто-таки его двойник. За это пациенты уважают вас и называют «Большой Николай». Это сходство с Ильичом помогало в работе, например, в том, чтобы научить национальное население пользоваться баней. Бань боялись, считали мытье в ней каким-то зазорным делом. Но разве Большому Николаю откажешь, если вождь пролетариата звал в парилку, безропотно шли. Авторитет Ленина все-таки. Одна из ваших самых больших побед – это произошло на приеме у офтальмолога. К нему за помощью обратился шаман больной трахомой. Это означало, люди поверили врачу. Итак, в 1931 году в регионе действуют 11 стационаров, 9 амбулаторий, 18 фельдшерских и трахоматозных пунктов. Появился первый родильный дом. В здравоохранении трудятся 18 врачей, 114 фельдшеров и медицинских сестер. Раньше медицинских работников насчитывались единицы, и было всего 3 больницы на округ. Но на достигнутом вы не собираетесь останавливаться, работы еще много. Ваша цель – создание туберкулезного диспансера. И вы своего добились. Вы возглавили диспансер. Во время Великой Отечественной войны вы работали в окрздравотделе, в тубдиспансере, вели прием и ходили к больным на дом. В то же время вы наставник для молодых. В Ханты-Мансийске открылась фельдшерско-акушерская школа. Вы преподаватель в ней. Будучи депутатом окрсовета, убедили руководство выделить землю под каниферму. Кумыса лечения помогала больным при туберкулезе. Вы даже посадили яблоневый сад, и здесь вы оказались созидателем. Вас считают чудаком. Получив право на северную пенсию, вы отказались от нее и направили эти средства в фонд обороны. Ведь вас не взяли на фронт, возраст уже был преклонный, но вы пригодились в призывной комиссии. После окончания войны вам 64 года, здоровье слабое. После долгой переписки с Наркомздравом вам дали возможность покинуть север и уехать в Свердловскую область. В своем дневнике вы написали, что работа на севере оставила у вас самые приятные воспоминания и удовлетворение. Это какая-то особая доброжелательность друг к другу, теплота и взаимопонимание. Этой спайке способствовала суровая природа края. У вас в памяти осталась красота белых ночей, северных сияний, езда на оленях. Конечно, были за время работы и тревожные моменты, тяжелые переживания, но это отдельные штрихи, скоро проходящие моменты. Более подробно о жизни врача Николая Александровича Потанина я узнаю у моего гостя. Со мной в студии исследователь истории медицины Югры Леонид Филиппович Струсь.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Леонид Филиппович.
3: Здравствуйте.
2: 21 июня мы чествуем врачей и медицинских работников. Я думаю, личность и биография Николая Потанина является настоящим примером беззаветного служения профессии. И какой профессии? Одной из самых сложных и ответственных. Каждый раз, когда я берусь за биографию какого-то из созидателей, поражаюсь, как эти люди все успевали. Я немного рассказала о том, как выглядела медицинская помощь на рубеже веков у нас в регионе. Из литературы складывается впечатление, что с трудом продвигалась медицинская помощь во многом из-за недоверия местного населения. Добавьте к моему рассказу, какие еще сложности были у врачей в те годы.
3: Ну, во-первых, самое, наверное, основное и трудное было то, что это было как бы, особенно среди коренного национального населения, это, как говорится, уже многовековое такое вот, как бы сказать, эпискультурие, что ли, по отношению особенно вот к медицине. И с основным, вот, допустим, самым таким основным отличием того времени от нашего времени было то, что сейчас мы приходим в поликлинику, нас записывают на прием к врачу, и мы ждем. К сожалению, иногда и не один день, вот здесь с нехваткой врачей, а в то время врачам надо было самим идти, чтобы принять больного, чтобы найти, выявить его. Особенно вот когда в период становления округа, это было то, что шаманы преобладали, шаманы, знахари и так далее, вот, что как бы население не верило врачам. И вообще, как бы, медицинским работникам в то время врачей было мало, значит, больше было средних медработников, и надо было убеждать, чтобы больной шел к врачу. Поэтому формы были самые разнообразные, работая с документами, я узнавал, что для того, чтобы завлечь, допустим, вот женщину на роды, то там ей готовили приданое, все, что вот ты придешь, ты потом получишь все для ребенка, то, что нужно, и вот всякими разными, как бы, вот такими именно вот делами, реальными примерами, как бы, вот это все, значит, продвигалось вперед.
2: А власти шаманов, как мы видим из записи Потанина, как удавалось конкурировать с шаманами и переубедить местное население, помимо того, что, да, подарки роженицам?
3: Ну, вручали. Особенно вот действовал личный пример. Вот в то время как бы пропаганда, она как бы так не особо была эффективна. Личный пример. Вот что вот доктор Потанин, вот личным примером предлагал, значит, коренному национальному населению помыться в бане, сам шел, значит, и особенно вот, значит, были такие подвижники, Галина Николаевна Аносова, это была комсомолка тоже, вот, она работала в Толькинской тундре, там, в Нижневартовском районе, вот, и ее прозвали «девушка, побеждающая смерть». Я когда она оказывала помощь, значит, молодой девушке из коренного национального населения, где именно хирургическую помощь, то возле чума стояли, значит, люди, значит, роптали, а шаман говорил, что если девушка умрет, то умрет и врач. Вот, и потом в нее, значит, даже один из толпы, значит, бросил нож. Он, правда, в нее не попал, но вот такие примеры были, что, значит, приходилось личным примером.
2: Расскажите, какие аргументы приводил Потанин, чтобы уговорить охотника Ханты лечь в больницу?
3: Ну вот...
2: Как проходил прием и вот чем он убеждал?
3: Ну вот он, значит, предлагал охотнику поехать в больницу. Вот тот, значит, подумав, говорил, ну ладно, я поеду, а жена моя как? Дети, ладно, их возьмем с собой, говорил Потанин. Ну ладно, вот мы их с собой возьмем, а у меня же еще ведь собаки, кто их кормить будет? Он говорил, и собак возьмем. Что вот таким вот именно как бы простым вот человеческим таким как бы общением и примером. И потом вот везде разносилась молва. Это уже, значит, показывалось как таким, значит, реальным примером, что нужно в больницу ехать.
2: Вот. Можно доверять, да?
3: Да.
2: Особенности лечения Ханты и Манси, по наблюдениям Потанина, они принимали лекарства только известные, сильно пахучие. Это так?
3: Ну да, вот он в своих воспоминаниях писал, что вот такие вот, допустим, вот типа там мятные капли, что-то вот еще, то, что было им по вкусу, а они как бы прежде всего отдавали приоритет этому. Ну и пользуясь случаем, то, что нужно, как бы применяли для оздоровления населения.
2: А вот да, насколько большим должно было быть доверие, да, по сути, к незнакомцу, чтобы взять и съесть что-то неизвестное. 1930-е годы. Как медицинские работники пережили годы ежовщины? Как вообще удалось Потанину избежать, я не знаю, тюрьмы, расстрела?
3: Ну вот Николай Александрович в своих воспоминаниях тоже вот затрагивает этот момент. В то время медицинские работники и остальная как бы культурная масса, значит, вот кто приезжал сюда на север, они как бы были многогранными. Он как бы был и режиссером, и сценаристом, вот, и значит, и общественным деятелем, возглавлял Тибет-Сантруд, это профсоюз, значит, в настоящее время. И вот эта общественная, значит, большая, многогранная, значит, деятельность, она как бы создавала вокруг него какой-то определенный ореол известности вот такого, и тем более у него характер был такой очень добрый, что ли, и вот это выделяло его среди многих.
2: Вы думаете, его уберегло то, что он был известный и исключительно по характеру прекрасный человек, либо, может быть, вот я так думаю, не уберегло ли его то, что не стали его убирать, потому что он был полезен как специалист?
3: Ну, это,
2: терять,
3: наверное,
2: врача, который как бы может вылечить в итоге.
3: Да, это как бы, наверное, хотя в то время ты не всегда смотрели на специалистов, вот, и на более высокого ранга.
2: Но
3: вот,
2: у нас-то здесь их не хватало.
3: Да,
2: не хватало.
3: Вот как бы он в своих воспоминаниях вот эту сторону не подчеркивает, вот что именно профессионализм. Потому что, что касается профессионализма, то, не всякого сомнения, он был инфекционистом и патологоанатомом, и фтизиатром, и терапевтом, и организатором, но кем он только не был.
2: А расскажите, как коллеги о нем отзывались? Ну, был строгий?
3: Вот в своей книге «Лекарь. Судьба легенды» вот я как бы все, что мог, я собрал многие воспоминания, вот, и все, кто работали с ним, подчеркивали его такую общительное, значит, с коллегами, значит, доверие к людям, уважение, и особенно что касается больных, то он и к больным относился, ну, можно сказать, просто очень по-человечески, как бы с пониманием, и поэтому вот ему, значит, доверяли и коллеги, и вот воспоминания, особенно коллег уже, вот кто с ним работал, вот и по партийной линии, и по медицинской линии, то как бы все подчеркивали, что это был прекрасный руководитель, хороший врач, и как человек он был очень, значит, доступный для всех, и как организатор, как общественный деятель, и как культурный работник, и поэтому это была такая многогранная личность, что она просто всех к нему притягивала.
2: Расскажите, как сам Николай Потанин и местная интеллигенция проводили досуг. Вот я знаю, что у него была страсть к сценическому искусству, и он организовывал театральные постановки. Расскажите об этом подробнее.
3: Да, это у него было еще с самого начала его профессиональной деятельности. Он в 1914 году окончил, значит, Юрьевский университет деятельности. Он в 1914 году окончил, значит, Юрьевский университет, город Тарту. И

0: Нанси пускал, значит, в оборот для оздоровления, значит, вот больных. И поэтому его удивительное сходство с Лениным тоже как бы вот его, значит, как бы привлекало. Хотя он образ вождя мирового пролетариата никогда, значит...
1: Не спекулировал этим, да?
0: Да, я не исполнял вот, значит, на сцене, хотя как бы вот ему предлагали, но он... Я как-то это самое. Вот он там, значит, известные постановки ставил. Вот тут, в Доме народов Севера, вот бывало так, что во время постановки коренное национальное население выбегало на сцену прямо к артистам. Так что это все было до того, по тому времени органично вписывалось как бы вот в ту жизнь, что это все было как-то вот естественно, и главное, что все это, значит, давало реальные практически результаты для оккультуривания населения.
1: Вот он описал в своих воспоминаниях интересный случай. Ставили пьесу по настоянию начальника НКВД из жизни Ханты и Манси. И присутствующие в зрительном зале Ханты и Манси гурьбой пошли на сцену и присоединились к актерам, которые по ходу пьесы проводили у костра. В общем, зрители присоединились к этому кострищу.
0: Да, вот я говорю, что настолько все было реально органично, что это вот.
1: А говорят, скончался Александр Николаевич бессеребренником. Это так? И что на похороны ему собирали всем миром?
0: В 1969 году, значит, в марте месяце я поехал кочевать в оленеводческие бригады Красного Чума, а через 3 месяца он ушел из жизни. Вот я тоже поехал, значит, изведать неизведанное вот, в Красный Чум. Что касается, значит, вот его бессеребренности, да, это как бы вот потом уже писали последователи и, значит, кто с ним сотрудничал, что, значит, сбрасывались на то, чтобы установить ему памятник. Вот, это был город Дегтярск Свердловской области, вот, и там он, но самое-то вот ценное, что за 3 месяца вот до своего ухода из жизни он завершил все свои воспоминания, и которые вот тут в нашем архиве хранились, я их нашел, я им как бы дал вторую жизнь, что вот мы увидели этого человека, что не кто-то там, значит, писал об нем, фантазируя, а он сам реально все дотошно, досконально описал все периоды своей жизни по эпохам. До революции, значит, революция, гражданская война, как он работал, то в Белой армии, значит, его значит, призывали, то в Красной армии. И как-то все у него было, вот что он прошел все.
1: У нас это все есть в Государственном архиве Югры, я так понимаю?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Вы сейчас упомянули Красный Чум. У меня вышел выпуск, посвященный Красному Чуму. Кто не знает, что это такое, приглашаю в наш аккаунт Радио Югра. Он находится в социальной сети ВКонтакте. В разделе подкасты там есть выпуск, посвященный Красному Чуму. И я сижу с собеседником своим, да, который работал в Красном Чуме. Можно сказать, это была уже последняя волна вот этих вот организаций, как Красный Чум, Казымское отделение, верно?
0: Да, это значит, в то время Красной Чумы они относились к отделам культуры. Угу. И у меня в трудовой книжке запись, что это разъездной фельдшер Казымского Красного Чума.
1: Вернемся к нашему Николаю Александровичу. Да, как увековечено сегодня в Ханты-Мансийске память и обращение Николая Потанина?
0: Да, это очень такая тема больная для меня. Вот, что в 2006 году Советом Федерации России было, значит, принято постановление об увековечивании, значит, выдающихся деятелей в названиях улиц, учреждений, памятных досок. Я выступил, значит, с большим обоснованным материалом перед руководством здравоохранения округа. Вот, чтобы, значит, присвоить имя Николая Александровича Потанина окружному, значит, противотуберкулезному диспансеру, установить на здании Департамента здравоохранения памятную доску как первому организатору здравоохранения. Все у меня было документально оформлено, значит, в коллективах. Все, я выходил, все было это. Но мое представление почему-то осталось не реализованным. И на сегодня это, конечно, очень такая несправедливость большая.

0: потому что нас в Ханты-Мансийске, вот раньше, да, это был Остяковогольск, оставили большой след очень много выдающихся медицинских работников, которые возглавляли фельдшерско-акушерскую школу, медицинское училище, значит, заведовали отделом здравоохранения, окрысполкома и, значит, другими учреждениями. Они остались, это все было, значит, обосновано, представлено сначала Тюменским музеем истории и медицины, потом на основании этого, значит, я подготовил весь этот материал, но, к сожалению, на сегодня...
1: То есть я правильно понимаю, сегодня в окружном центре нет ни памятника, ни мемориальной доски, посвященной этому человеку, ни названия там какой-то организации, либо улицы, ничего нет?
0: Ничего нет, ничего в Ханты-Мансийске есть только, значит... Большим желанием Александра Васильевича Филипенко, mm-hmm. который утвердил, значит, вот наше от департамента здравоохранения представление, это детский противотуберкулезный санаторий имени Елены Михайловны Сагандуковой. Mm-hmm. Все.
1: Заканчивая наш разговор, хочу обратить внимание наших слушателей на один из самых важных профессиональных праздников – День медицинского работника. 21 июня наша страна чествует тех, кто спасает жизни врачей и медицинских работников. Предлагаю вам, Леонид Филиппович, поздравить своих коллег.
0: Я, конечно же, поздравляю всех своих коллег, особенно старую в хорошем, значит, смысле гвардию, медицинских работников, которые еще начинали трудиться в советскую эпоху, пожелать им крепкого здоровья и долгих лет жизни, и пожелать, значит, всей медицинской, особенно вот молодой, значит, братьей, так это хорошо будет сказано, чтобы они старались в каждом пациенте видеть своего близкого, родного им человека. Вот тогда, и чтобы, как мне говорили мои коллеги, которых уже нет на этой земле, вот что нужно видеть в больных своих близких людей. Вот тогда по-настоящему и больной будет чувствовать, и ты как бы будешь чувствовать удовлетворение. С праздником!
1: Присоединяюсь к сказанному. Я и сама в какой-то степени ребенок больницы, потому что у меня мама медицинский работник, и мое детство прошло в бак-лаборатории. Вообще запах стационара, запах медикаментов, запах больницы, для меня это запах детства. И люди в белых халатах, я без преувеличения говорю, для меня родные люди. Я вас, Леонид Филиппович, поздравляю тоже с праздником. Дорогие наши врачи, медицинские работники, здоровья вам, счастья вам и еще тысячи спасенных жизней. И небольшая ремарка для руководства больниц, поликлиник и диспансеров. День финансиста в России отмечается 8 сентября, а день бухгалтера 21 ноября. Пожалуйста, в день медика уделите внимание в большей степени врачам и медицинским работникам. 21 июня мы чествуем именно их. Наш разговор подошел к концу. С вами были исследователи истории медицины Югры Леонид Филиппович Струсь и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история. Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
7: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки. Искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про лабораторию безопасности. В гостях сегодня педагог-организатор отдела организации и проведения мероприятий автономного учреждения дополнительного образования «Мастерская талантов Сибириус. Лаборатория безопасности» Анастасия Тарлина. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Анастасия, давайте вы прямо сейчас нам расскажете, какие основные цели и задачи стоят перед лабораторией безопасности.
3: Лаборатория безопасности – это комплексная программа, направленная на снижение числа аварий с участием детей, предотвращение ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах. Задачи включают изучение правил дорожного движения и приобретение знаний о безопасности на дорогах, формирование умений, применять правила, распознать дорожные ловушки и избегать их. Воспитание дисциплинированных участников дорожного движения, обучение необходимым действиям в случае ДТП, включая оказание доврачебной помощи. Также вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике детского травматизма среди сверстников.
2: Понятно. То есть это такая большая работа с детьми школьного возраста. То есть чем раньше начинаешь ознакомить детей с правилами безопасности поведения и правильного поведения на дороге, тем, собственно, меньше случается неприятных ситуаций. Что касается возрастных групп, какие возрастные группы охватывает ваша программа и какие темы вы охватываете в рамках занятий с детьми разных возрастов?
3: Программы для детей разрабатываются по возрастным группам. То есть у нас есть младшая группа, это 5-8 лет, средняя группа, это 9-13 лет, и старшая группа 14-16 лет. Охватываем темы пассажирская безопасность, безопасность двухколесного транспорта и безопасность пешеходов. Так как сейчас период лета, наступил сезон самокатных велосипедных прогулок, мы самый акцент ставим на двухколесном транспорте.
2: Вот что касается двухколесного транспорта, об этом, конечно, говорим и в программе «По дороге безопасности», и вообще в целом мы в эфире радио «Югра» в разных программах, но, к сожалению, вижу я, как ведут себя подростки, когда становятся водителями этого двухколесного транспорта, значит, я понимаю, что не все, да, попадают в лабораторию безопасности, к великому сожалению. И что касается практических навыков и знаний, которые получают участники лаборатории безопасности, какие это? Ну, взять примеры, да, каких-то интерактивных занятий или каких-то упражнений. Прямо сейчас вот было бы интересно узнать, что
3: да,
2: это такое.
3: Да, то есть мы с лабораторией безопасности стараемся в большей степени практически отрабатывать с детьми. Оборудование нашего автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации, обучать поведению на дороге в условиях, которые приближены максимально к реальным. Благодаря этой методике проект имеет максимально широкую географию охвата в каждом муниципальном образовании и высокий уровень эффективности. Для детей разрабатывается площадка, на которой располагаются светофоры, пешеходные переходы, надувной автобус, электросамокаты, велосипеды, самокаты. Также и участники в формате практики преодолевают препятствия, что особо важно напоминать детям о том, что по пешеходному переходу нужно идти пешком и катить самокат рядом. Мы на каждом мероприятии напоминаем детям обязательно, потому что, как вы уже сказали, чаще всего в городе мы наблюдаем именно
2: другую
3: эту
2: ошибку. Картину, конечно, да. Наблюдаем, к сожалению. И есть, вот вы как человек, который имеет отношение к лаборатории безопасности, у вас есть какие-то личные наблюдения? Самая, не знаю, любимая, что ли, игра интерактивная, связанная с изучением правил дорожного движения, самая любимая детьми разного возраста, что больше всего привлекает?
3: Больше всего детям нравится, конечно же, практическая часть, именно фигурное вождение. Когда мы устанавливаем конусы, создаем для них препятствия, какие-то дорожные ловушки, они должны объехать, ну и, конечно же, обязательно мы всегда ставим светофоры и отрабатываем пешеходные переходы. Угу. Это прямо на каждом мероприятии.
2: Слушай, вот когда проходят эти мероприятия, все соблюдают правила или все-таки есть чему учить?
3: Конечно, есть чему учить. Не все соблюдают правила. Некоторые ребята, участники дорожного движения, они просто торопятся. Им важнее просто прокатиться на самокате, но не отработать именно правила.
2: Что касается эффективности вашей программы, как вы лично ее оцениваете? И про критерии, если говорить, какие критерии вы используете для измерения этих результатов?
3: Наверное, следует считать одним из главных критериев — это результативность. Степень достижения поставленных целей и запланированных результатов. в контексте дорожной безопасности это снижение количества инцидентов с участием детей. Мы стараемся работать так, чтобы наши дети не боялись дороги, а наоборот знали правила и были всегда в безопасности.
2: Вот это действительно очень важно, чтобы дорогу не боялись и не бездумно перебегали ее там, где делать этого ни в коем случае нельзя. Как раз-таки очень осознанно подходили и к переходу, и к нерегулируемому пешеходному переходу. В общем, ко всем действительно опасностям. Вот что касается опасностей и современных вызовов и тенденций, какие вы учитываете при разработке программы лаборатории безопасности? Ну, не знаю, например, рост числа ДТП с участием детей из-за того, что дети используют гаджеты или там все время в наушниках. Или, может быть, ориентируетесь на изменения в правил дорожного движения?
3: Да, на самом деле сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения – это приоритетное направление в работе по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Конечно, стоит учитывать рост числа ДТП. То есть мы не ведем сводку, но мы тесно сотрудничаем с госавтоинспекцией, и у нас есть данные, было ли, ну то есть в прошлом году было столько аварий с участием детей, в этом году меньше. Если стало больше, соответственно, мы начинаем понимать, что, наверное, мы где-то плохо поработали.
2: А вы эту информацию доносите до детей? Ну, скажем, вот в прошлом году вот случились такие-то, такие-то ДТП с такими-то или это информация, которая им не нужна?
3: Для детей младшего, среднего возраста эта информация не нужна, поэтому мы им об этом не рассказываем. И я думаю, что если мы будем говорить младшим детям об этом, что на дороге случается, возможно, мы где-то можем проявить у них боязнь.
2: Страх больше.
3: Да.
2: Что касается методов и подходов, которые вы используете для повышения интереса детей к изучению правил безопасности, какие это методы? Да? Может, игровые какие-то элементы? Вот
3: да.
2: Что вы используете?
3: Какие методики мы используем? Это моделирование дорожных ситуаций в условиях, приближенных к реальным, как мы уже говорили.
2: Мы говорили об этом,
3: Да. Ролевые игры, квесты, викторины. Также, когда мы внутри, в помещении проводим мероприятия, мы смотрим различные видеоматериалы, направленные на снижение числа аварий. Ну и в основном, конечно же, это вот практический формат. Это во время уроков мы проводим фигурное вождение.
2: А вот вы сейчас упомянули ролевые игры. Я правильно понимаю, кто-то из тех детей, которые находятся на этих занятиях, становится инспектором,
3: верно.
2: А кто-то, собственно, водителем. Кем больше нравится быть детям, инспекторами?
3: Очень нравится инспектором.
2: Конечно, контроль осуществлять.
3: У нас есть форма, у нас есть жезл, и вот
2: здорово.
3: Им очень нравится именно роль инспектора.
2: Кто знает, может быть, потом эти дети примут для себя решение и пойдут и станут сотрудниками госавтоинспекции. Что касается партнерства, какие партнерства и сотрудничества у вас есть с другими организациями и учреждениями, помимо госавтоинспекции?
3: То есть мы совместно с госавтоинспекцией работаем, но нас можно всегда пригласить. То есть последний раз вот мы были в городе Урае на фестивале движения первых, там поработали. Нас можно всегда пригласить. И, ну, что хочется тоже напомнить, что участие в мероприятиях всегда только бесплатное. Мы работаем с образовательными учреждениями, с дошкольными, со школами работаем. То есть со всеми стараемся сотрудничать. Сейчас работаем на детских лагерях.
2: Анастасия, какие советы вы можете дать педагогам и родителям, конечно же, по поддержке и закреплению знаний, которые были получены в лаборатории безопасности? Ну, в повседневной жизни, я имею в виду.
3: Да, конечно, хотелось бы дать, наверное, в первую очередь совет нам, взрослым. Правильно соблюдать правила и напоминать об этом детям. Ведь именно мы для них пример. Если ребенок наблюдает нарушение взрослого человека, он и сам не будет соблюдать правила. То есть мы должны быть примером для подрастающего поколения.
2: Смотрите, у нас сейчас очень быстро развивающееся такое время, я имею в виду технологии, про технологии сейчас говорю. Что касается инновационных подходов или каких-то технологий, да, которые вы планируете, например, внедрить в будущем для улучшения программы лаборатории безопасности, есть уже какие-то наметки или есть какие-то конкретные примеры, которые вы готовы внедрять?
3: То есть сейчас каких-то конкретных примеров, которые мы готовы внедрять, их пока нет. Но у нас есть думки. То есть мы думали, что можно было, так как сейчас инновационные технологии. Конечно, можно было, я думала над тем, чтобы у нас появилась какая-то виртуальная игра. Возможно, то есть, чтобы дети не только с нами отрабатывали, но и у них на телефонах тоже появилась какая-то игра, где они могли изучить правила дорожного движения.
2: Ну или какого-нибудь робота или искусственный интеллект, которого будут звать инспектор. Ну, в общем, там фантазия.
3: Также мы думали макет улицы или города, где ребята могли бы сами подойти, выставить какую-то дорожную ситуацию, ловушки дорожные, нарушения или, наоборот, правильное поведение на дорогах. И, то есть, выявить сами установить, а кто-то, ну, другой из участников подошел и выявил нарушение.
2: Угу. Анастасия, в завершении разговора все-таки волнует меня вопрос, как вы взаимодействуете с детьми с особыми образовательными потребностями? У вас какие-то специальные программы или методики для этой категории участников существуют?
3: Угу. Я как педагог прохожу дополнительные курсы повышения квалификации для работы с детьми с особенными потребностями. Но на наших уроках мы стараемся детей не делить на особенных или не особенных. Uh-huh. То есть на наших уроках мы всегда, каждый ребенок, неважно, каким бы он ни был, uh-huh. он может всегда пойти и поучаствовать на наших uh-huh. площадках. Uh-huh. То есть uh-huh. Пока что за всю практику, ну, моей работы не наблюдалось еще такого, чтобы пришлось к ребенку относиться как-то по-другому. Uh-huh. То есть uh-huh. мы стараемся ко всем одинаково относиться. Uh-huh. Но курсы я прохожу.
2: Мы говорили сегодня о работе лаборатории безопасности. В гостях сегодня была педагог-организатор отдела организации и проведения мероприятия автономного учреждения дополнительного образования «Мастерская талантов Сибириус. Лаборатория безопасности». Анастасия Тарлина была в студии. Анастасия, спасибо, до свидания.
3: Спасибо.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
6: 6+.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП «Дрейдин» Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
13: Мам, а я принцесса?
14: Конечно.
13: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
14: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
13: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
1: Мы здесь, мы стоим у перехода.
2: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
3: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
16: Радио Югра.

0: окружное радио.
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток в городе мажет.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+. Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
5: Презентация через 5 минут.
6: Проспал экзамен.
7: Вот-вот опоздаю.
8: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
9: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
11: Да, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
12: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
13: Национальные проекты России.
14: 0+.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
16: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают нашему обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый. И мы с удовольствием каждую неделю знакомимся с такими людьми. А кто мы? В студии Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У нас на этой неделе в Ханты-Мансийске уже в 17-й раз прошел IT-форум. Каждый год к нам в рамках IT-форума приезжают очень крутые, классные специалисты, которых мы с Тимуром с удовольствием зовем к нам в студию, общаемся на интересные темы. Этот год не стал исключением. У нас сегодня в студии молодежный цифровой омбудсмен, генеральный директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Дмитрий Гуляев. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Добрый день.
4: Здравствуйте. Добрый день. Если честно, Дмитрий, я сегодня, ну вообще не сегодня, вот пару дней назад, когда как раз увидели вас в программе IT-форума, я впервые узнала, что у нас есть молодежный цифровой омбудсмен. Как давно вы у нас есть и чем вы занимаетесь? Вкратце, можно?
5: Институт молодежного цифрового омбудсмена, он был создан в 2021 году. В рамках форума, молодежного форума по управлению интернетом в Сколково я был избран. Вот, собственно, 5 лет в этом году мы празднуем этому институту. И он создан был под эгидой ООН. Так. Это важная здесь составляющая. Избирался омбудсмен нашим представителями нашего государства, представителями от ООН, бизнесом и самой молодежью. Собственно, вот такая позиция, она была создана для того, чтобы молодежь говорила простым, понятным языком с молодежью о сложных темах, связанных с цифровой безопасностью, с этикой в сети интернет, с какими-то аспектами, ну, в том числе правовыми, а как себя защитить в информационном поле. И так далее, и так далее, и так далее. И вот 5 лет мы занимаемся, на самом деле, тремя такими направлениями, и празднуя этот юбилей, мы их отмечаем. Это просвещение. Мы активно работаем с регионами, много проводим мероприятий, в том числе вот в рамках форума, который у нас прошел в Югре. Мы провели тоже специальный просветительский такой трек большой, но про него я чуть позже расскажу. Просвещение, поддержка. Недавно мы завершили конкурс, мы принимали заявки с большого количества регионов. Конкурс на ежегодную премию молодежи цифрового омбудсмена «Цифровизация во благо», где студенты, молодые люди, молодые специалисты со всей России и даже из зарубежных стран направляют свои технические и иные решения, проекты, которые в том числе, кстати, направлены на безопасность детей в интернете. И мы их дальше поддерживаем, сопровождаем с разными технологическими большими компаниями, с такими как Ростелеком, например, Хайтек Мейл и так далее.
4: Реализуете их потом?
5: Да, некоторые реализуем, некоторые дальше ведем, ну, как бы в какой-то степени как акселератор. И есть третье направление деятельности, это защита, собственно, детей, молодежи от угроз, которые сегодня существуют в цифровом пространстве. Они могут подавать свои такие сообщения о том, с какими проблемами они столкнулись, и дальше мы готовим конкретные предложения относительно того, куда при необходимости там можно подать, если это соответствует законодательству, куда можно подать заявление, да, даем форму этого заявления, например. У нас есть для этого платформа «Цифропомощь», и вот, собственно, она функционирует на официальном сайте молодежного цифрового омбудсмена. Получаем в этом направлении мы сообщения, наверное, правильно так сказать, в большей степени связанные, там, например, с буллингом в сети интернет, в большей степени связанные с деструктивным контентом и с дипфейками. Вот, наверное, такой топ, вот, ну, во всяком случае, в нашей практике он встречается. Хотя угроз, конечно, намного больше, если говорить там про угрозы безопасности, от которых нужно защищать, там на сегодняшний день их можно назвать порядка там 50-60, это только, ну, такие большие пласты, да.
3: Виды, это, да, угроз.
5: Виды угроз, да. Вообще, в принципе, когда говорим про защиту детей, молодежи, вообще обычного человека в сети интернет от угроз безопасности, их можно разделить на две таких больших категории. Первая угроза — это угрозы технические, то есть как бы все, что связано с технологией, ее воздействием, ну и как бы взломом там и так далее. И вторые угрозы, они на самом деле наиболее сложные, они сегодня наименее проработаны. Это угрозы информационно-психологической безопасности. Вот такой сложный термин, но смысл их в том, что это в основном манипулятивные угрозы. То есть, когда речь идет о том, что ребенку последовательно, постепенно закладываются определенные нарративы, закладываются определенные смыслы, дальше он должен определенным образом действовать. Например, так осуществляется вербовка в экстремистской террористической организации. То есть, это угроза информационно-психологической безопасности, ну,
4: да,
5: конкретно.
4: Когда влияние идет на ребенка.
5: Вот если технические угрозы на сегодняшний день, они во многом проработаны, в том числе бизнесом они активно прорабатываются. Законодательство, да, в этой части у нас есть, потому что есть уголовный кодекс, где есть отдельная глава, киберпреступления и так далее. А вот угрозы информационно-психологической безопасности очень слабо урегулированы, но это не потому, что мы сюда не смотрим, в эту сторону. Это потому, что их урегулировать почти невозможно. И здесь вопрос в воспитании и в таком, ну, постоянном системном ценностном, наверное, воздействии и взаимодействии с аудиторией, потому что каждое ее проявление, да, вот каждую форму, ее невозможно предсказать заранее. Угу. Там есть, ну, например, при доведении до суицида, эта угроза называется кибербулицид. А вот при доведении до суицида там есть четкая методика, четкая механика, да, прям поэтапная. И многие из этих этапов, которые есть и используются злоумышленниками, они с точки зрения законодательства никак не урегулированы. Невозможно оказать воздействие на психологию, залезть в голову. Угу. Это невозможно сделать. Но вот итоги, итоговые шаги уже можно, да, квалифицировать как преступление, связанное с доведением до самоубийства, например.
4: Так и невозможно угадать, где, в каком городе страны, какой ребенок общается с потенциальным вот этим...
5: Да, более того, не то, что практически невозможно угадать, а очень сложно в какой-то степени иногда и понять, какая это угроза. То есть иногда ты даже не понимаешь, что это какой-то этап, который предвкушает какую-то угрозу. Угу. Вот в этом очень большая сложность. И вот есть тоже такой термин, он криминологический, да, это латентность. Вот преступления и правонарушения, угрозы именно информационно-психологического характера наиболее латентны. Угу. Потому что это работа с психикой жертвы, и она очень боится, особенно если это ребенок, рассказать о том, даже если уже понимает, что это угроза, она очень боится об этом рассказать, потому что думает, что она виновата в этой угрозе.
4: 71% детей не делятся такими ситуациями с родителями, поэтому я с вами здесь абсолютно согласна.
3: Безопасность детей в интернете, она подразумевает не только защиту, да, наверное, от мошенников или от каких-то плохих дяденек, которые втираются в доверие, но и от деструктивного контента. Наверное, может быть, взрослого контента. Но вот сколько сайтов я чисто с исследовательской точки зрения не посещал, там фильтр возраста выглядит следующим образом. Вылазит баннер, подтвердить, что вам есть 18 лет. Да, мне есть 18 лет, добро пожаловать, смотри, что хочешь. А при этом, ну, любой ребенок, если он, конечно, не пионер...
5: Не из движения первых.
3: Ну да, я имею в виду, не очень честный человек, который нет, мне нет 18, я пошел, мне сюда нельзя. Он нажмет эту кнопку и дальше. А как можно обезопасить детей? Ну, то есть блокировать все подряд, что косвенно так или иначе может содержать какой-то контент, который, ну, запрещен для... Ведь то, что у нас попадает под нашу российскую цифровую юрисдикцию, понятное дело, можно регламентировать. То, что у нас идет от Запада, но они как бы в последнее время с нами не так охотно сотрудничают. Есть определенные примеры, да, после которых эти сервисы были заблокированы. Можно ли обезопасить детей на 100% в интернете?
5: На самом деле вопрос прекрасный, я его слышу часто. И в каждом случае ответы могут быть как разными, так и одинаковыми. Вот смотрите, у нас есть жесткая сила, есть мягкая сила. Воздействие, регулирование там и так далее. Вот блокировки, про которые вы говорите, там, сайтов с деструктивным контентом, которым занимается там Роскомнадзор, это вот такая жесткая сила, связанная с государственным регулированием. Есть мягкая сила, когда создается некое сообщество, и вот эта негативная история вытесняется позитивными трендами, тенденциями, которые связаны с тем, что создается некоторое такое сообщество людей, которые пропагандируют, в хорошем смысле слова, правильные ценности, пропагандируют позитивные ценности и формируют мышление, отношения. Если отвечать на... молодежь с информационной — это про это. Это про второй путь. Угу. Это не про какие-то там жесткие ограничения или еще что-то. То есть мы не про запретить интернет. Мы про то, что интернет, искусственный интеллект, иные технологии — это дополнение к существующему миру, к существующей реальности. И нужно научиться понимать, что эти технологии усиливают наше мышление. Не заменять свое мышление ими, например, а усиливать свое мышление и правильно ими пользоваться. И вот можно ли обезопасить, это был вопрос ключевой, да, детей на 100%? А у меня встречный вопрос. А как вы думаете, а нужно ли?
3: А хочется иногда. Вот, допустим, есть определенные тренды, а дети, они же в своем возрасте, опять-таки, в силу возраста, не всегда понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, условно, родитель дал планшет, на, играйся, я пошел готовить суп. А ребенок волен делать, что хочет, заходить, куда хочет. Он нравится ему смотреть скибиди туалет. Но мы понимаем, что как такового там полезного для его развития в его возрасте контента, ну, не сильно много. Сегодня одно, завтра другое. Послезавтра появятся там новые зубастые страшные герои мультиков. И гоняться за трендами, 24/7 мониторить, что смотрит твой ребенок, ну, ни один родитель не будет и не захочет этого делать. Любой родитель скажет, ну, я доверяю своему правительству, ведомствам, Роскомнадзору, наверное, им виднее.
4: Я тебе цифру могу точно сказать. Вот когда готовилась к эфиру, нашла прошлогоднюю статистику, что не ограничивают действия детей никак в интернете. 44% российских родителей. Но ты в основном приводишь примеры контента каких-то мультиков странных, да, непонятных, с неправильными ценностями. А здесь-то есть опасности посерьезнее. Кибербуллинг, например, мошенничество. Вот это же тема обширная. А вы когда задавали вопрос, стоит ли, вы считаете, что не стоит?
5: Смотрите, я считаю, что сложное время рождает сильных людей.
4: Угу.
5: Мы с вами, когда воспитывались, не имея такого там доступа, такого количества угроз, в том числе в сети интернет, мы, тем не менее, на улице имели те же самые там угрозы, связанные с безопасностью. Удар коленкой на улице, удар кулаком. Ага. Это тоже разного рода угрозы вот этого физического воздействия. Вот разного рода угрозы в сети интернет — это тоже как удары. И от них надо защищаться. Есть как бы здесь и правовые механизмы, есть механизмы, связанные там с саморегулированием, сегодня они развиваются. Но я считаю, это мое как бы субъективное мнение, но не нужно стремиться к стопроцентному вот этому, стопроцентной изоляции детей от угроз. Просто потому, что будучи в такой среде, в теплице, в тепличных условиях, дальше они все равно вырастут, они все равно будут сложными, они все равно будут взрослыми. А угрозы будут сложнее.
4: И они будут не готовы к ним просто.
5: И они просто будут не готовы, верно сказали изначально, что угрозы меняются, трансформируются. Сегодня это кибербуллинг, завтра это там какая-то другая угроза, она у нас будет на флаге, мы будем ее обсуждать, мы будем с ней бороться. Но к этому времени эти дети, которые были в тепличных условиях, подросли. Угу. Поэтому важно учить детей разговаривать с ними, даже не учить назидательно, а вот именно разговаривать, общаться о том, какие угрозы сегодня есть, и вот обсуждать эти угрозы, как ты бы себя повел в случае, если, угу, условно говоря. И вот, вот это моделирование ситуации, объяснение того, что да, это не норма, то есть мы не говорим про то, что кибербуллинг норма, но в части того, что кибербуллинг — это угроза, которая реально есть, ну, она есть. Зачем говорить, что мы его запретим? Мы его не запретим.
4: Никогда, да.
5: Его не будет, ну, такого быть не может, просто потому, что буллинг никто никогда не запрещал, и он продолжается.
4: И он всегда был, и во время без интернета в нашем детстве буллинг тоже был, когда мы
3: так
4: росли.
3: Так более того, запрещаешь, что это для детей, ты ограничиваешь и взрослых.
4: Вот смотрите, про запреты как раз. У нас сейчас, хочу узнать, какая ситуация в России, потому что в мире массовая тенденция идет на запрет соцсетей для подростков. Вот в начале этой недели власти Британии сообщили, что с 16 лет только можно будет в соцсети. До этого Турция заявила, что у них вообще с 15 лет. Австралия полностью запретила уже давно. Там Франция тоже планирует. Короче, все больше стран хотят запретить детям сидеть в интернете. У нас в России вообще обсуждаются такие идеи? И как вы думаете, стоит ли запрещать детям соцсети?
5: Эти идеи в России обсуждаются. Вот 5 лет я молодежный цифровой омбудсмен, 5 лет мы эти темы обсуждаем. На самых разных площадках, на всяческих разных форумах и так далее тема по-прежнему актуальна. Но интересно то, что Россия в этом направлении, она идет как раз по пути больше свободы. То есть мы, вот там, в отличие от коллег, про которых вы сказали ранее, да, мы не идем по пути того, что а давайте откажемся от этого, а давайте сделаем так, что вот эта среда, которая цифровая среда, это тоже среда социальная. Угу. Эти социальные сети сегодня, они заменяют во многом улицу, да, двор, заменяют во многом там школьный класс иногда и так далее. И это тоже часть социальной среды. Ребенок там социализируется. Есть даже такой термин сейчас в науке, он активно прорабатывается, называется он киберсоциализация. Вот здесь есть разные мнения. Я, например, считаю, что этот термин нужен, и он отражает веяние времени. А многие эксперты считают, что киберсоциализация — это страшно, и лучше бы от нее отказаться. Но это факт. Это вот, ну, тенденция, которая сегодня есть. Мы, запрещая социальные сети, что делаем? Отказываемся от части социализации, в которой наши дети как бы уже есть, в которой они уже живут. Странно.
4: Я тоже так считаю.
5: Поэтому о полном запрете, конечно, говорят. Но вы спросили мое субъективное мнение. Мое мнение, что, ну, собственно, не стоит блокировать. Блокировать единицы контента, например, блокировать конкретные проявления, да, конечно, безусловно. Как и любое там правонарушение, преступление, оно должно пресекаться, оно должно наказываться и так далее. Но блокировать среду, среда — это как технология на сегодняшний день. Она нейтральна изначально.
4: Угу.
5: То есть у нее нет ни плюса, ни минуса, как в физике. Она ноль. Вопрос в том, как бы вот в в чьих руках она окажется и кто умеет ей как пользоваться.
3: А мне кажется, Марина, работа в этом направлении уже идет в плане ограничения детей, выхода и доступа к соцсетям. Объясню, да, вот на примере, например, Ютубом легально ребенок, ты пользоваться не сможешь. А Телеграмом запрещенным или Ватсапом запрещенным ты пользоваться не сможешь. Запрещенным Инстаграмом ты пользоваться не сможешь. Все, что у тебя остается, это контакт. Все, что у тебя остается, это мессенджер Макс, да, это сферумы, это то, что вот детям можно. Но это то, что можно контролировать, регулировать и регламентировать. Ну, проще говоря, если бы правительство или умные люди, которые принимают эти решения, хотели бы ограничить влияние деструктивной информации, контента, мошенников, там, кибербуллинга на детей, они бы сделали следующим образом. Вот вам есть мессенджер Макс, например, сидите, общаетесь там безопасно, а если там будет что-то опасное, то это мы сможем быстро пресечь. А вот Telegram и WhatsApp, запрещенные в России, вам нельзя, потому что мы не можем не влиять на них, потому что они не идут к нам на контакт, потому что мы не можем заставить их не показывать вам то, что мы не хотим, чтобы вам показывали. Вот и все. То есть у нас уже идет планомерно ограничение детей и молодежи в том числе доступа к контенту.
4: Но это не только, это касается и взрослых.
3: Неофициально у нас нет официального закона, который бы ограничивал 16-летнего или 15-летнего.
4: Вот, но речь-то как раз про это. А вот вы сказали, что вы не видите в этом смысла, я тоже не вижу. А к вам прислушаются, когда это будет обсуждаться на высоких уровнях? Вы вообще имеете, скажем так, влияние какое-то, когда обсуждаются на уровне там, Госдумы, Совета Федерации, каких-то министерств? Вот такие вопросы. Вас приглашают на эти диалоги?
5: Я, члены моей команды, активно участвуем в обсуждениях и на площадке Общественной палаты, и на площадке Государственной думы. Я член экспертного совета при Комитете Госдумы по молодежной политике.
4: О!
5: Есть также площадка уполномоченного при президенте по правам ребенка. Я там тоже член экспертного общественного совета. И эти темы там действительно поднимаются. И мы их обсуждаем с разных сторон. Вот, ну, как бы, вот это важно. Прислушиваются ли в конечном итоге, сказать сложно, потому что ситуация меняется, угрозы меняются. Вы правильно сказали изначально про историю, связанную с контролем, наверное, в какой-то степени, да? Действительно, наши площадки, они для нас более понятны. Вопрос, когда мы говорим про площадки какие-либо, вопрос в том, а кем они контролируются? Условно, а данные, которые вот там есть наши, а вот паттерны поведения, которые мы оставляем, да, внутри этих площадок, они собираются кем и для каких целей? Площадки наши, ну, понятно, кем. Площадки, те, которые вы назвали, которые сегодня ограничиваются, а кем?
3: Можно ответить американские спецслужбы, да, можно все скинуть на них. Но в целом даже сейчас есть история, помните, такое приложение Pokemon Go называлось, когда мы все ходили этими, со смартфонами и ловили покемонов. И есть информация такая, что это с сотни миллионов смартфонов видео, когда мы камеру включали, чтобы поймать там Пикачу условного, да, все это снималось, а потом оцифровывалось, и буквально сейчас у определенных служб и определенных сил есть 3D-макет вообще всего земного шара со всеми зданиями, строениями, причем и внутри, и снаружи.
4: Ну, это вот на прошлой неделе.
3: Заводы, секретные фабрики, там, школы, детские сады, больницы, учреждения, где мы сейчас находимся, может быть, тоже уже давно оцифрованы, и где-то у американских спецслужб есть, да. Вот это один момент. А кто знал, что 5 лет назад именно для этого оно создавалось? Не, были догадки, конечно.
4: Была просто игрушка. Ты же в нее сам играл.
3: Я в нее сам играл, и очень много, в итоге покемонов поймал. Мы-то думали, что это, это бред, какой-то теории заговора. Кому это надо вообще? А сейчас понимаем, что оказывается надо.
4: Угу.
3: Давайте сейчас прервемся на короткую рекламу, буквально через 2 минуты эфир возобновим.
1: Важен каждый.
0: Радио Югра. Реклама.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы

0: P304-662-533-100-101.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
7: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Важен каждый.
9: В эфире программы «Важен каждый». У нас сегодня в студии молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев. Мы до рекламы уже обсудили много вопросов, Дмитрий. И вы нам сказали в первой части программы, что одно из направлений вашей работы – это защита как раз детей.
10: Ну, а вот, кстати, помните, вы говорили о том, что как это цифровой, не кибербуллинг, а когда детей доводят до...
9: Да?
11: Кибербуллицит.
10: Кибербуллицит. А вообще вот эти вот движения, течения, вроде как, типа как «Синий кит», который запрещен там в России, да, они себя изжили или это никуда не делось? Просто о них не слышно в последнее время.
11: Нет, они себя не изжили. А то, что о них не слышно, это говорит о том, что они, может быть, ушли просто глубже. То есть методики, сами по себе методики, они по-прежнему применяются. Действительно, мы не слышим об этом в массовой. Угу. Да, составляющие. Но при этом методики по-прежнему есть, и опять эта же угроза, она трансформируется в другие проявления. То есть, в принципе, угрозы, которые существуют в интернете, они очень динамичны с точки зрения своей структуры, с точки зрения вот, ну, того, а как им в том числе противостоять. Поэтому нет, это не ушло, это действительно попало очень жестко уже в правовое поле, то есть как бы поэтому так ярко, так открыто мы это сейчас как бы не видим, не наблюдаем, потому что это тоже, ну, своего рода, знаете, формирование негативного настроения среди тех же детей, молодежи там, и так далее, если мы чувствуем себя незащищенными.
10: Ну, условно говоря, да, появились механизмы, которые помогают быстренько блокировать их, запрещать, там, условно, группы ВКонтакте удалять. А вообще для кого это надо? Ну, то есть кто этим занимается? Какие-то маньяки полоумные или спецслужбы американские? То есть вы сказали, есть целые механизмы, целые методики. То есть это не
9: сценарий,
10: просто какой-то, да, какой-то там дяденька решил заниматься этой противоправной деятельностью. Это какая-то методичка, значит, существует. Да, он знает, что он делает. Он
9: знаете
10: знает,
9: ли вы, кто стоит за этим?
10: Зачем это вообще? Почему?
11: Да, вопрос тоже очень интересный, но стоят за этим в первую очередь люди. И вот люди...
9: Больные какие-то?
11: Не всегда можно их так характеризовать. Здесь стоит говорить о мотивах, на самом деле, у вот агрессора, манипулятора, и они всегда разные. И иногда бывает, что вот кибербуллицит может быть не для того, чтобы довести, например, да, вот до такого состояния жертву, а для того, чтобы на определенном этапе начать вымогать деньги. Uh-huh. Тогда речь может идти о том, что это uh-huh. такой экономический, да, экономическая составляющая. Иногда это люди, которые действительно имеют некоторые отклонения. Uh-huh. Тоже такое может быть. А иногда это действительно, ну, как бы осуществление вербовки в свои ряды для того, чтобы дальше люди совершали противоправные действия, находясь на крючке. То есть, ну, манипуляция в прямом смысле слова, и здесь могут быть как бы это как раз вербовки там и в экстремистские организации, и террористические организации, и в разного рода сообщества и так далее. То есть здесь на самом деле очень разные мотивы, и вот невозможно заранее понять, А вот кто с тобой работает? Угу. Это может быть спецслужба.
10: Вот нет ощущения, что это часть системной информационной войны против России, против российских граждан?
9: А это ведь... же по всему миру происходит.
10: Нет, понятно, но так ты думаешь, на нас тренируются только. Я имею в виду, что здесь вот буллинг детей, да, здесь взрослых вербуют куда-то, здесь

0: там еще что-то. Здесь какие-то, как вы сказали, нарративы, здесь политические какие-то идеи вкладывают. Здесь вкладывают мысль о том, что нужно выйти всем на революцию там, и так далее. Если рассматривать это через призму, например, есть нейросеть, которая обучается, да? То есть, получается, на нас тренируются, и причем тренируются уже не первый год. И дети — это как один из инструментов психологической тренировки. Ну, то есть, если ты понял, как общаться с детьми, вот им именно там в части доведения до суицида, то ты можешь эти инструменты использовать, например, для того, чтобы детей направлять не из окна прыгнуть, а, например, пойти и поджечь квартиру родительскую, там, или еще что-нибудь, или как-то еще нашкодить, или как-то какой-нибудь трелейный шкаф сжечь, например.
1: Ну, поджечь, да? Что-нибудь, это в чистом виде мошенники.
2: И таких случаев достаточно много.
0: Мне как будто кажется, что вот эти истории с синими китами, это просто была тренировка для того, чтобы потом, через 5 лет, сегодня, этих же детей направлять не в окна, а направлять на релейный шкаф из бутылки зажигательной
1: смеси. Ну, все может быть. Кто тебе даст точный ответ? Это же твое предположение.
0: Ну, сходится просто.
1: Возможно. Слушайте, мне...
2: Важны мотивы, на самом деле, в этой части. То есть у нас есть сейчас такой тоже термин внутри и юридического сообщества существует, и политологического сообщества — гибридная война. Угу. То есть вот гибридная война, которая объединяет в себе инструментарий как такого психологического воздействия, так и технического воздействия. Здесь, безусловно, в этой концепции научной вот такие цифровые инструменты, цифровые шаги в случае мотивов, когда они действительно там политизированы, еще как-то, да, вот в этом случае можно рассматривать цифровую среду как некое такое поле боя. Да, это одна из концепций, это лишь один из вариантов, в том числе обсуждаемых в научном сообществе. То есть да, тенденция есть, и да, действительно, здесь тогда мы говорим совсем не только про Россию, мы говорим, в принципе, про мировой тренд, потому что эта история, если там, мы посмотрим исследования той же там лаборатории Касперского, да, нашей, если мы посмотрим исследования зарубежные, мы везде видим эту проблему.
1: Можно задать вам вопрос, когда речь идет про детей и цифровую безопасность, уж простите, пожалуйста, но почему-то в голове сразу возникает Екатерина Мизулина, которая активно тоже занимается защитой детей в цифровой среде. Вам не обидно, что вот вы 5 лет уже существует, да, ваш институт, а как будто бы про вас знает гораздо меньше людей, чем про Мизулину. И если какие-то проблемы у школьников, они сразу ей пишут. Как сделать так, чтобы вот эту переломить историю? И вообще вы с ней сотрудничаете? Знакомы, я не знаю, как-то?
2: Мы периодически выступаем командой на площадках, которые она организовывает в общественной палате. У нее есть ежегодный форум по безопасности в интернете. То есть мы, в принципе, экспертизой обмениваемся, угу. Достаточно активно обмениваемся. Знаете, я вот тут, наверное, обратил бы внимание на то, что нет, не обидно, потому что работа, она ведется не всегда публично. И вот если Екатерина ведет эту работу максимально публично,
1: это
2: в какой-то степени, ну, наверное, тоже инструментарий, то наша работа, она связана, ну, может быть, с какими-то более закрытыми, да, форматами там взаимодействия и с нашей целевой аудиторией, и потом для решения каких-то вопросов и проблем. Мы в первую очередь работаем с бизнес-сообществом, то есть как бы, если она там с государством, то мы больше работаем на сегодняшний день с бизнесом и обсуждаем эти угрозы, потому что зачастую многие угрозы, я всегда это говорю на своих мастер-классах. Вот у нас сейчас в Ханты-Мансийске внутри форума международная школа лидерства в цифровой отрасли «Югра». Вот мы специальный трек запустили. Впервые «Югра» — это пилотный регион.
1: Круто.
2: Мы как раз вот это просвещение там тоже, ну, вот эти угрозы тоже обсуждаем в какой-то степени.
1: А участники
2: вот...
1: дети, я правильно понимаю?
2: Нет, здесь участники студенты. Угу. Студенты, но они в том числе освещают тематику детской безопасности и работают для детской безопасности. Вот. И вот такие форматы работы, они здесь тоже очень и очень важны, на мой взгляд.
1: Но как бы сделать так, чтобы про вас узнало как можно больше детей, школьников, студентов? Вы как-то ходите, я не знаю, есть у вас представительства, которые ходят по школам и говорят, вот есть такой цифровой омбудсмен молодежный, туда можно написать, не только Мизулина можно писать, вот сюда, а здесь гораздо глубже проработают проблемы.
0: Я сейчас объясню. Вот, например, у детского омбудсмена, да, у нас в Югре, фотография, ее портрет, номер телефона и там QR-код, куда можно написать ей напрямую.
1: В
0: каждой школе висит на доске вот с информацией.
2: Может, да, быть, но это такой и пример? Государство. Уполномоченный. А все-таки Институт молодежного омбудсмена это общественный институт. Он функционирует как под эгидой, да, действительно, этого форума, ООНовского форума, но он общественный. Угу. То есть он про молодежь для молодежи.
1: Понятно.
2: Молодежь для детей. То есть как, поэтому это не государственная система, где все должны повесить фотографию этого омбудсмена там, у себя в школе там, да, и так далее. У нас есть свой сайт, у нас официальный, у нас есть вот, платформа «Цифропомощь». Мы активно вовлечены, в том числе и в государственную повестку, риску, в том числе в экспертные советы и так далее, в бизнес-сообщество. И, собственно, ну вот этой системы, наверное, хватает, потому что здесь формируется тоже такое определенное доверие, к доверию между людьми, которые... Я говорю про молодежь, да, и членов нашей команды, между людьми, которые примерно близки по возрасту, но, может быть, отличаются не проблемами, а отличаются, может быть, какой-то знаниевой компонентой изначально. И вот тут, ну, больше эффект, скажем так, от такого взаимодействия может быть именно на превенцию. А вот после, да, того, как угроза состоялась, к уполномоченному ведь можно обращаться, как правило, тогда, когда... что-то уже случилось.
1: Все правильно. Как нам говорил уполномоченный, не так давно, кстати, была у нас в гостях, уполномоченный по правам ребенка в Югре.
2: Мы прекрасно с ней работаем,
1: вот.
2: И взаимодействуем.
1: Она как раз говорит, что обращаются-то всегда уже, когда что-то случилось.
2: Это по закону так, да.
1: Вот. Но когда вы сказали, что вы не под эгидой государства, все стало на свои места, теперь мне все понятно. Вы еще сказали, что вы активно взаимодействуете с бизнесом в первую очередь. Про какой бизнес идет речь? Какой-то крупный IT-компании, банки, я не знаю, с чем, с кем?
2: Да, здесь речь идет скорее об IT-компаниях. Это как раз наши цифровые платформы, на которых, собственно говоря, дети и сегодня в том числе находятся.
1: Отлично. А вот, например, с мобильными операторами вы взаимодействуете как-то?
2: Внутри ассоциации электронных коммуникаций, да, у нас представлены мобильные операторы, с ними мы тоже сейчас начинаем работу в этом направлении.
1: Да, мы просто не так давно с Тимуром видели рекламу одного мобильного оператора, мы в эфире про это много раз говорили, могу даже назвать его, это Билайн. Он сказал у себя в рекламе, что покупайте наши детские сим-карты, и ваш ребенок будет обезопасен от всего, от мошенников, от спама, от всевозможных там ссылок запретных и прочее, он просто все будет плохое заблокировано.
0: Да, и у нас вопрос такой, если есть такая возможность заблокировать, да, и не допустить, а почему для всех остальных абонентов это не сделать превентивно, как вот вы говорили сегодня?
1: Да, вы не могли бы там с бизнесом, опять же, поговорить на эту тему? Ну, потому что мы, правда, задаемся вопросом, если у мобильных операторов есть такая возможность, почему они ее не используют во благо всей страны, а только с целью зарабатывания денег продают как бы сим-карты детям и говорят, вот детей мы ваших обезопасим. Можно ли сделать так, чтобы
2: надо сказать, всех обезопасить? Надо сказать, что эта компания очень долго шла к этим решениям, про которые сейчас идет речь, и эта компания одна из... Ну, я не говорю там среди операторов, а вообще в принципе в IT-отрасли. Это компания одна из самых социально ориентированных компаний. То есть у них очень много очень крутых, интересных проектов, которые связаны с детской именно безопасностью в цифровой среде. Вот. И я думаю, что этот пример, этот кейс, который мы сейчас получили, он станет дальше такой тиражируемой практикой. Может быть, сейчас после апробации он будет более активно использоваться и другими игроками в отрасли.
0: А, смотрите, запрещенный в России Telegram, WhatsApp, Твиттер, Дискорд, не работающий Ютуб, запрещенный Инстаграм. Вот из вышеперечисленного кого больше всего жалко?
1: Лично Дмитрию ты имеешь в виду?
0: Да. Не в плане безопасности, не в плане деятельности. Вот просто по-человечески. Чего не хватает больше?
1: Какой площадки?
2: Лично для меня персонально нет такого ответа на этот вопрос. Потому что мне, в принципе, всего достаточно.
0: Ну, то есть они ушли, и бог с ними, да?
2: А лично для меня, да.
1: Угу. Ну, альтернативы, значит, есть. По поводу, кстати, альтернатив. Вот мессенджер Макс. В прошлом году его активно внедрили в образовательную сферу. Это реально безопасный мессенджер, вот как нам говорят? То есть много ли он решил каких-то проблем? И как вообще он в молодежной сфере популярен? Школьники реально им пользуются? Или потому что как бы надо для учебы скачали его? Вот этот...
2: Здесь на этот вопрос ответить сейчас сложно, потому что Messenger Max сегодня — это система, которая каждый день развивается. То есть мы не говорим сегодня о нем, как о том, что вот уже сложилось, интегрировано, и вот оно существует, давайте оценивать. Оценить сложно, потому что это то, что сейчас действительно ежедневно совершенствуется. И по поводу того, насколько он сейчас популярен среди детей и молодежи, не могу сказать, потому что просто не видел исследований в этой части, а это нужно проанализировать аудиторию и проанализировать, в том числе, мотивы нахождения там, да, аудитории именно в этом мессенджере. Но факт в том, что то, что мы видим сейчас, это явно не конец, это... Ну, такое
1: начало,
2: как бы,
1: мне кажется,
2: хорошее,
1: только...
2: яркое начало.
0: Но здесь, смотри, очевидно, есть ответ. Messenger Max настолько же безопасен, как и запрещенный Telegram. Но дело в том, что Messenger Max, он управляем и регламентируем.
1: И весь опасный контент можно вовремя убрать.
0: Ну вот.
1: Это плюс большой.
0: Ну
1: с
0: вот.
1: С точки зрения детской аудитории, это колоссальный
0: плюс. По одному
1: плюс.
0: Нажатию кнопки.
1: Да.
0: А попробуй убери какую-нибудь мошенническую группу из Telegram.
1: Ну, я боролась, ты же знаешь, я... 1000 жалоб отправила на один мошеннический аккаунт, он поныне существует. А я уже года 2 отправляю эти жалобы.
0: Ну, это продает вещи в интернете, там, блузочки за 500 рублей, и с миру по нитке, как говорится, зарабатывает.
1: Да.
0: И никакого права на него нет.
1: Нету.
0: Никакой управы.
1: Эти
0: сотнями
1: больше...
0: писали жалобы, подключали ботов, которые писали жалобы. плевать вообще.
1: Не удалили до сих пор, хотя года два на него жалуюсь. Вот и тебе ответ. В Максе, я думаю, такой быстренько бы сразу удалилась и пресекли этот момент. Ладно, на самом деле, к сожалению, время, как всегда, ограничено. Но в завершение вот хочу сказать еще, в этом году, буквально вот 1 июня, в День защиты детей, была опубликована информация, МВД сообщили официально, что число детей несовершеннолетних, которые пострадали от IT-преступлений, выросло с начала этого года в два раза по сравнению с прошлым годом и достигло уже 13 тысяч человек. Это колоссальная цифра. Так что работы у вас, Дмитрий, ого-го.
2: Это да, работы много.
1: Я не знаю, может ли чем-то наша общественность вам помочь? Скажите, может, родители могут как-то помочь? Как-то какие-то ссылки вам направлять? Ну, вообще, какая-то есть у вас работа с родительским сообществом, в целом с детьми? Что мы можем сделать, чтобы сделать цифровую среду для наших детей безопасной? Вот нам, скажите.
2: Наверное, самим находиться в состоянии безопасности, ощущать себя безопасно и транслировать эту повестку каждому окружающему человеку. То есть сказать, что там давайте сделаем рабочую группу, давайте там создадим консорциум, совет или еще чего-нибудь. Но, понимаете, не хотелось бы делать чего-то ради того, чтобы это просто было, и мы сказали, вот это есть, как бы вот мы тут все защитили после этого. Да нет, на самом деле все начинается с каждого из нас здесь. И если мы понимаем, что там это угроза, мы понимаем, что мы с ней столкнулись, нельзя про это молчать. Не стоит про это молчать. И вот ваш рассказ о том, что вы столкнулись с конкретной угрозой, и, а если вы ее решили, и решили успешно, тем более рассказ о том, как вы ее решили успешно, он на самом деле может помочь намного больше, чем куча-куча рабочих групп, которые могут как-то создаваться людям, просто которые в окружении. Поэтому, наверное, здесь ключевое, чтобы я пожелал начать с себя в этой части и не бояться говорить про свои кейсы, про свои случаи и обсуждать, как можно больше обсуждать, что мы сегодня с вами, собственно говоря, и сделали.
1: То есть в этом деле важен каждый?
2: Совершенно точно.
3: Важен каждый.

0: Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
6: Лайк.
5: Общение.
6: Лайк.
5: Знания.
6: Лайк.
5: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио Югра.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Дорожное радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,